и верю, что Господь не оставит мои молитвы без ответа и коснется сердец мужа и детей, и они будут спасены. Этот греховный мир увлекает наших близких. Прошу у вас молитвенной поддержки за моего мужа, детей и всех неверующих родственников. И еще я хочу сделать подарок – годовую подписку на газету «Забытый алтарь» для моей подруги. Мы с ней не виделись уже 19 лет. Я в Германии, а она на севере, в Новом Уренгое. Хочется, чтобы и она, и ее семья познали любовь и милость Господа Иисуса Христа. Наталья Яшински. Дети – цветы нашей жизни. Это наша радость, где-то непокорность, где-то, может, слабость, где-то смех ребячий и мечты и грезы. Но сейчас скажу вам, расскажу сквозь слезы, как одна машина погубила розы. Жизнь ребенка стала горькая, как слезы, как один мальчонка, ему годик пятый, вырезал с котерки маленький квадратик и еще кружочек. Думалось мальчонке, мама будет рада, но как мать влетела, это увидала, ей с котерки белой, видно, жалко стало. Ножницы схватила, по рукам ударив, кровь из них сочилась. Мать забыла жалость. Люди подоспели сыну на подмогу, отвезли в больницу, в белую палату. Там сестра ходила в беленьком халате, и однажды мальчик спросил у сестренки: «А когда же доктор мне отдаст ручонки?» И слеза сестренки на подушку пала: «А твои ручонки мамочка украла». Мать в палату входит, все вдруг замолчали. Сын к ультышке тянет, мать не стала охать. «Мама, дай мне ручки, а то мне так плохо, а то за обедом ложку не возьму я. И конфетку в ротик свой не положу я, но их нет у мамы. И совет даю вам, милые мамаши, вы скатерку купите, даже лучше, краше. Но зачем ребенку вот такие муки? Ведь нигде не купите маленькие руки». Прислала Наталья Яшински.

Не было адреса. От всего сердца благодарю вас за заботу о таких немощных, как я. Мне 87 лет, и я радуюсь, когда получаю забытый алтарь. Несколько раз его перечитываю, а потом передаю в церковь, и все вас благодарят. Приехала я из Казахстана. Там приняла в свое сердце Иисуса Христа, и там крестилась, но при развале Советского Союза мы вынуждены были выехать в Россию. Купить свое место для проживания не было средств, и мой муж от душевного расстройства ушел в вечность. Осталась одна, и у меня не было своего постоянного места жительства. 5 лет ходила по чужим квартирам, но Господь мне во всем помогал. Вот сестра во Христе была в Германии, и Господь побудил одну душу выписать мне забытый алтарь. Это Александр Р. Не могу выразить благодарность, как он помог мне в трудную минуту, крепко поддержал духовно в такое трудное для меня время. А я только могу в каждой молитве благодарить Бога за Александра. Но так как у меня не было постоянного места жительства, то посылали забытый алтарь в поселок Малечкино. А теперь у меня новый адрес, постоянный. Мария Грищенко, Россия. Есть о чем вспомнить. Читаешь эту газету и восхищаешься. Сколько читателей делятся своей прожитой жизнью и не скрывая ничего. И за это никто и никого не осуждал, потому что у большинства читателей жизнь протекает примерно так же, чуть положительно или чуть отрицательно. А сколько не писателей описывает свою дивную встречу с Иисусом, каким чудным путем их нашел Христос. А это особенно радует, что в преддверии пришествия нашего Господа через газету многие сердца еще пробуждаются из крепкого сна неверия. Сколько поучительного приобретаешь из этих невыдуманных рассказов, авторами которых являются Тамара Каширина, Светлана Тимохина и другие. А впервые опубликованный невыдуманный рассказ «Прощенный хлеб», автором которого является Виталий Полозов. Читаешь этот рассказ и сравниваешь жизнь героев со своей прожитой жизнью. Она почти не расходится с описанием автора. Да, есть о чем вспомнить. Слава Богу, что Господь нам напоминает, чтобы наши сердца

Какое совпадение! Всегда с большой радостью жду вашу газету или журнал. Читаю запоем, сразу все. Потом читаю снова, с остановками, и открываю новое. Новые увещевания, которые обличают, новую силу черпаю из воспоминаний братьев и сестер. По-новому вслушаюсь в музыку стихов и благодарю Господа за столько одаренных людей в Церкви Божьей. Была приятно изумлена, читая статью «Прощенный хлеб» Виталия Полозова за декабрь месяц. Какое совпадение! Это же имя и фамилия моего старшего брата. А в городе Нытва я пошла в школу. Прочитать такое, окунуться в детство. Голодное, холодное и все-таки прекрасное. Так говорила мама. Милостью Божьей водимы были по всем дорогам, которыми Он нас вел. Спасибо Господу и всем, кто пишет в алтарь, за вашу работу. Дальнейших благословений. О статье, а на столе в редакции новое письмо, это похоже на фельетон. Эльза Райхерт.

сильно меня волнует. Алтар я бы назвал большим миссионером, и это так чудесно, что мы из него узнаем о том, что происходит на других континентах и в других странах, как живут христиане, чем занимаются и какая у них бывает нужда. И если кто в нужде, мы тут же можем прийти им на помощь, или материально, или в молитве. Самая главная задача забытого алтаря – спасать людей для вечной жизни. Нам нужно усердно молиться за братьев, которые в заключении. А теперь я хочу написать о том, что меня сильно беспокоит и волнует. Когда Иисус видел страждущих и больных, Он всегда приходил на помощь. Он и нас призывает, чтобы мы страждущим помогали. В Евангелии от Матфея, 25 глава, 36 стих написано: «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Стихи 39 и 40. «Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ: „Истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне“. Да укрепит Господь нашу веру». Ученики Иисуса Христа тоже однажды просили: «Укрепи нам веру». Мы тоже можем просить Господа укрепить нам веру. И мы знаем, Господь слышит молитвы. Писание говорит, что Бог не изменился. Владимир Феттер.

Ведь я свободна. Читаю, молюсь за нужды других, ксероскопирую по возможности стихи, рассказы и посылаю сестрам в другие села Калмыкии. Учу стихи сама, чтобы рассказать на воскресных служениях. Бог помогает мне переписываться с братом из тюрьмы, выделять ему элементарно на конверты, марки, открытки. Недавно у меня была полоса уныния, неудовлетворенности собой, церковью. И вы знаете, как Отец Небесный ласково обличил меня через чтение забытого алтаря. Читая ключ к капкану, письмо за письмом, ощутила сострадание, почувствовала всю тяготу жизни за колючей проволокой. И вместе с тем восхищаюсь братьями и сестрами, которые, находясь в неволе, благодарят Создателя, Спасителя Иисуса, призывают молиться за других, просят помочь тем, кто на свободе. Слезы, сокрушения, молитва покаяния полились из моего сердца и разума. Просила прощения у Спасителя за гордость, несмирение, за свой эгоизм. Ведь Он умер за меня, вырвал из пустыни греха и каждый день печется обо мне. Только Он хочет, чтобы Его воля была в моей жизни, чтобы я с благодарностью служила другим для Него. Ведь я на свободе, могу открыто говорить, петь, славить, евангелизировать. И все это только Его заслуга, не моя. Почему же я зацикливаюсь, обижаюсь? Прощаю и опять возвращаюсь к обиде. Душа моя плакала и молилась, и с каждой минутой в сердце становилось тише и радостнее. Какой всемогущий Бог! Слава Ему! Он видел мои страдания, мучения в последние месяцы и прислал мне то, что мне нужно было – очередной номер забытого алтаря. Сердце ликует, душа поет от того, что Иисус не оставляет детей своих, допускает горечь поражений и сам выводит из горнила, переплавляя, очищая, омывая. Ведь столько еще труда на ниве Его. Будем помнить. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его. Откровение 3:21. Нина Шерипова, Калмыкия, Россия. Мы тоже ваши. Хочется поблагодарить вас за выписанные для меня газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Признаться, очень переживала, что отключите меня. Так больной переживает, что отключится капельница. И я считаю, что мы все очень больны в этом мире, и там, где есть капельница, туда больной и стремится. А наша капельница – Иисус Христос. Чтение Слова Божьего, служение друг другу, раздача Евангелия, молитвы, общение и через чтение христианских газет и журналов – это так дорого. Нам нужно убрать злой корень обид, ненависти, равнодушия, ревности и просто улыбнуться друг другу, сказать: «Иисус любит тебя, и я люблю тебя». И так каждый день. А ходить надо, держа друг друга за руки. Мы с мужем Алексеем так ходим. И столько разных мнений. Чуть ли не сенсация, что муж взял жену за руку. Некоторые даже из окон смотрят на нас. Мы очень надеялись, что вы нас не забудете. Больному мужу Алексею читаю газеты я. Было бы трудно ему объяснить, что нас забыли. Мы ваши. Наши сердца бьются рядом с вашими. Вы стали для нас как дом наших родственников. У нас с мужем продолжаются испытания. 26 ноября у него определили затемнение легких. У меня затемнений нет, хотя я астматик. С декабря ездили 2 месяца с ним на обследование.
помог брат-баптист Аркадий. Он на своей машине отвозил и привозил нас, оставляя работу, вернее, во время работы. Он договаривался, его отпускали. А в феврале и марте Алексей лежал в больнице. У него подозревают то ли опухоль, то ли туберкулез. Откуда? Сам Леша никогда не пил и не курил. В прошлом он шахматист с разрядом. Молитесь о нас. Любовь, Гурлова, Россия.

резонанс. Нехристианская болезнь? Причина кроется во мне. Спасибо, что решились затронуть эту очень нужную тему. Проблема есть, и молчать нельзя. Депрессия мучает многих, и меня тоже. Уже год я страдаю этим недугом. Бывают улучшения, потом снова рецидивы. Снова возвращается состояние апатии, хандра, безразличия, отсутствие всякого интереса, нежелание посещать собрания. К врачу я не обратилась. Очень неохотно посещаю врачей. Да и стыдно, говорю себе, ты же христианка, твой врач Христос. Он мой утешитель. Что бы я делала, если бы не знала Его? О себе. Уверена, что причина болезни кроется во мне самой. Первое. Есть предпосылки. Срывы, непонимание, отчуждение, чувство ненужности, возрастные физиологические изменения. Второе. Дала прорасти горькому корню в сердце. Приткнулась о молодую чету в церкви. Хотя слово говорит, что тебе до того, ты иди за мною. Очень тяжело смиряться. Третье, конечно же, стресс. И все равно благодарю Бога. Он дает мне время исправиться. Ведь в Божьих глазах я намного хуже, чем думаю, но и намного более любима Богом, чем думаю. Как я лечусь? Читаю Библию, молюсь, читаю духовную литературу, иногда беседую о своих переживаниях с близкими, гуляю на свежем воздухе. Особенно возвращает к жизни смех внучки. Главное – не замыкаться в себе. Очень помогает труд. Посещаю больных, стараюсь делать что-нибудь полезное для других. Желаю вам всем всегда молиться и не унывать. Светлана.

и не вдова, и не жена. Одобряю поднятый в забытом алтаре за апрель 2010 года вопрос о тяжелом заболевании депрессией в материале под названием «Нехристианская болезнь». По этому поводу хочу написать, как я это преодолела с Божьей помощью. Мысленно возвращаюсь в свою прошлую никчемную жизнь. Понимаю, что воспоминания ведут меня туда вновь. Плачу и прошу прощения и помощи у Христа, чтобы не вдаваться во все тонкости того несмысленного состояния, которое снова ведет к депрессии. У меня не было детства, не было счастливого замужества, но я счастлива в Иисусе Христе, который несет меня на своих любящих руках. Благодарна Ему за Его безграничную любовь, которую Он спас меня от вечной погибели. И мы ни в коем случае не должны играть с нашими чувствами. Это очень серьезный вопрос. Если мы расслабляемся, начинаем себя жалеть, сами себе сострадать, сочувствовать и не думать о тех, которым, быть может, намного труднее, чем нам, то это приведет к лабиринту. И человек начинает блуждать в поисках самооправдания, искать вину в другом и заходить все дальше в тупик. Перестанет радоваться жизни, а затем разочаруется и в себе самом. А ведь сатана тут как тут и нашептывает: «Все, твоя жизнь закончена, делай на этом точку. Обратной дороги нет, ты никому не нужна. Твоя жизнь не имеет никакого смысла. Сатана есть лжец и отец всякой лжи, а выход есть из любой ситуации. В этом случае нужно с Божьей помощью скинуть с себя всю грязь, которая налипла, и воздать славу Господу Иисусу Христу. Он печется о нас и о нашем духовном состоянии, дарует мир, полный любви и радости». Он сострадает нам, лечит наши глубокие гноящиеся раны. Он говорит: «Ты мой, я искупил тебя своей святой кровью на кресте Голгофском». Поэтому надо довериться Ему целиком и полностью и не говорить: «Столько силы у меня еще есть, и я справлюсь с этим сам». Это самообман. Это доведет до великого урона. Надо крепко-крепко держаться за Господа, Спасителя душ наших. Он приведет всех на Него надеющихся в Свою славу. Господь — наша опора на протяжении всего жизненного пути. Он знает всех нас по именам, и волосы наши им сочтены, и без Его воли ничего с нами не случится. Он с нами, надеющимися на Него до скончания жизни». Время очень коротко, и скоро Господь придет за ответом. Готовьтесь к встрече с Ним уже сейчас, потому что не знаем времени Его прихода. Прилагаю мое стихотворение «Моя депрессия». Прошу и в дальнейшем молиться о моей семье. Молюсь и я о вас и ваших нуждах. Большое спасибо Господу Иисусу Христу за то, что познакомил меня со всеми вами. С вами плачу и с вами радуюсь, имея такую большую семью братьев и сестер в Господе. И не вдова, и не жена, осталась в жизни я одна. Мой муж далеко от меня, в том виновата я сама. Терпела долго и ждала, искала счастья, не нашла. Он же не мог меня понять, не мог любви моей принять. Детишек много нарожала, заботя счастья всем желала, хотела семью сохранить, со всей семьей в согласии жить. У мужа много развлечений, подруг и водочных течений. Та жизнь была мне не мила, существовала, не жила. А он сказал: меня оставит, уйдет к другой, страдать заставит. Тогда придет ко мне беда, когда с детьми буду одна. Нелепо все так получилось. От горя в угол я забилась, скорбела много о себе,
о всех забыла в той беде. Иисус все видел, наблюдал, меня в любви Он утешал. Приди в себя, ты не одна, детей твоих здесь в чем вина? Сыночка я не сберегла, и дочка тоже в мир ушла. Семью разрушил сатана, и в этом всем моя вина. И горем я своим жила, так жить я больше не могла. Иисус все время наблюдал, Он терпеливо меня звал. Моя ноша была тяжела, ее дальше нести не могла. Я пришла с этой ношей к Христу, с Иисусом ее я несу. Иисус мне во всем помогает, о нуждах моих Он все знает. Вся надежда моя на Него, без Христа я в жизни ничто. Он Творец и Создатель благой, не оставит меня Он вдовой. За мной Он скоро придет, меня в чертог брачный введет. Буду там у Христа ликовать и за милость Его прославлять. Он Своею рукою благой мне возложит венец золотой. Тот, кто слышит, придите к Нему, своей кровью омоет вину, все простит и подарит покой и ведет во дворец золотой. Валентина Ценнер.

Резонанс. Мы тоже это пережили. За последнее время умножились различные болезни и нервные расстройства у людей. Немалый процент населения в Европе один раз заболевают этой болезнью. В Германии и Швеции это 5% населения. 4 миллиона людей болеют депрессией. Христос предсказывал о последнем времени, что времена будут тяжкие, люди все больше будут развращаться и грешить. Очень много оккультных грехов. Верующие люди живут в этой среде, и сами они тоже не безгрешны. Могут попадать из-за грехов в большие трудности. Но у христиан есть великий всемогущий Бог. Его слово наставляет и выводит из глубоких проблем. Все страдания, без исключения, имеют смысл и Божий план. Любящим Господа все содействует ко благу. Это не просто слова, это истина. В трудные и темные дни человеку нужна поддержка со стороны. Важно, чтобы люди его понимали. Но наблюдается обратное. Депрессивных людей мало понимают и часто требуют от них невозможного. Вообще-то, каждый склонен к унынию, страху, печали, разочарованию. А когда такое состояние затягивается, то оно может переходить в более сложные формы переживаний. Сам человек часто не в силах справиться и разобраться в себе. И тогда начинаются бессонница, апатия, назойливые мысли, ослабевает концентрация, появляется уныние. Кто подвержен чаще всего такому состоянию? По наблюдениям врачей, часто это люди, стремящиеся к совершенству. Другие просто замкнутые, боятся конфликтов и тем самым подвергаются страху перед людьми. Есть много людей, которые перегружают себя обязанностями и делами до такой степени, что у них происходит нервный срыв. Очень часто к депрессии приводит грех, неразрешенный конфликт, обида, гордость, себялюбие, оккультные грехи, непрощение, неправильный образ жизни. В Библии достаточно стихов, которые помогают верующим с Божьей помощью и наставлением выйти из депрессии. Хорошо, если есть душепопечитель, у которого есть опыт, терпение в работе с такими людьми, а это очень непросто. Мы пережили это в своей семье с нашей дочерью и с некоторыми сестрами в нашей церкви. Но милость Божья велика. Если будут вопросы ко мне лично, звоните. Телефон в редакции. Моника.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Мы рады приветствовать вас в передаче «Евангельские истины». В программах этих передач мы говорим о вере в Бога, кто такой Иисус Христос и что Он для нас совершил.
1: Сегодняшнюю программу мы открываем словами Библии из 20 главы Евангелия от Матфея. «Сын человеческий, то есть Иисус Христос, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».

0: Доктор богословия Карл Хорх, побывавший в Египте, рассказал о своем разговоре с одним магометанином. Этот мусульманин был воодушевленным приверженцем своего пророка и все вновь твердил, что Магомет, по воле Аллаха, должен над всем господствовать. Он, правда, признавал Христа, но только не как Сына Божьего, а как другого пророка. Тот разговор коснулся разницы между христианством и исламом. Карл Хорх задал молодому мусульманину вопрос.
1: Магомет всегда призывал к сражению, но послужил ли он хотя бы одному человеку? Послужил?
0: Переспросил мусульманин.
1: Пророк не служит, он дает приказы и господствует. Видите ли, Иисус Христос пришел не для того, чтобы господствовать,
0: продолжал Карл Хорх,
1: но для того, чтобы служить. Вся его жизнь была служением для других. Он преданно служил до конца, до смерти на кресте.
0: При этих словах молодой мусульманин быстро поднялся и возбужденно сказал.
1: «Я это не могу понять, этому я не хочу верить. Не господство, а служение, не жестокость, а милосердие и любовь».
0: Но не только эти качества отличают Иисуса Христа от других религиозных лидеров. Читая Евангелие, мы видим в его делах проявление божественной силы и всемогущества.
1: Сегодня в беседе Ивана Петерса речь будет идти о чуде, совершенном Иисусом Христом в Кане Галилейской. Но прежде прозвучит песня.

В жизни каждого человека, дорогие радиослушатели, бывают дни или периоды времени, которые нам особенно запоминаются. Мы помним их, потому что в них произошло что-то особенное, неповседневное. И я думаю, не ошибусь, если скажу, что самый знаменательный день в жизни большинства людей – это день свадьбы. Молодые люди с большой радостью и часто с нетерпением ожидают этого дня. И когда он наступает, забывается все остальное. Радости нет предела. Этот свадебный день запоминается нам на всю жизнь. Так оно было уже всегда в прошлом, и так же оно будет в жизни любящих друг друга людей и в будущем. В Библии мы тоже часто читаем о свадебном торжестве. Да, больше того, этот день, это счастливое событие используется в Священном Писании для объяснения любви самого Бога к человеку. Так в 10 стихе 61 главы книги пророка Исаии мы, например, читаем: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». Также в 5 стихе 62 главы: «Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Да, свадьба – это день радости, день веселья и счастья. И именно поэтому Бог употребляет это сравнение для того, чтобы объяснить нам свою любовь и верность. Но и это еще не все. Сам Иисус Христос сравнивает начало своего вечного царствования с свадебным торжеством. Это то время, когда Он вернется снова на землю для того, чтобы взять к себе всех тех, которые обратились к Нему и приняли Его при жизни как своего личного Спасителя. Общество этих людей в Библии называется невестой Христа. Так, например, в 7 и 8 стихах 19 главы книги Откровения мы читаем: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Также во 2 стихе 21 главы: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Все это вышеперечисленное, дорогие радиослушатели, говорит нам о том, что свадьба является чем-то особенным в жизни людей. Да, это же мы видим и до наших дней. И сегодня я тоже хочу взять в основу моей проповеди текст из Евангелия от Иоанна, в котором тоже говорится о одной свадьбе. Все, что Иоанн описывает в своем евангельском повествовании, имеет одну определенную цель. Он хочет показать читателю божественную сторону Иисуса Христа. И поэтому выбирает при письме те моменты из жизни Христа, которые это особенно подчеркивают. Также и это свадебное описание, о котором мы читаем в начале 2 главы. В первых 2 стихах там сказано: «На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак». Дорогие, я всегда особенно радуюсь, читая эти вступительные слова Иоанна к этому событию. Они говорят о том, что Иисус был радостным человеком. Он принял это приглашение и участвовал в свадебном торжестве. Иисус не вел отшельническую жизнь, но всегда искал общение с людьми. И каждая встреча Христа с народом или с отдельным человеком открывает нам Его характер. Из таких общений мы узнаем, каким Он был и что
Он для людей делал. И поэтому я хочу подчеркнуть сегодня из нашего текста несколько пунктов о Христе, которые Иоанн хочет нам здесь сказать этим свадебным повествованием. Первого я уже коснулся. Это то, что Иисус ищет общение с людьми. Или Иисус желает иметь общение с человеком. Во-вторых, мы видим из нашего текста, что Иисус всегда жил и трудился в тесном общении с Богом, своим небесным Отцом. В-третьих, в общении с Иисусом человек познает Его божественную силу. И, наконец, четвертый пункт, о котором мы сегодня будем говорить. Иисус способен изменить или обновить человека. Наш Господь пришел на эту землю для того, чтобы иметь общение с нами, для того, чтобы быть в нашей среде. И читая Евангелие, мы постоянно видим, что Он был всегда окружен людьми. Он искал встречи с человеком, и при всех этих встречах происходило что-то необычное. Так и в нашем сегодняшнем тексте. Иисус принимает приглашение на свадьбу и, несомненно, участвовал и в радости этого события. В те времена свадьба обычно длилась 7 дней. Гости в любое время могли приходить и уходить. Жених и невеста, вероятно, хорошо знали Иисуса и его мать. Может быть, это даже были их далекие родственники. Потому что на свадьбу были приглашены не только Иисус и Мария, но и ученики Иисуса. Но вот на этой свадьбе случается непредвиденное. В 3 стихе Иоанн пишет о том, что вино у них кончилось. А если на свадьбе чего-то не достает, то это, конечно, неудобно. Но что может человек в таком случае сделать? Ничего. Но вот мы видим из нашего текста, что мать Иисуса обращается к нему и говорит ему о нужде. Она была в этом обществе единственной, которая знала действительное происхождение Иисуса. И поэтому она была уверена, что Он имеет силу и власть для того, чтобы найти выход из этого неловкого положения. Но на первый взгляд ответ Христа своей матери кажется нам немного странным. В 4 стихе этой 2 главы Евангелия от Иоанна мы читаем. Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Нам сегодня такое обращение к матери кажется как бы невежливым. Но в то время это была просто обиходная речь. Также, например, Иисус обратился к своей матери, когда был распят на кресте, и просил одного из своих учеников заботиться о ней. Далее эти слова Иисуса говорят нам о том, что Он никогда не предпринимал и не делал ничего по собственной воле. Всю свою жизнь Он провел в тесном общении со Своим Небесным Отцом. Много раз мы читаем в Евангелиях о том, что Иисус говорил о времени для того или другого дела. Всю жизнь свою Иисус постоянно старался угодить Своему Небесному Отцу. «Еще не пришел час мой», отвечает Иисус своей матери, сказавшей ему о недостатке вина на свадьбе. Это выражение часто встречается и в Евангелии от Иоанна. И всегда Иисус говорит это в тех случаях, когда люди старались уговорить Его сделать что-либо в их угоду. Такие моменты были своего рода искушения в жизни Иисуса Христа. И искушение это состояло в том, что ему, как Богу, нетрудно было совершать чудеса.

пользоваться данными нам Богом способностями. Видите, если какой-либо человек в мире обладает хорошими и ценными талантами, то он пользуется ими для того, чтобы приобрести славу и устроить себе как можно лучшую жизнь. Иисус, однако, не использовал свои способности для угождения людям или для собственной выгоды. Он пришел на землю с определенной целью. Он пришел для того, чтобы открыть людям путь к Богу, чтобы спасти человека от вечного ада и дать им вечную жизнь. Поэтому он делал все с одной только целью. Он всегда ждал того момента, когда был уверен, что его дело прославит его небесного Отца. И это, дорогие радиослушатели, ведет нас к нашему третьему пункту в этой беседе. В общении с Иисусом человек познает его божественную силу. Иисус делал в своей жизни только то, что угодно Богу, и поэтому через его дела всегда прославлялся Бог. Так оно было и в этом случае на свадьбе в Кане Галилейской. В 11 стихе нашего текста из 2 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Этот текст, во-первых, говорит нам, что здесь Иисус впервые произвел или совершил что-то сверхъестественное. Люди, встретившие его до сих пор, чувствовали, что он был необыкновенным человеком. Они в общении с ним сознавали его особенность, и некоторые уже всецело последовали за ним. Но здесь он могущественно подтверждает на глазах всех свое сверхъестественное происхождение. Иисус достиг этим чудом превращения воды в вино свою цель. Он явил людям свою силу, и они, в свою очередь, уверовали в Него. Вот, дорогие, главная цель всей земной деятельности Иисуса Христа. Он хочет, чтобы человек верил в Него. И верой в Иисуса Христа мы получаем прощение грехов и жизнь вечную. Он неоднократно говорил людям о том, что пришел на землю для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Это значит, что человек сам по себе, без Христа, погибший. А Библия учит, что погибель эта заключается в том, что мы все обречены на вечные мучения в аду, если не примем верой Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Знаете, эти слова мне с чисто рациональной точки зрения, судя по человеческому рассуждению, совершенно не нравятся. Я признаюсь, что имею желание вычеркнуть их из моих мыслей и даже из Священного Писания. Не хочется говорить мне о муках и о страданиях, да и притом еще вечных. Но, дорогие, Библия ясно и определенно о них говорит. И в ней же мы читаем о том, что только, и я повторяю, только верой в Иисуса Христа мы можем от этих страданий избавиться. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Читаем мы, например, в 12 стихе 4 главы книги Деяний апостолов. И всей своей жизнью и деятельностью Иисус доказал, что способен спасти людей от ожидающего их страшного будущего. И с той встречи Иисуса с людьми на свадьбе в Кане Галилейской мы видим, что Он способен сделать то, для чего пришел на эту землю. И вот четвертый пункт моей сегодняшней проповеди. Во-первых, мы говорили о том, что Иисус желает иметь общение с человеком. Это мы видим из того, что Он принял приглашение на свадьбу и праздновал вместе со всеми. Во-вторых, Иисус жил и трудился в тесном общении с Богом, Своим Небесным Отцом. Он ничего не делал по собственной воле, но всегда исполнял волю пославшего Его Отца. И в-третьих, мы только что говорили о том, что в общении или при встрече с Иисусом человек познает его.

божественную силу и божественное происхождение. Он, будучи Богом, унизился, став человеком, для того, чтобы спасти людей от ожидающего их вечного осуждения в аду. И четвертое, о чем я сегодня хочу еще упомянуть, это тот факт, что Иисус действительно способен изменить человека, освободить его от рабства греха и осуждения в аду. Чудом в Кане Галилейской Он дал нам доказательство этому. Из простой воды Он сделал лучшее вино. И из простого, осужденного на вечные муки грешника, Он может сделать Дитя Божие. Принимающий Его верой человек приобретает новые качества. Больше того, он становится новым человеком, или, как Библия говорит, новым творением. Он начинает видеть мир не только в свете настоящего, проходящего, но в свете вечности. И поэтому обратившийся к Богу человек уже здесь на земле начинает жить полноценной жизнью, потому что приготавливается к вечности, которую будет проводить в присутствии своего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

0: Вы только что прослушали передачу «Евангельские истины». Мы будем вам очень благодарны, если вы найдете немного времени написать нам ваше мнение о том, что вы сегодня слышали. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант».
1: Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Для кого было написано Евангелие от Иоанна? Эта наполненная бесценными истинами книга о Христе написана не для проповеди Евангелия неверующим, а для созидания и духовного роста Церкви. К этому времени апостол Павел насадил в Анатолии множество церквей. Когда Павла бросили в римскую темницу, апостол Петр посещал и ободрял осиротевшие церкви. Когда же Петр и Павел умерли, вероятнее всего в Риме в годы гонений при правлении Нерона, их место занял Иоанн. Он жил в Ефесе, центре христианства того времени, и был пастором многочисленных церквей, рассеянных по Малой Азии. Следует прочесть послание Иоанна, а также вторую и третью главы его Откровения, чтобы понять, какими заботами и устремлениями жил этот апостол, открывший нам воплощенную в Иисусе Христе любовь Божию. Кроме того, он боролся против запутавшихся в философии лжеверующих, которые, словно волки, проникали в паству и совращали овец пустопорожними идеями, строгими законами и порочной лжесвободой, смешивая истину с мыслями о суетном. В Анатолии также жили и ученики Иоанна Крестителя, почитавшие глашатая покаяния больше, чем Иисуса Спасителя, и все еще ожидавшие обещанного Христа, считая, что Он еще не пришел. Иоанн возвещал о личности Иисуса, противодействуя всем этим враждебным Христу направлениям. Вопреки сопротивляющимся духам, он возвышал свой голос и свидетельствовал: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Очевидно, что это Евангелие было адресовано прежде всего благочестивым верующим из язычников, потому что Иоанн описал в нем многие подробности иудейской жизни и без того хорошо известной любому иудею. Помимо этого, Иоанн, в отличие от других евангелистов, не исходил в своем Евангелии из записанных на арамейском языке слов Иисуса, а основывался на известных в церкви греческих выражениях и наполнял их духом Евангелия, свободно свидетельствуя о слове Христовом на подлинном греческом языке под руководством Духа Святого. Это простое и глубокое Евангелие говорит к нам выразительнее, чем самые искусные ораторы. В нем Дух Святой передает бесценные истины в таком простом виде, что даже ребенок способен понять их ясный смысл. Когда было написано это неповторимое Евангелие? Благодарение Господу Иисусу за то, что в недалеком прошлом археологи, востоковеды провели в Египте раскопки, в результате которых нашли кусок папируса, относящийся приблизительно к 100-му году нашей эры, на котором четким почерком были написаны изречения из Евангелия от Иоанна. Эта находка положила конец долгим спорам относительно даты написания этого Евангелия и заставила замолчать язвительных критиков. Раскопки доказали, что в 100-м году после Рождества Христова Евангелие от Иоанна уже получило известность не только в Малой Азии, но и в Северной Африке. Оно непременно было известным и в Риме. Эта истина еще больше укрепляет нашу веру в то, что эту книгу без сомнения написал сам апостол Иоанн под руководством Духа Святого. Содержание Евангелия от Иоанна. Нелегкое дело распределять пророчество по группам. Особенно трудно разделить Евангелие от Иоанна на разные части. Мы возьмем за основу следующее деление текста. «Божественный свет воссиял» с первой главы первого стиха до 4 главы 54 стиха. «Свет сияет во тьме, и тьма не объяла его». С 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. «Свет сияет среди апостолов». С 11 главы 55 стиха до 17 главы 26 стиха. «Свет побеждает тьму». С 18 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. Иоанн Богослов изложил свои мысли как звенья, составляющие одну духовную цепь, где каждое звено вращается вокруг одного или двух ключевых слов. Причем совокупность звеньев неразрывна, хотя сами они и различаются по смыслу. Возвышенное ивритское мышление апостола Иоанна, его глубокое духовное познание слилось с живостью греческого языка в славном и неповторимом единстве. И поныне Святой Дух открывает нам неисчерпаемый смысл написанного в этом Евангелии. Оно стало для нас неиссякаемым источником познания и силы. Кто окунется в чтение этой книги, непременно поклонится Сыну Божьему и посвятит Ему всю свою жизнь, славя Его за вечное искупление от грехов. Вопросы. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй вопрос. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий вопрос. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый вопрос. На какие части можно разделить это Евангелие? И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Свидетельство Иоанна Богослова, 1 глава, 16-17 стихи. Часть 1. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. 1. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в его святом слове. Именно своим могущественным словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует Его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе – духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «в начале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. Иисус есть Слово Божие и Дух Его. Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом Его существования, ибо Он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмый – суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Исход 28.11. Освальд Тярк. Четвертая заповедь. Первая заповедь утверждает единственность Бога. Вторая – его духовную сущность, третья – святость его имени, четвертая учит праведно и свято пользоваться временем, заповедь проста и ясна, помни день субботний, чтобы светить его. Четвертая заповедь созвучна общим намерением Господа в поучении Израиля. Религия Израиля сводится к одному предложению – все принадлежит Господу. Вся жизнь должна быть подчинена воле Господней. Принадлежность Господу выражалась обычно в том, что каждая эта часть каждой жизненной сферы предназначалась Богу. Весь Израиль был Богом избранный народ. Знак того, род Левия был отделен в прямое подчинение Господу. 12-я часть племен Израилевых посвящена служению Господу. Доход, получаемый народом, был даром Божьим. В знак того 10-я часть приносилась в Дом Божий. Вся земля и все, что наполняет ее, принадлежали Богу. Псалом 23.1. И лишь одно место было выбрано для Дома Господня. Время также полностью принадлежало Богу. «В Твоей руке дни мои» – Псалом 30:16. А один день в неделю должен был особенно подчеркнуть принадлежность времени Богу. Если от дохода Господу полагалась десятина, то от времени – седьмая часть. Невозможно быть верующим, не жертвуя своим временем. Смысл четвертой заповеди для народа Израиля. В ней содержится обязательство по отношению к человеку. Народ вырвался из египетского рабства. Рабство способствует развитию грубости и бесчеловечного отношения к окружающим. Бог пожелал взрастать в своем народе почтение гуманности. Один день из семи должен быть свободным от работы. Этот порядок охватывал каждое хозяйство. Отдыхал глава семьи, отдыхала и вся семья. Не делай он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Исход 20.10. Слуги освобождались в этот день от своих обязанностей. Раб и рабыня отдыхали от трудов, как и члены семьи. Люди должны были быть милосердными и к животным. Запрещалось запрягать в субботу вола или осла. Второзаконие 5.14.15. Даже пришелец, находившийся в тот день в израильской семье, должен был соблюдать этот порядок. Разрешались лишь работы, связанные с богослужением в храме и помощью нуждающимся. Иисус сказал: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Марка 2.27. Во всем этом выражались и обязанности по отношению к Господу. Суббота Господу Богу твоему. Ее необходимо было светить, о ней необходимо было помнить. Словесное оформление четвертой заповеди отличает ее от остальных, поэтому многие считают, что заповедь о дне субботнем была не нова. Кое-какие указания по этому поводу можно заметить уже в Исходе 16, 22, 28, где еще
до провозглашения заповедей в субботу было запрещено собирать манну. Исследователи утверждают, что семитские народы издавна пользовались семидневной системой. В Вавилоне седьмой день считался несчастливым, работать в этот день не советовали. Бог осветил седьмой день недели. В заповеди не перечисляются обязанности, которые нужно исполнять в этот день по отношению к Богу. Однако перед нами открываются новые возможности служения Господу. У нас нет данных, чтобы к субботнему дню народу давались какие-либо особые религиозные поручения. Субботняя жертва в храме была в два раза больше, чем обычная, но участие народа в жертвоприношении не было обязательным, и все же суббота давала народу возможность задуматься над тем, что человек не только пастух, земледелец, ремесленник, купец, хлебороб, но и существо, принадлежащее Богу. В этот день народ должен был с благодарностью думать о Боге, как о своем Создателе, Исход 31.17, и Спасителе из египетского рабства, Второзаконие 5.15. Народ принял субботу. Лишь жадным торговцам, Амоса 8.5, и, наверное, любителям развлечений мешал этот день. Значение четвертой заповеди в жизни христиан. Христиане уже прямо не исполняют предписания закона, потому что конец закона – Христос, Римлянам 10.4. Мы избегаем грехов не из-за закона, а благодаря новой жизни в нас самих. Поясняя эту мысль, я часто вспоминал свою мать. Она любила нас до самопожертвования. Почему? Потому ли, что в государственном законе есть соответствующая статья? Вероятно, она ничего не знала о такой статье. Любовь жила в ее сердце. Ни одна заповедь никогда не заставила бы ее делать для своих детей то, что велела любовь. Нам, христианам, из язычников, не было дано ни закона, ни субботы, ни какой-либо иной синайской заповеди, Римлянам 2.14. Заповеди были даны Израилю, об этом ясно сказано в Исходе 31.12.17. Новый Завет называет буквы закона, начертанные на камнях, смертоносными. На смену им должно прийти служение Духа, 2 Коринфянам 3.7.8. О святости того или иного дня однозначно говорит апостол Павел. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Римлянам 14:5-6. Такая точка зрения для верующего понятна. Кто изберет для себя какой-либо день днем молитвы, тому он и пойдет во благо. 24 часа одного дня не более святы, чем 24 часа другого. Апостол Павел писал Галатам: «Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Галатам 4:10-11. Верующим колоссянам апостол Павел пишет: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Колоссянам 2:16. Христиане из евреев святили тот же день, что и весь народ, то есть субботу. Но жившие среди язычников верующие оказались в совершенно иной ситуации. Они вообще не имели выходного дня. В Римской империи уже начала внедряться семидневная неделя, и ни один день из семи не был выходным. Но, несмотря ни на что, христиане нуждались в общих молитвах. Когда их совершать? Единственная возможность была устраивать их рано утром на заре. Об этом повествует Плиний в своем письме Кесарю от 112 года, или же вечером после работы.
Если бы духовная жизнь христиан зависела от соблюдения субботнего дня по закону иудеев, то они вообще не смогли бы быть верующими. Вполне понятно, что днем собраний христиан стал день, наиболее связанный с победой Христа над грехом и смертью. Им был первый день недели. Уже в Откровении, когда речь идет о конце первого века, упоминается о Дне Господнем. В письме Барнабы, относящемся к рубежу первых-вторых веков, сказано: «С радостью святим мы восьмой день, как день воскресения нашего Господа». В письме Игнатия Магнезинцам, в начале первой главы, 112 год по рождению Христа, говорится: «Те, кто жили под Ветхим Заветом, достигли новой и лучшей надежды, отрекшись от почитания субботы и живя по Дню Господнему в память о воскресении Христа». В это же время, то есть в 112 году по рождению Христа, Плиний-младший писал императору Траяну, что христиане собираются в определенный день до восхода солнца и поют гимны Христу. Римляне именовали дни недели по небесным телам, входящим в солнечную систему. Так первый день недели назывался ими днем солнца, а седьмой день – днем Сатурна. В 140 году Ю. Мертер в защитном письме римскому императору писал о так называемом Дне Солнца, когда все христиане во всех городах собираются на свои обычные собрания, так как в этот день наш Спаситель Иисус воскрес из мертвых. Этих примеров достаточно, чтобы показать, насколько была связана духовная жизнь христиан с личностью Христа. Решающим событием их жизни был не закон, врученный на Синае, а победа, одержанная Иисусом Христом над грехом и смертью. Первый день недели сделался им дорог потому, что в этот день Христос восстал из гроба, и в этот же день недели был излит Святой Дух. Изменилось отношение не только к субботе, но и к другим праздникам. Христиане не праздновали больше Пасху, как день спасения Израиля, а праздновали день смерти и воскресения Христа, как день спасения всего мира. Пятидесятница стала уже не днем вручения закона, а днем сошествия Святого Духа. Такое обновление является частью божественного замысла. Оно соответствует сущности глобальной религии. Евреи справляли субботу от заката до заката. Это было возможно в случае, когда народ, праздновавший субботу, размещался на небольшой территории. Церковь же – явление глобальное. Сейчас невозможно одновременно праздновать субботу во всех концах планеты. Например, на полюсе видимость Солнца составляет около 3 месяцев. Но все равно, независимо от захода Солнца, верующие всего мира могут посвящать 7-ю часть своего времени Господу. Примечательно, что заповедь о субботе не повторена в Новом Завете как повеление. Здесь, в том или ином словесном обрамлении, толкуется содержание остальных заповедей, но заповеди о субботе мы не встретим нигде.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить». Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и одну десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и двух горлиц или двух молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в восьмой день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего семь раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней. В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое, и возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева червленую нить и иссопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз, и очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Третья книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в восьмой день возьмет он себе двух горлиц или двух молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц одну в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его». Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. и всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти 2 сынов Аароновых, когда они

Ной кедар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвенники. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, —

Чужеземец, не пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением. Очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 17. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего». Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы говорили о том, по каким признакам священник ставил диагноз проказы. Израильский народ, проходя свои университеты в пустыне, должен был научиться многому, в том числе и тому, как предупредить распространение заболеваний. С другой стороны, физические недуги и нечистота символизировали духовную и нравственную нечистоту, от которой Бог предостерегал свой народ. Если 13 глава была посвящена диагностике проказы, то в следующей, 14 главе, речь идет о ритуале очищения от этого заболевания. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим к изучению 14 главы книги «Левит», которая посвящена обряду очищения от проказы. Эта глава примечательна тем, что описывает уникальную церемонию очищения, а также лечение язвы проказы в доме. Оказывается, дома также заражаются инфекцией, и здания лечат так же, как и прокаженных. Давайте коротко обозначим структуру 14 главы. Стихи с 1 по 9 рассказывает о ритуальном очищении прокаженного вне стана. Стихи с 10 по 32 рассказывают о ритуальном очищении прокаженного в стане. Стихи с 33 по 53 рассказывают о ритуальном очищении дома, в котором была обнаружена проказа. Стихи с 54 по 56 содержат ритуальный закон очищения проказы и всякой язвы. Итак, обряд очищения прокаженного вне стана. Начнем со стихов с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику». Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, обратите внимание, священник выходит из стана не для того, чтобы исцелить прокаженного, а только для того, чтобы посмотреть, исцелен он или нет. Это очень важно. Обряд очищения, который следовал за исцелением от проказы, нужно было выполнять очень точно. Священник некоторое время назад провозгласил человека прокаженным. Теперь он должен объявить его чистым. Для этого священник должен выйти из стана и встретиться с прокаженным в месте его обитания. Сам прокаженный не смел приходить в стан, в общество, поскольку это было ему строго запрещено, он был отделен. Поэтому, естественно, священнику приходилось самому идти к прокаженному. Этот обычай упоминается в 12 стихе 17 главы Евангелия от Луки. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». Я хочу еще раз подчеркнуть, что Иисус Христос по-прежнему приходит к грешникам, чтобы исцелить их от греха. Послушаем 20 стих 3 главы книги Откровения. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Бог говорит, что сердце человека порочно. Значит, только Бог может объявить человека чистым. Только Он может очищать. Вот 7 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Теперь смотрите, что делал священник, когда приходил к прокаженному. Прочтем об этом в стихах с 4 по 7. «Священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых. кедрового дерева, червленную нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленную нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живою водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Я предупреждал вас, что это необычная церемония, пожалуй, самая необычная во всей Библии. Все остальные жертвы приносились на жертвенники в скинии, а позже в храме по повелению Бога. А данный обряд – исключение. Прокаженного в скинию не допускали, поэтому священник должен был прийти к нему сам. Медный жертвенник, как мы знаем, символизировал крест Христов. Но этот крест должен был находиться на земле. Поэтому ему пришлось спуститься с небес, чтобы встретиться с нами там, где мы живем. Друзья мои, мы были отделены от Бога. Мы были изгоями, которые обретались где-то далеко, без надежды и без Бога в этом мире. И ему пришлось спуститься с нами, чтобы встретиться с нами и исцелить нас от этой проказы. Итак, в жертву приносились 2 живые птицы, скорее всего, голуби. Одну из них убивали, это символизировало смерть Христа. Вторая оставалась жить и символизировала воскресение Христа. Перед нами 2 стороны благой вести о спасении Христа. Вот как говорит об этом апостол Павел в 3 и 4 стихах 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию». Итак, 2 птицы – смерть и воскресение. Обратите также внимание на то, что использовалось кедровое дерево. Это, как мне кажется, символ совершенной человечности Христа. Это было дерево, не подверженное гниению. Из него была сделана ручка кисточки, которой червленной нитью привязывали соп. А червленная нить, как мне кажется, это символ веры в кровь. Ведь Раав велели вывесить именно червленную веревку, которая стала свидетельством ее веры. Иссоп – это растение, которое растет на камнях в сырых местах. Оно символизирует веру человека. Вот как сказано об этом в 9 стихе 50-го псалма. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». В этом практическое применение искупления Христа. И ведь можно стать в стороне, кивать головой и повторять, что веришь в то, что Христос умер, а потом воскрес. Но такая вера не спасает. Вопрос в том, взяли ли вы сами на вооружение эту веру в искупление Христа? Действительно ли вы доверились Ему? В этом также применение смерти креста и крови Христа для борьбы с грехом в жизни верующего. Вот 7 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Глиняный сосуд символизирует человеческую сущность Христа. Иисус облекся в нашу человеческую плоть. В 7 стихе 4 главы 2 послания к Коринфянам апостол Павел называл себя глиняным сосудом. «Наше тело – глиняный сосуд». Его неотъемлемые качества – слабость и немощь. И Христос облекся в это слабое, немощное человеческое тело. В 15 стихе 4 главы послания к евреям сказано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Живую воду, о которой говорится в этих стихах, брали из ручья или источника. Она символизирует и Слово Божие, и Дух Божий. Обряд, о котором идет речь, одновременно и необычный, и прекрасный. Одну из птиц убивают над глиняным сосудом со свежей водой. Это символизирует смерть Христа, который вечным Духом Святым принес себя в жертву. Вот что говорится в 14 стихе 9 главы послания к евреям. «Кольме паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному». Именно эти две птицы могли и должны были символизировать высокий смысл воскресения. Живую птицу окунали в кровь убитой птицы, чтобы объединить их. Затем живую птицу отпускали на свободу. Христос был принесен в жертву за наши преступления, а затем воскрешен в наше оправдание, чтобы мы, получив свободу, могли пребывать во Христе. Вот как говорится об этом в 1 стихе 5 главы послания Галатам. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это означает, что мы не должны подвергаться воздействию религий, правил, обрядов и законов. Христос занял наше место. Он умер нашей смертью, понес наше наказание, и Он воскрес за нас. Если Он умер за нас здесь, то и мы умерли в Нем, и воскресли в Нем, и сейчас восседаем в Нем, одесную Бога. Друзья мои, верующий свободен так же, как и птицы на небесах. Он избавлен от религии, обрядов и закона. Верующие сегодня – это рабы Господа Иисуса Христа. Они исполнители воли Христа, как сказано в 15 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В книге Левит сказано: «Покропит на очищаемого от проказы 7 раз». 7 – число полноты и завершенности. Вопрос о том, очищен прокаженный или нет, решен раз и навсегда. В этом мире есть только 2 вида людей. Нечистые, прокаженные – и очищенные прокаженные, то есть погибшие грешники и спасенные грешники. Живая вода и кровь встречаются вместе в этом обряде. Апостол Иоанн засвидетельствовал для нас, что когда Христос умер, один из воинов пронзил ему ребра, и оттуда тотчас истекли вода и кровь. В 6 стихе 5 главы своего первого послания Иоанн снова повторяет, что Иисус Христос пришел водой и кровью. Гностики во времена Иоанна учили, что Иисус не был Богом, и что Бог снизошел на Него во время крещения, то есть водой, и покинул Его на кресте, то есть кровью. Апостол Иоанн же настаивает, что Иисус Христос был Бог с самого начала, еще когда Он стал плотью, и что Он оставался Богом, находясь на кресте, когда проливал Свою драгоценную кровь. Вот что говорит Иоанн в 8 стихе 5 главы своего первого послания. «И 3 свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь. И сии 3 об одном. Так что жертвоприношение, связанное с очищением прокаженного, подтверждает и иллюстрирует его свидетельство. А теперь прочтем 8 и 9 стихи. «Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист». Согласитесь, что и это необычно. Церемония жертвоприношения завершена, значит, прокаженный очищен и принят. И этот обряд, совершаемый перед тем, как прокаженный вернется в общество, означает, что его ветхая жизнь закончилась, и перед ним открывается новая жизнь. Одежда, как мы уже знаем, символизирует жизненные привычки, образ жизни, а сбривание всех волос на теле подчеркивает радикальную перемену, которая происходит в жизни этого человека. Друзья мои, когда человек приходит ко Христу, в жизни его происходит большая перемена. Чтобы по-христиански жить в мире, необходимо оставить все плотское. Господь Иисус сказал в 16 стихе 7 главы Евангелия от Матфея: «По плодам их узнаете их». Его слова и по сей день остаются лакмусовой бумажкой, с помощью которой проверяются верующие. Позвольте заметить, что для христианина 7 дней – это время полноты и завершенности. Время, когда Бог наблюдает за Своей Церковью на земле. И только затем Он представит ее себе как очищенную и непорочную Церковь, и об этом написано в 5 главе послания к Ефесянам. А верующие в это время находятся в процессе освящения. Такова практическая сторона дела, а потому необходим ежедневный рост в вере и в христианском хождении в обретении святости. Святость для духовной жизни – то же самое, что здоровье для нашего физического тела. Давайте теперь прочитаем о том, как прокаженные очищались в стане. Вот 10 стих. «В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока, и 1 овцу однолетнюю без порока, и 0,3 части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и 1 лог елея». Теперь выздоровевший прокаженный готов вернуться в сообщество Господа, но, занимая место рядом с другими израильтянами, он должен принести жертвы, которые обязан приносить каждый член сообщества. Таким образом, он приносил 2 овнов, 1 овцу, пшеничную муку с елеем и лог елея. Эти приношения обычно делал каждый израильтянин в течение всей своей жизни. А для очистившегося от проказа человека они означали, что он полноправно входит в сообщество народа Божия. Прочтем теперь стихи с 11 по 20. «Священник очищающий поставит очищаемого человека с ним пред Господом у входа скинии собрания, и возьмет священник 1 овна, и представит его в жертву повинности, и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколают жертву за грех и всесожжение на святом месте». Ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. и возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на месте, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Все эти действия – одна непрерывная церемония жертвоприношений, которая означает, что очищенный прокаженный теперь стоит перед входом в скинию на равных со всеми остальными израильтянами. Он принес одного овна в качестве жертвы повинности, которая напоминает ему, что он по-прежнему грешник и что ему необходима очищающая кровь Христа, Духом Святым, нисходящая в его жизнь. Второй овен – это жертва за грех, ибо у очищенного прокаженного по-прежнему греховная природа. Овца – это жертва всесожжения, за которое Бог видит личность Христа. Пшеничная мука, смешанная с елеем, – это хлебная жертва, и она символизирует всю красоту человеческой ипостаси Христа. Кровь, возложенная на край правого уха, означает, что он может теперь слышать глас Сына Божия, говорящий «Вера твоя спасла тебя». Кровь, возложенная на большой палец правой руки, означает, что теперь он может служить Богу с чистыми руками. А кровь на большом пальце правой ноги означает, что очищенный прокаженный может теперь ходить путями Божьими. Елей же, возлитый на его голову, означает, что он теперь всецело посвящен Богу. Все эти жертвы говорят о Христе, через которого очищенный прокаженный становится приемлем для Бога. Он вовсе не стал от этого каким-то особенным. Очень часто мы встречаем христиан, которые уверены, что они какие-то особенные люди, что они отличаются от других людей. Они перестают общаться с другими людьми, считая себя лучше их. Друзья мои, мы нуждаемся в Боге точно так же, как все остальные. Бог может воспринимать каждого из нас только через Христа. Каждый из нас должен быть омыт Его кровью и искуплен Его жертвой. Вспомните, как Петр воспротивился, когда Господь Иисус хотел умыть ему ноги. А Господь сказал ему в ответ, я читаю 8 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Для нас это важный урок. Да, прокаженный вернулся, да, он очистился от своей проказы, но перед Богом он предстает вместе со всем остальным обществом. Он остался грешником и нуждается в постоянном очищении перед Богом. Мы продолжим изучение 14 главы книги Левит в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Руслан Демитков из Евангельской церкви города Старый Оскол. Руслан приехал в Москву в гости, а точнее сказать, наверное, за передачей опыта более старших товарищей, которые уже открывали реабилитационные центры, потому что его мечта – открыть такой центр для людей зависимых в его городе, в городе Старый Оскол. Руслан, представься нашим слушателям.
5: Ну, вообще, я из города Новочеркасска. Это Ростовская область, но в последнее время жил в городе Ростове. А вот буквально 11 октября я переехал в город Старый Оскол по приглашению одного из братьев, который проходил реабилитацию в Ростовской области. И он приехал в свой город и решил заниматься, вот, помогать наркоманам освободиться от этой зависимости. У него есть семья, но он бы как себя не видит, то есть не может вот сегодня заниматься и жить с этими людьми, с наркоалкоголезависимыми. Поэтому он предложил мне приехать. Я 2 месяца молился об этом, чтобы Господь мне открыл, дал мне желание. Вот, и я приехал. И сейчас вот я нахожусь в Москве для того, чтобы что-то почерпнуть для себя новое. Узнать, как здесь проходят служения, потому что я хочу совместить реабилитацию плюс адаптация. Но прежде я хочу рассказать немного о себе, о своем детстве, как я рос, как я воспитывался и как жизнь моя протекала. Так получилось, что у нас в семье были плохие отношения, вернее, у матери с отцом. И отец очень рано оставил нас. У нас было 3 братьев. Я средний в семье. Отец ушел к другой, к первой жене. Мы остались с матерью. И мать для того, чтобы как-то нас прокормить, она начала заниматься спекуляцией черной икрой. Она приезжала в Москву, брала эту, покупала черную икру и продавала всем в 10 раз дороже. Вот в разных городах, там Краснодарского края, в Ростовской области.
4: Какой это год был?
5: Это был год где-то 80-й. В 80-м году.
4: Да, ты был ребенком или уже подростком в это время?
5: Не, ну, мне было 8 лет, такой вот, да, в 80-м. Я сам 72-го года, мне сегодня 36 лет. И именно в тот момент, когда мать занималась спекуляцией, мы были предоставлены сами себе, то есть улицы. Мы практически в школу не ходили, а если приходили, то я в любой момент я мог уйти из школы. Потому что матери не было, отца не было, и нам некому было воспитывать нас. Сейчас я понимаю, что я очень нуждался в воспитании, и я бы хотел, очень хотел, чтобы вот вернуть это время назад, чтобы у меня была мать, отец, и они бы занимались моим воспитанием. Такого не происходило, и поэтому нам бы все было дозволено. И вот когда мать уезжала, она спекулировала черной икрой, мы гуляли на улице, гуляли допоздна. Приходили домой, допоздна мы спали, просыпались в 12 часов дня, в час дня. И жизнь у нас начиналась только вечером. Я очень рано начал курить. Практически в 5 лет я начал курить не затяжку. В 6 лет меня старший брат, которому он на год и 9 месяцев был старше меня. Да, и он уже ходил в школу, он курил и научил меня в 6 лет курить в затяжку.
4: А что это для тебя было?
5: Ну, для меня это было вообще противно. Мне не хотелось, как бы, но просто это был стимул такой. Ну, я хотел подражать старшим, потому что я видел, как они курят. Я думал, это модно, и я хотел быть вырасти, быть большим. Вот, и начал курить, хотя мне очень неприятно было, я кашлял, я задыхался, вот. Хотя сейчас я вот вспоминаю свои годы, я помню, что вот я до школы начал курить. И смотря на детей, я просто не могу представить, как я курил. Я очень рано также попробовал алкоголь. Мой отец, он сам из Белоруссии, белорус, вот, мать русская, и отец очень, ну, практически каждое лето он нас забирал, увозил туда, в Белоруссию. И там, ну, все прекрасно знают, что спиртные напитки, там славится горилка. На наш язык это самогон. И там практически наливают каждому. И дети выпивают. И если, тем более, вот, ну, дитё идёт с отцом там коров пасти, то и во время обеда ему чарочку наливают, и он тоже пьет. И я вот таким вот образом потихонечку начал выпивать. Когда на дискотеку там вот ребята собирались, мы шли вместе с ними, хотя мы были еще маленькие, но все равно пытались где-то вот бутылку взять этой горилки. И вот так вот потихоньку-потихоньку я начал пить. И когда приезжал вот в город Новочеркасск из Белоруссии, я мог вот стакан водки, допустим, выпить и так не морщась. То есть обычно люди как-то, ну, у них лицо искривляются, они там задыхаются, а у меня, то есть я и старался, то есть, ну, сам как бы вот сохранять спокойствие, показать вот перед людьми, какой вот я красавчик, какой я молодец, вот я выпил стакан водки.
4: Все-таки главным было самовыражение. Да. Не водка, не сигареты, а именно показать, что взрослый.
5: Да, совершенно верно. И знаете, я очень рано также попробовал наркотики, легкий наркотик, это гашиш. Ну, у нас не было, есть она тоже подразделяется, у нас конопля росла, вот, и мы очень тоже рано начали употреблять ее. Тоже старшеклассники научились всему этому делу. Вот, и мне нравился этот наркотик, и мы начали как-то изощряться, мы начали потом делать из этого наркотика другой наркотик, чтобы можно было не только курить, но и варить его. Вот так вот я рос потихонечку, пристрастился к наркотикам, хотя я, в принципе, еще как бы не был зависим от них. Вот, мать сидела, перед тем, как мать арестовали и осудили, мы были примерно, да, нам было по 8 лет, мне было 8 лет, моему старшему брату 10-й год шел. И однажды к нам рано утром приехали из детской комнаты милиции сотрудники. Мы не знали, что нашу мать лишили родительских прав. И меня, и старшего брата забрали с дому.
4: Мать за спекуляцию посадили?
5: Да, мать посадили за спекуляцию черной икрой. Практически, знаете, ну, мы ее не видели. Она уезжала и очень редко приезжала. Она привозила нам всякие сладости, одежду и такие вещи, которых не было вот у людей нашего возраста, ну, вообще вот в нашем городе. То есть она дорогие вещи привозила, но нам это не нужно было. Мы действительно, вот сейчас я понимаю, мы тогда нуждались в матери нашей. Мы хотели, чтобы она была рядом, и часто вызывали ее в школу, она не могла прийти. Вот, и в связи с этим ее лишили родительских прав. И нас решили отдать в детский дом, в город Шахты. И вот однажды утром приехала милиция. Это буквально, я, знаете, вот я уже начал забывать свое детство и вспомнил вот это вот, когда это происходило, нас забирали, я вспомнил, посмотрев один фильм «Братья Громовы». И вот когда там старший брат, милиция приехала, чтобы младших двоих забрать в детский дом, а старший решил заступиться и ударил милиционера. Его посадили в тюрьму, старшего брата, а их все равно, вот этих вот младших, забрали в детский дом. Я когда смотрел вот этот фильм, я плакал, потому что я видел себя. Я помню, как меня забирали с моего дома, где мы жили, и увозили в детский дом, когда я не знал, куда меня увозят. Но вот всю дорогу, когда мы ехали, я пытался запомнить эту дорогу, место, чтобы потом сбежать оттуда и вернуться назад домой. И мы сразу же сбежали, буквально, ну, на следующий день Мы сбежали, приехали домой, и, к моему большому удивлению, мать не была рада нам.
4: Мать сначала лишили прав, а потом посадили. То есть мать осталась дома, вас увезли.
5: Да, мать была дома, и это потом ее арестовали за спекуляцию. И вот мы когда сбежали, мы пришли домой, наша мать, она не была этому рада, и она собралась, собрала нас и посадила в автобус и опять вернула нас в детский дом. Мы были очень огорчены, мы плакали, мы не хотели возвращаться. Хоть мать она и поступила так подло с нами, но мы все равно любили нашу мать, и я думал всегда о ней. И мы вновь убегали, мы не могли привыкнуть к казенному дому. Убегали, ночевали в подвалах, на чердаках, в канализационных люках, то есть ну, в теплотрассе, там, где вот, трубы проходили, они теплые были зимой, чтобы можно было спать. Мы не возвращались домой, потому что я понимал, что если мы домой придем, наша мать, она вновь нас отправит в детский дом. И я когда вот ложился спать, очень часто голодным ложился, голодным просыпался. Но всегда, я помню, я мечтал о том, чтобы у меня был дом, чтобы у меня была мамка, и чтобы был отец, чтобы они заботились обо мне. Мне вот снилось даже во сне чистая постель, отчий дом снился. Я вот часто бывало так вот вечером шел по улицам, я видел, как люди вот возвращаются домой там с работы, забирают своих детей из детских садов. Они возвращаются домой, и мне было очень одиноко, мне было печально. Не плакать хотелось, потому что мне некуда было возвращаться. И я вот видел, как они там вот в окнах свет загорался, готовились к ужину, кто-то ко сну готовился. И мне было очень тяжело все это переносить. Я мечтал о том, что когда-то мой отец, он соединится со своей матерью, и у нас будет опять вот такая вот любящая семья. Но этому не суждено было произойти. Мою мать посадили за спекуляцию черной икрой. Я, знаете, уже будучи взрослым, я приезжал в тот суд. Ее осудили в Лабинске, а срок она отбывала в Усть-Лабинске. И я поехал туда для того, что я хотел восстановить документы. Потому что когда ее посадили, у нас квартиру конфисковали. И по совершеннолетию нам должны были ее выдать. Но пока месть... Когда я хотел восстановить документы, я пришел в дом управления, и там никаких сведений о том, что мы там проживали, не было, не осталось. Этих документов также не было и в других, и в адресном бюро, в общем, нигде, куда бы я ни обращался, я нигде не мог найти, что подтверждение тому, что мы когда-то там жили в этой квартире. Эту квартиру, как я узнал, ее приватизировали, какие-то Кузнецовые, там, не помню, ну, в общем, ее продали и уехали. Вот, и я решил восстановить, я решил доказать, что мы там жили, и вот я поехал, помню, это матери уже не было в живых. Я поехал в Усть-Лабинск, там, в городе, я начал узнавать, ну, в суде, пошел в суд, хотел архив поднять, вот, я говорил, ее здесь осудили и посадили, она здесь у вас отбывала срок. Ну, мне там сказали, что нет, здесь она, здесь ее не судили. Говорит, может, вы ошибаетесь, может, в Лабинске или там другой еще город какой-то есть, похожий на Лабинск. И я тогда, ну, думаю, может, действительно в другом городе. И я поехал вот в Лабинск, и я нашел документы, подняли архив, что действительно у нашей матери была конфискация имущества, и что квартиру-то конфисковали, адрес, по которому она проживала. И я когда ждал там очереди председателю суда, я был напротив вот этого зала, где судили мать, но там несколько залов было. Я представил вот один из залов, что мою мать осуждали. И на тот момент у нее было 4 детей, 3 сыновей и 1 дочка маленькая. И мать не должны были посадить, потому что отчим, ну, на самом деле его поймали. И вот и должны были его посадить, но она взяла вину на себя, она сказала, что это я. Вот я покупала, я их реализовала. И она думала, так как у нее 4 детей, ее отпустят, ее помилуют. И я представлял вот эту картину, когда мою мать судили, и я читал вот этот приговор, там инкриминировали ей в больших размерах, в крупных размерах. Но потом там протестовали, и там не было крупные размеры. Если взять на сегодняшние деньги, то у нее там получалось 147 рублей. Даже нет, не 147. Было 7 баночек, кажется, на сумму 74, кажется, рубля. Вот, и ей вынесли приговор 6,5 лет. Я сидел вот в этом холле, я плакал. Я представлял, как мою мать осуждают.
4: Она умерла в тюрьме?
5: Не, она умерла потом. Ну, мне, знаете, так и не удалось восстановить квартиру.
4: Почему? Нашел документы?
5: Ну да, заниматься, в принципе, никто не хотел нами. Вот, потому что, говорит, вы уже взрослый, вы уже... И мы, даже вот я обращался в комитет по несовершеннолетним, то есть попечительский совет, я не помню уже, ну, о детях. И мне сказали, извините, вы уже давно не ребенок, вы должны сами там заботиться. Я не знал, куда мне обратиться. Вот, какую бы станцию ни приходил, меня отсылали назад. Ну, вот и сейчас нас трое братьев, у нас практически нету жилья, и мы постоянно вот так вот где-то снимаем квартиру, где-то дом, вот так вот.
4: На этой не очень веселой волне мы ненадолго прервем нашу беседу, и для наших слушателей прозвучит песня.

тюрьмах, на коридорах холодных я слышал не раз вопли и стоны людей обреченных, я слышал не раз в звоне ключей, в скрипе дверей, во мгле лагерей, крики детей, слезы невест и матерей. Знаешь, родной, в несчастье твоем невиновен Бог,

душе родной, в несчастье твоем не виновен Бог. Все это ты бродишь не там, блудный сынок. Ты обернись, к Богу вернись, Он тебя ждет. Он все простит, слезы утрет, радость вернет.

0: Дорогие слушатели, я напоминаю, в эфире Русское христианское радио, и наш гость Руслан Демитков из города Старый Оскол. Тяжело слушать, когда дети мучаются, тяжело, когда взрослые страдают, и еще сложнее слушать, когда страдают дети. То есть вас трое детей, и вы на улице, вы уже взрослые. Насколько-то взрослые вы?
1: Знаете, при живых родителях у меня был отец, у меня была мать, и я понял, что я беспризорник.
0: Ты еще тогда был беспризорником?
1: Я понял это, осознавал, да, я понял, практически у меня нету ни матери, ни отца, хотя они живы. Я все равно любил, но факт был фактом, я воспитывался в детском доме, и вот 14 лет я вел такой образ жизни преступный, я курил, пил. В 12 лет попробовал первый наркотик, сильный наркотик, я укололся, и мне это очень понравилось. И вот 14 лет я совершил вооруженное ограбление в городе Ростове. Меня арестовали, и у меня было два эпизода 146 статьи. Это сейчас она 162. Вот, и мне дали 7 лет сроку, 14 лет. И когда меня посадили, я понял, что меня, в принципе, еще не осудили, но я понимал, что мне грозит вот до 10 лет. И я понял, что мне на полную катушку дадут. И я... Вот внутренне я приготовился отсидеть этот срок и забыть вообще за свободу. Хотя вот первое время мне было, знаете, очень больно. У меня вот единственный брат, которого я любил, старший, который был со мной практически всегда, в детском доме, везде. Вот где бы мы ни были, он был рядом со мною. А тут нас разорвали. И мне было больно не от того, что меня посадили в тюрьму, а от того, что он переживает, что я нахожусь в тюрьме. То есть мне больно было из-за него. Но я понимал, что не сможет никто мне помочь, никто не сможет заступиться за меня. Потому что тюрьма на тот момент, вот я пришел в ростовскую тюрьму, и там этапы принимали, там били очень сильно. Несмотря на того, на то, малолетка ты или взрослый человек. И вот первый раз, когда я не мог за себя постоять, я понимал, если я сейчас руку подниму на милиционера, меня еще сильнее будут бить и вообще убьют. И вот таким вот образом я оказался в тюрьме. Мне дали 7 лет и этапировали в город Абовян, это Армения.

0: и там отбывал свой срок 7-летний. И я ждал, когда у меня кончится вот этот срок. Я понимал, что, знаете, я хотел вот иметь семью, и я думал о том, что когда-то у меня будет семья. И я, ну, я как бы сам себе говорил, вот я никогда не позволю, если у меня будут дети, чтобы они воспитывались без отца и без матери. Я никогда не позволю, чтобы они воспитывались в детском доме. Я понимал, что у меня все будет совсем иначе. Я ждал своего освобождения. Меня этапировали потом в другую колонию. Я поднялся на взросляк. Меня осудили на усиленный режим, потому что я был злостным нарушителем режима содержания. С города Бавяна мне этапировали в Краснодарский край, в город Майкоп. Я был там, и я бился с красными, ну, то есть это их называют буграми. И в связи с этим, то есть меня там за малым не убили, меня полностью отбили память. Я не знал, как меня звать, где я нахожусь. Вот, и, ну, я решил всех тех людей, кто был в этом замешан, поубивать. И вот однажды я ночью встал, там, знаете, у активистов, у них были там телохранители, ну, в каком смысле телохранители? Были люди, которые, вот, обиженные, они засыпали самыми последними, то есть, когда увидели, что все засыпают, тогда они. И если кто-то, допустим, хотел напасть, то они тут же ступались, они тут же, там, ну, защищались. И вот, когда меня побили, потому что я руку поднял на бугра зоны, меня сильно побили активисты, их было человек 12-15, наверное, полностью отбили память. Я был весь синий. И я ночью встал, я хотел, мне постепенно начала восстанавливаться память. Где-то в 2 часа ночи я встал и хотел задушить. У нас там был один киргиз, вот здоровый такой активист. И я ночью подошел и начал его душить. Благодаря Богу, знаете, я сейчас понимаю, действительно, слава Богу, что на тот момент в наших отрядах они дежурили милиционеры. И он услышал какой-то крик, шум, и я слышал, что по коридору кто-то идет. И я бросил, то есть, ремень, я ремнем его душил, этого человека. Он уже все, он в судорогах бился, и он вот тут, я думал, остановится, то есть, умрет. Но когда я бросил, буквально там несколько секунд, я услышал крик такой разрывающий, вот, и он вскочил с кровати, и говорит, меня душили, душили, и выбежал на улицу. Его положили в санчасть, и он несколько недель, он боялся зайти в отряд. А меня, естественно, ну, сразу узнали, что это я, и меня посадили в ДИЗО, ну, в карцер. И решили меня больше в зону не поднимать, потому что, ну, понимали, что со мной ничего хорошего не будет, что я также буду противиться активистам. И меня решили этапировать на другую зону.
1: А скажи, что это было? Почему ты без конца противился? Ты не понял на тот момент, что может быть как-то утихнуть? Ну, я не говорю слово «смириться»,
0: знаете, я вырос на улице, в детском доме, и я был приверженцем вот преступной жизни. Я ненавидел администрацию, милицию, я не хотел идти на уступки, тем более работать на них, понимаете?
1: В общем, уже сформировались свои понятия,
0: да,
1: уличные.
0: Да, совершенно верно. Угу. Вот, ну и я иначе не мог жить, потому что там все должны быть рядовыми, а я не был рядовым, то есть я не жил так, как рядовые, и меня этапировали в Волгоградскую область, город Камышин, вот, на малолетку. Я пришел туда, ну там посмотрели мое дело и решили не поднимать меня в колонию, а осудить на усиленный режим. Как раз мне исполнялось 18 лет. Вот, и меня осудили на усиленный режим и отправили на взросляк в город Зверево, это Ростовская область. Ну, там тоже я был постоянным нарушителем режима содержания. И однажды меня посадили в бор, мне дали полгода, я сидел в одиночке. И тогда вот именно я очень много задумался. Я задумался над смыслом жизни, для чего я живу. Я задумался о вечности, о космосе. То есть мне было вот интересно вот размышлять об этом. Было интересно.
1: Почему ты в космос, в небо смотрел? Ты что-нибудь знал?
0: Я вот представлял...
1: Или это природный такой инстинкт?
0: Знаете, я представлял, вот если полететь, допустим, вот в одну сторону, да, вот направление взять в космос, то когда-то ж прилетишь к концу, где-то ж есть там конец. А потом я так размышлял, думаю, а дальше? А за этим что концом? Я не мог вместить, я не мог понять, как она вот бесконечная. Знаете, и я вот представлял, вот если есть Бог, для чего Он сотворил человека? Для того, чтобы он прожил там 50, 60, 70 лет и умер. И мне так не хотелось умирать, но я понимал, что я скоро состарюсь, и я умру, и меня не будет. Я думал, ну как-то несправедлива жизнь, знаете. Но мне хотелось жить, но вот так вот, как я жил, я не видел смысла. Я представил тогда, когда я сидел в камере, я представил, вот что нужно для счастья. Ну, допустим, жена, дети, квартира, дом, я не знаю, там, машина. Я представил вот крупную сумму в банке. То есть, ну, все у меня есть. Вот все, что я могу себе, допустим, хочу позволить, да, там, яхту купить, вот там, и... Вот я представил, все это у меня есть, а в душе пустота. Я понимал, что вот та пустота, которая у меня была в тот момент, я ничем не смогу ее заполнить. Я понимал, даже если будет у меня жена, которую я буду любить, которая будет любить меня, она не сможет заполнить пустоту моего сердца. И вот тогда я понял, что я не могу быть счастливым на земле. Да. И тогда у меня получилось так, что я возненавидел жизнь. Ну и как бы другой жизни я не видел. Но тем не менее я... хотел взять от жизни все, знаете, все, что только можно. То есть насладиться жизнью.
1: Ты ненавидел жизнь, а другой жизни ничего не знал?
0: Не знал, да. Хотя я как бы подсознательно я искал Бога. Вот, внутри себя искал. И знаете, в тот момент, когда я вот так вот размышлял в буре, ко мне посадили одного человека, верующего. Он уверовал в колонии. Он назывался православным, он действительно там соблюдал посты, знаете, все, за справедливость боролся, там начальникам выговаривал, что они грешники, что они должны вот то, что нам положено, они должны выдавать. И чтобы он не надоедал им, его взяли и посадили в карцер. Да, но в связи с тем, что карцер был, вот там, где находился бурый карцер, он был разделен на две части, то есть вот с одной стороны был изолятор, там, где до 15 суток давали человеку, а с другой стороны, на другом крыле, был бур, где до полугода. И в тот момент как раз вышел закон, я помню, что вот можно было только в год человека посадить на 8 месяцев. То есть это 4 раза в изолятор по 15 суток и полгода от бура. И у меня так получалось, что я уже и 15 суток отсидел, знаете, вот. Меня с бура выводили на изолятор. Я отсидел 15 суток, потом опять в бур. И когда у меня уже вот эти вот 60 суток закончилось изолятора, я уже наглел там, знаете, оскорблял администрацию такое, что я понимал, что мне больше уже не дадут. То есть полгода исполнится, меня освободят. Вот. И в этот момент ко мне посадили человека. И он привез, у него была молитва слов, была маленькая Евангелие, какая-то литература еще духовная. И он мне начал рассказывать за Бога. И вот именно тогда я понимал, я осознал, что есть Бог. Я верил в то, что Иисус Христос, Он умер за грехи всего мира, что Он воскрес, и Он сегодня пребывает на небесах. Я во все это верил. Но я понимал, что я должен Ему посвятить свою жизнь. Но в моем представлении посвятить Ему жизнь, это значит, что нужно отказаться от всего и идти в монастырь. А вы знаете, для меня, ну, было, я хотел вот иметь жену, я еще жить не жил. 14 лет меня посадили, я думал, ну, как это, вот, отказаться от всего, идти в монастырь. И я как бы подсознательно говорил, Господи, ну, вот, пока месяц я не могу посвятить Тебе мою жизнь, а вот если мне еще раз дадут большой срок, вот тогда я приду к Тебе. То есть, тогда уже можно уйти в монастырь, отказаться от всего. Я так помышлял. Потому что думал, если мне дадут еще раз большой срок, я представлял, сейчас мне 21 год, а, допустим, если дадут мне 10, это будет уже 32, я буду старым, никому не нужным, и тогда уже смысла дальше жить нету, и можно уходить в монастырь.
1: Ну, в общем, тот Бог, которого ты узнал от этого человека, жил в монастыре, и исповедовать его можно было только там. И сейчас снова музыкальная пауза, и прозвучит песня, возможно, для тех, кто тоже разочаровался или возненавидел свою жизнь.

0: В эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». В гостях у нас Руслан Демитков из города Старый Оскол. Поиски Бога уже, да, начались? Смутные?
1: Да, я когда сидел в колонии, я думал о том, вот когда я выйду, и тогда смогу полной грудью вдохнуть свою жизнь. То есть меня посадили в 14 лет, я освобождался в 22, ну, 22-й год не шел. Вот, я думал, тогда вот я смогу пожить уже действительно взрослым. Я освободился, я начал употреблять наркотики, я занимался также водкой, мы в Воронежскую область гоняли оптом водку. И знаете, я когда возил, вот мы водку возили, чтобы на посту ГАИ не остановили и ее не арестовали, я молился «Отче наш» молитвой. Я верил, что Бог, Он как бы хранит. И однажды для меня вот внутри прозвучали такие слова: «Молитва нечестивая, мерзость пред Богом». И с того момента я перестал молиться.
0: Это уже прелюдия к покаянию. То есть ты осознал, что ты грешник?
1: Да, я осознавал, что я грешник. Вот. И на тот момент я погулял на свободе год и один месяц. И меня вновь арестовали за то, что я перекидывал наркотики в колонию. Я ездил, по разным зонам и своим приятелям перекидывал, с которыми я был знаком, которые меня знали, наркотики. Однажды меня арестовали, дали мне 1,5 года сроку. И знаете, сейчас я понимаю, что это Бог так усмотрел, Он не хотел мне давать большой срок, но Он дал мне возможность осознать. И когда я сидел на двойке в Ростове, то строгий режим мне дали, туда приходили верующие. И мне было очень интересно. Я приходил, я садился на заднюю парту и слушал о Боге. И именно тогда Бог мне открылся как действительно Бог любящий, Бог, который живет в мире среди людей. Я тогда осознал, что не нужно уходить в монастырь, что можно жениться, иметь детей, работать и служить Господу.
0: Что Бог разрешает жить,
1: да,
0: и при этом любить Его и веровать.
1: Совершенно верно. И знаете, все равно меня что-то одержало. Я понимал, что если я сделаю этот шаг, то я должен оставить свою ветхую природу, вот этот грех всякий, и не возвращаться больше к нему. Я понимал.
0: Тебе никто не говорил, ты вот как-то все время ведешь эту линию.
1: Никто
0: ты ни от кого не слышал, но ты понимал, что нельзя смешивать.
1: Это внутреннее у меня было такие вот убеждения. Я думаю, это от Бога было. И я думаю, что у каждого человека вложено все-таки вот это вот чувство искать Бога, чувство ответственности. Вот. И в тот момент я вот единственная моя молитва была о том, чтобы Господь дал мне когда-нибудь силы сделать этот шаг. Я понимал, что у меня будет одна жена, что мне не нужно будет потом другие женщины. И вот я когда освободился, я опять не устремился к Богу. Я думал, еще поживу, еще есть время, возможность. И меня через 5 месяцев вновь арестовали за вооруженное ограбление. Очередное вооруженное ограбление. И мне дали 9 лет сроку. И тогда я понял, знаете, когда меня посадили, я думал, да какой Бог, какой монастырь? Еще, можно освободиться, можно действительно, у должников деньги там какие-то забрать, то есть можно действительно встать на ноги. И в тот момент я заболел туберкулезом. Через некоторое время мне этапировали на 20-ку, это топ-зона в городе Шахты, Ростовская область. И у меня очень активно шел процесс. В общем, спустя несколько месяцев мне дали инвалидность 2-й группы. Вот у меня шел активный распад обеих легких. И мне мои друзья говорили: «Руслан, ты не доживешь до конца, ты умрешь». А знаете, в тот момент я пришел в молитвенную комнату, я покаялся. И я говорил, что Бог меня исцелил, я исцелен. Но когда мне дали инвалидность 2-й группы, пацаны начали говорить: «Где ж твой Бог? Ты говоришь, что ты исцелен, а тебе дали инвалидность 2-й группы. Я говорю, я все равно верю в Бога. Даже если у меня вообще легких не будет, я буду верить.
0: Потому что все, наверное, уже было испробовано. И ты ни в чем не нашел опоры.
1: Никакие лекарства не помогут. Я понимал, что если мне суждено умереть, я умру. И вот я верил так, И спустя 3 года, 3 месяца, 8 дней мне сняли инвалидность. Вот. Мне дали 3-ю группу инвалидности, а потом мне эту группу сняли, и я полностью здоров. Мне сняли и то в учет. Знаете, на тот момент, я, будучи верующим уже, я просидел 5,5 лет в колонии. Да, и благодарю Бога, потому что у меня там была возможность укрепиться, познавать Слово Божье.
0: И тогда ты уже мог анализировать даже ход твоей болезни, и ты смог тогда понять, что это дело Бога уже, да?
1: Конечно.
0: Что это Он уже вмешался в твою жизнь и исцелил.
1: Да. И вот, когда у меня срок закончился, я освободился, и первым делом я понимал, что мне нужно идти в церковь. Я не поехал домой сразу, не поехал своим друзьям, я пришел в церковь, и где мне были очень рады, и я остался там. Я молился, Господь, и я говорил, где ты меня хочешь видеть, Господи, куда мне идти на работу устраиваться, или где-то служить. И буквально в этот же день вечером на одной из групп христианских, молитвенных групп, мне один брат сказал, тебя приглашают в реабилитационный центр. Готов ли ты поехать, служить туда? То есть меня порекомендовали, говорят о том, что я христианин, уже утвердившийся. И я говорю, я не могу сейчас сказать ни да, ни нет, ну дайте мне возможность помолиться хотя бы пару недель, и тогда я отвечу. Я молился, за это время не было никаких предложений, и для меня это было знаком, что я должен поехать туда. И я начал служение реабилитации. Потом пастор пригласил меня в другой реабилитационный центр основать, но после этого Бог проговорил мне через другого пастыря. Он говорит, я вижу тебя в другом служении, Руслан. Или в каком? Он говорит, в тюремном служении. Ну, знаете, я говорю, хорошее у тебя видение, брат, но это твое видение, а не Бога. Поэтому ты можешь желать вот так вот, а Бог, я думаю, совсем по-другому. Почему я так говорил? Потому что мне не хотелось опять возвращаться в тюрьмы, лагеря, опять дышать, знаете, вот этим смрадом. Мне не хотелось. Я говорил, Господь, кто-нибудь другой, только не я.
0: Руслан, извини, сколько времени ты провел в тюрьмах? Во сколько лет ты окончательно освободился?
1: Я освободился, мне шел 33-й год.
0: А я помню, ты сказал вначале, что сел ты, когда было 14.
1: Сел, да, в 14 лет.
0: Ты фактически провел всю молодость в тюрьмах.
1: 16,5 лет. Сегодня я уже 3 года на свободе, 4-й год пошел. Я благодарю Бога, я с Господом. Вот уже 10-й год пошел. Бог меня исцелил. У меня был разрыв печени, ножевое ранение. Я был в автокатастрофе, где должен был потерять глаза. Я с поезда падал, знаете, ну, я прыгал. И вот он меня протащил несколько метров. Я только благодаря Богу не лишился ног. Он меня спас, сохранил. И вот сегодня я физически, я здоровый и полноценный. Я верю, что Господь в свое время и жену мне даст, и детей мне даст, и все необходимое, потребное. И вот, как я уже говорил, Бог мне открыл новое служение, открыть в реабилитационном центре в городе Старый Оскол.
0: С этого мы начали сегодняшнюю беседу, что для этого да. Ты приехал в Москву.
1: Да, приехал
0: сюда. Чтобы посмотреть, как братья это здесь делают, да?
1: Да, потому что, знаете, опыт у всех разный, и я желаю много нового для себя почерпнуть.
0: А что ты сейчас думаешь о видении Бога, где Он тебя хочет видеть? Что ты знаешь сегодня от Него?
1: Я также буду продолжать служение, ходить по тюрьмам и по лагерям. То есть... Мне, знаете, мне запрещают сегодня посещать тюрьмы, лагеря, потому что я бывший заключенный. Я посещал в Ростовской области, но запретили. Знаете, никто другой так не может понять тех людей, кто находится в тюрьмах и лагерях, как тех, кто прошел это все. Я хочу служить этим людям. Тогда, когда мне предлагали идти в тюрьмы, лагеря, знаете, я не хотел. Но я начал молиться, я говорю, Господь, если Ты меня там видишь, то дай мне желание идти туда. Я хочу исполнять Твою волю, а не свою. И я сегодня хочу служить, и я молюсь о том, чтобы Господь открыл для меня тюрьмы и лагеря. Потому что я вижу, как погибают люди, как когда-то я погибал. У меня были какие-то цели, я стремился к этой жизни. Знаете, и Он меня губил. Я терял свое здоровье и понимал, что только Христос может спасти. Господь сказал, придите ко мне. Все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим.
0: Руслан, и сейчас, может быть, не словами Библии, не словами проповеди, а просто от сердца к сердцу, скажи сейчас тем, кто находится в местах лишения свободы, скажи, что ты хочешь им сказать.
1: Знаете, вот сегодня люди в тюрьмах и лагерях, они живут удовольствием. То есть удовлетворить свои потребности, они стремятся на свободу, которая временная. мы здесь временно находимся на этой земле, и каждый умрет и предстанет пред Богом, кто-то через 40, кто-то через 30 лет, кто-то уже завтра предстанет. И я хочу, чтобы люди думали не о временных удовольствиях, а о том, что их ждет в будущем.
0: О вечном.
1: О вечном, да. Потому что, знаете, здесь этот мир, он ничего не может дать человеку, чтобы сделать его счастливым. Потому что все, что предлагает этот мир, оно временное. И поэтому, чтобы я хочу вот этим людям сказать, чтобы они поменяли свои ценности. Чтобы поменяли, знаете, потому что сегодня многие люди не разменивают Бога на наркотики, на алкоголь, на сигарету, на женщин. Ведь Бог, Он прекрасный Бог. И Он сотворил человека для того, чтобы он вел здоровый, полноценный образ жизни. Бог хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы любили Бога, любили друг друга и заботились. И тогда действительно жизнь будет намного лучше и прекраснее.
0: И я совершенно убеждена, что ты имеешь право это сказать сейчас нашим слушателям, потому что ты сам это прошел. Как история с Иисусом в Библии. Тот, кто сам прошел, тот, кто сам претерпел, он может и посочувствовать, и помочь тем, кто сейчас проходит этот путь. Ну и что-нибудь, скажи какие-то слова прощания. Мы будем заканчивать программу.
1: Знаете, есть одна песня, которую мы пели в колонии. Я бы хотел ее спеть.
0: Можно? Да.
1: Я не очень хорошо пою, а также не очень играю. Но я делаю это от чистого сердца, и я хочу, чтобы эта песня стала и вашей, что есть возможность сегодня нам встретиться.
2: День ушел от нас в вечность, час разлуки уж бьет. Хорошо быть в общине, но путь дальний зовет.

До свидания с Богом, дорогие друзья. Чудесные, трогательные очень слова прощания. И наша программа сегодняшняя тоже подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня в гостях в нашей студии был Руслан Демитков из города Старый Оскол. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас всех Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой гортани моей. Если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам и домовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень.
3: Псалом 137. Давида.
2: Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй.
3: Псалом 138. Начальнику хора, псалом Давида.
2: Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподню, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божии, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
3: Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня, я сказал Господу. Ты Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим.
2: Псалом 140. Псалом Давида.
3: Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней, но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
2: Псалом 141. Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывая лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Псалом 143 Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой, Господи. Что есть человек? Что ты знаешь о нем и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница — десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтире воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница — десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь, и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем.

тем, призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя! Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Псалом 147. Хвали, Иерусалим, Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит, пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148.

148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились, поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым Его. Аллилуйя!

Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Книга притчей Соломоновых, глава 1. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: «Иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподнее, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас, сын мой». Не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. «Доколе, невежды, будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знание? Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня.
за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла.

Глава вторая. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Глава третья. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердце твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебра
и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные. Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведным у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
0: У Бога все светлое, чистое, открытое и прекрасное. В его дворах нет ничего затаенного, одна лишь ясность и прямота, верность и святость. Никакая нечистота не может приблизиться к Богу. Также и Дух Святой, чистый, непорочный, благородный. Свет Господень не может появиться в черствости. Он светит только в доброте, неся утешение и исцеление. Свет Христов не ограничивается пределами небес. Его лучи проникают во тьму нашего мира и совершают искупление. Что это за благодать? Ныне среди мрака воссиял Христос. Он не бросает погибающих, но озаряет и освобождает их. Мы должны согласиться с тем, что есть мир тьмы, враждебный миру света. Откуда появилась тьма, мы точно не знаем. Этой тайны Иоанн Богослов нам не открыл, потому что он хотел, чтобы мы познали свет, а не вникали во тьму. Люди вместе со своим творением погрязли во тьме. Весь мир лежит во зле. Может быть, тебя мучают такие вопросы? Если Христос сотворил добрый мир в единстве с Богом, то каким же образом в него вкралась тьма? Если Бог сотворил человека по образу своему, почему же мы теперь лишены славы Божией? Иоанн не называет по имени сатану, этого духа, который взбунтовался против Господа и попытался заслонить собой свет Божий. Он ежечасно противится Христу, отвращаясь от своего Создателя и все более удаляясь от Него. Утратив дарованный Богом свет, сатана возгордился и возжелал стать великим без Бога, вознестись выше Него и одолеть Его. С тех пор сатана стал князем тьмы. Дорогой брат, для чего ты живешь? Может быть, ты, оставив Бога, самонадеянно стремишься к величию, известности или наслаждению? Тогда ты, подобно лукавому, ступаешь на путь тьмы. Ведь сатана не только совратился сам, но и увлек за собой миллионы людей. Смотрись в лица прохожих на улице. Что у них в глазах? Свет или тьма? Чем отзываются их сердца? Божьей радостью или дьявольским унынием? Сатана ненавидит Бога, потому что свет Божий осуждает его. Он не хочет, чтобы свет разоблачил его злобу, а потому прячется, укрывается и порывается взять верх над Христом и его учениками, пребывающими во свете. Но не под силу вероломному одолеть Господин свет, и он озлобленно заслоняет свое лицо в полном бессилии. Света ему не поглотить. Самое страшное, что миллионы людей живут в глухой ночи своих грехов и не видят солнца Христа. Либо потому, что они слепы и не могут узреть славы Господней, либо же потому, что они покрыли лица свои покрывалом греха и не видят и не разумеют. Ну а солнце, верно, нет нужды толковать. Оно просто есть, яркое, сияющее, слепящее. Каждый ребенок знает, что оно приносит жизнь. Однако многие люди не понимают силы и славы Христовой, потому что не желают познать Его. Привержцы ереси закрывают глаза, ослепленные Богом века сего, и ненавидят слово истины о божественности Христа. Они стремятся истребить Христовых последователей, но на самом же деле просто не хотят, чтобы выявились их грехи. Они не желают идти к свету, а считают за лучшее оставаться во тьме. Вместо самоотречения и исповедания грехов они тщеславятся и заносятся, оставаясь незрячими перед благодатным светом Христовым. Тьма борется со светом. Свет же одолевает ее любовью. Подумай, кем ты являешься сейчас? Светом в Господе или тьмой в лукавом? Молитва. Господи, Ты — свет мира. Мы идем за Тобой, веруя в Твою любовь. Мы уже не ходим во тьме, но обрели свет жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты не покинул нас во гневе Своем, но призвал нас в Свой яркий свет. Освети жизни миллионов людей вокруг нас, которые не видят Тебя, хотя Ты сияешь перед ними. Помилуй нас и озари нас, о освящающий! Вопрос 8. В чем различие между духовным светом и тьмой? Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, а на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Два. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете».
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние божественного света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы — никто, лишь Он — все во всем. Цель служения Иоанна заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветних пророков, этой власти – изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. Некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Молитва. Господь Иисус Христос, мы величаем и благодарим Тебя, ибо Ты — свет мира и надежда для впавших в отчаяние. Ты осветил тьму наших сердец, изоблачил и простил наши грехи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми света и освободил нас для вечной жизни. Мы просим Тебя, озари наших родных и близких лучами Твоего света и дай им истинное покаяние, чтобы они верой вошли в Твой славный свет. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Index 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: Всемогущий Бог подарил людям великую драгоценность.
1: Эта драгоценность – время, которым мы так часто не дорожим.
0: Каждый человек решает сам, как употребить ему данное время, с пользой или же впустую.

0: Нам за все отчет придется дать пред Господом в свой час и за время, что дается, дорогое им для нас.
1: Время, время золотое, как же тратится оно? Для добра или на пустое? Вникнем в сущность моего.
0: Время есть всегда умыться, взглянуть в зеркало подчас. Также время есть побриться и узнать, который час.
1: Время есть у всех покушать, в завтрак, ужин и обед. Время есть других послушать и узнать любой совет.
0: Время есть пошить, примерить, галстук, брошку приколоть, причесаться, парфюмерить, покупаться неже плоть.
1: Время есть почистить зубы, узнавать, где, что, почем, заготовить доски, трубы, просто так пройтись вдвоем.
0: Время есть и оглянуться, чтобы моды посмотреть, постоять и улыбнуться, время есть на эту цель.
1: Время есть поспать приятно, также новости узнать. Время есть у нас, понятно, близких сердцу повидать.
0: Время есть у нас с друзьями посидеть, поговорить, незаметно так словами кое-кого и осудить.
1: Время есть узнать дорогу, расписание посмотреть. К сожалению, лишь для Бога, так бывает, время нет.
0: Чтоб почаще помолиться, Слово Божье почитать, время нет. А суетиться время есть, сестра и брат.
1: Нужно быть всегда в собранье, посещать больных друзей. Как же, есть в душе желание, но вот с временем трудней.
0: Нужно верным быть и в малом, и ответить на письмо. Время же, увы, не стало, где и как оно прошло.
1: Чтоб заботиться о плоти, не забыть и о душе. Смысл стиха вы все поймете с Божьей помощью вполне.
0: Нам за все отчет придется дать пред Господом свой час. И за время, что дается, дорогое им для нас.

0: Можно вернуть утраченное имение или утраченную должность.
1: Можно вернуть утраченные деньги или положение в обществе.
0: Но утраченного времени, увы, вернуть никак невозможно.

0: Да, человек может предпочесть принести в плод своей жизни только листья, вместо настоящих плодов. В этом он свободен.
1: Но придет время жатвы, и Бог потребует от человека отчет за данное им время. Это Божие право.

0: Молодость – это лето, старость – зима. А зима ведь приходит не сразу. Сначала она окрашивает деревья по одному листочку, затем появляются заморозки по утрам, а потом с каждым днем все меньше и меньше греет солнышко. Так и смерть. Она не приходит сразу к человеку в маске старости. Сначала белеет голова, выпадают зубы, морщится лицо, а потом...
1: Но, друг мой, не унывай. Помни, что время дано тебе для определенной цели.
0: Бог желает, чтобы ты был спасен от власти греха и зла.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Кто-либо другой, менее кроткого нрава, чем Марта, вряд ли нашел бы общество Елены сносным. Но люди не могли не баловать девочку с тех пор, как она была так резко отрезана от естественных забав и удовольствий. Обычно и у нее, и у Марты была одинаковая склонность попадать в переделки. Однажды в жаркий летний полдень девочки сидели на лестнице веранды и вырезали бумажных кукол. Вскоре им это надоело, и после того, как они порезали шнурки на своих ботинках, Елена повернула свои ножницы по направлению к маленькому, пушистому, вьющемуся черному локону соседки. Тогда Марта схватила ножницы и только успела отрезать самые первые из копны длинных локонов Елены, как, к счастью, появилась миссис Келлер и положила конец игре. Несмотря на случавшиеся время от времени шутки и озорство, Елена становилась все более и более одинокой и несчастной. Сознание того, сколь не похожа она на других людей, подавляло ее. Она знала, что ее мать и друзья никогда не пользовались такого рода знаками, которые приходилось показывать ей, если она хотела что-то выразить. Они общались при помощи губ. Даже когда девочка стояла между двумя беседующими людьми и притрагивалась к их губам, она совершенно не могла понять, о чем они говорили в тот момент. И это злило ее ужасно. Елена старалась шевелить своими губками и неистово показывала знаки, но и это не помогало. Девочка не могла понять людей, и те не могли понять ее. В ярости из-за своей беспомощности она топала ногами и стонала до тех пор, пока совершенно жалкая и несчастная не выбивалась из сил. Друзей и соседей девочки переполняло сострадание к ней и ее родителям. «Бедняжка, маленькая Елена Келлер!» – говорили между собой взрослые. «И подумать только, что ничего нельзя для нее сделать! Что ждет ее в жизни? Что будет, когда она подрастет? Если она не в состоянии не говорить с людьми, не читать книги, как сможет развиваться ее ум и каким образом ей удастся найти себе какую-то полезную работу?» Играющие с Еленой дети принимали ее вполне нормально и изо всех сил старались понять знаки, которые девочка показывала. Но как только она начинала разряжаться одной из своих вспышек гнева, дети тотчас убегали от нее и оставляли одну. Иногда одна из ее подружек с более развитой фантазией, чем у остальных детей, изо всех сил старалась представить, как это должно быть, когда чувствуешь себя и слепым, и глухим, как Елена. Она говорила себе: «Я сильно зажмуриваю глаза и закрываю уши руками и представляю себе, что не могу говорить. Ой, я так долго не выдержу». Она знала, что для нее это была всего лишь игра. Стоит ей только открыть глаза и уши, и все родные, знакомые с детства виды зеленых полей, садов, верхушек крыш маленького сельского городка Тускумбрия и голубого небосвода, звуки пения птиц и крики играющих детей появятся снова. Но такого никогда не произойдет в жизни Елены Келлер. Когда, постоянно нарастая, ее ярость выплескивалась наружу, папа и мама девочки в растерянности не знали, что делать. «Если Елена будет продолжать так жить и дальше, — с грустью говорил ее отец, — то она будет становиться все более и более несчастной, мучая себя и остальных. Но как мы можем найти способ помочь ей? Ведь все считают, что научить такую, как она, практически невозможно. И даже если мы услышим об учителе таких детей, кто захочет приехать в такой маленький сельский городишко, как наш?» Миссис Келлер, аккуратно складывая заштопанные носочки Елены, задумчиво сказала: «Ты знаешь, я не перестаю думать о той девочке, Лауре Бритгмен, о которой писал Чарльз Диккенс. Она была первым слепоглухонемым человеком, которого когда-либо обучали. Ты помнишь, что имя доктора, нашедшего способ ее обучения, Самуил Хау?» «Да», — сказал ее муж. «Но разве он не умер несколько лет назад? Откуда нам знать, есть ли сейчас кто-нибудь, кто в состоянии воспользоваться его методом? Как бы там ни было, мы живем в таком месте, где поблизости нет никакой школы для слепых или глухих». Вместе с тем капитан Келлер решил, что если они услышат о ком-нибудь, кто действительно сможет посоветовать, что делать, он не пожалеет ни средств, ни времени, чтобы чем возможно помочь своей дочери. И когда вскоре после этого до них дошла весть о знаменитом окулисте в Балтиморе, успешно справлявшемся со многими, казалось бы, безнадежными случаями, родители девочки сразу же решили отвезти ее к нему. Во время долгой поездки девочка испытывала сильное возбуждение. В поездке она подружилась с несколькими людьми. Одна тетя сделала для нее большую бесформенную и невыразительную куклу из связанных между собой полотенец. Елена сразу же показала, где у куклы должны быть глаза, и знаками дала понять, чтобы кукле вставили что-нибудь вместо глаз. Казалось, никто не мог справиться с этой задачей, пока у самой Елены не появилась блестящая идея. Она пошарила ручонками по сиденью и нашла отделанную большими бусинами тетушкину пелерину. Девочка оторвала две бусинки и показала, что хочет, чтобы их пришили к кукле. И когда это было сделано, малышка была просто счастлива. В течение всего долгого путешествия она не выказывала своего дурного характера. Теперь, когда ее ум и пальцы были заняты, ей незачем было давать выход своей внутренней энергии в приступах ярости и сопротивления. И вот семья Келлер встретилась в Балтиморе с доктором. Он тщательно исследовал глаза девочки. Затем грустно покачал головой. «Нет, боюсь, что с ее слепотой ничего нельзя поделать», — сказал он родителям. «Но», — добавил он, — «ее можно учить. Советую вам проконсультироваться у доктора Александра Грэхема Белла из Вашингтона. Он может рассказать вам все о школах и учителях для слепых и глухих детей». Они сразу же отправились в Вашингтон. Во время переездов от места к месту Елену переполняло волнение, а капитан и миссис Келлер отчаянно надеялись, что этот визит принесет что-нибудь хорошее. Доктор Белл был очень знаменит. Он был широко известен как изобретатель телефонного аппарата. Кроме того, он был знаменитым специалистом в области работы с немыми и глухими людьми. Когда он посадил девочку на колени и вытащил свои часы, чтобы та могла потрогать их, она сразу поняла, что это друг. Ее доверие он заслужил и тем, что доктор понимал знаки, которые она делала. Доктор Белл повернулся к отцу Елены. «Ее можно научить», – успокоил он. «Советую вам написать в Перкинский институт в Бостоне. Доктор Хау проводил там свою неоценимую работу для слепых. Думаю, вы читали о Лауре Бритгмен и методе, при помощи которого доктор обучал ее. Спросите нынешнего руководителя института, есть ли у них учитель, которого он мог бы порекомендовать, чтобы положить начало образованию Елены». Капитан Келлер не терял времени даром и сразу же написал туда запрос. И несколько недель спустя он получил письмо с потрясающей вестью о том, что человек, обладающий великим даром умения учить слепых, готов к ним приехать. Зовут преподавателя Анна Салливан. Одно время она сама была практически слепой. Девушка тренировалась в Перкинском институте и там познакомилась с Лаурой Бриткман. Сейчас, когда ее зрение частично восстановилось, в возрасте 21 года она с отличием окончила институт и намеревается посвятить свою жизнь обучению слепых детей. Новость о ее приезде в Айви Грин явилась первым проблеском света, разогнавшего мрак вокруг Елены. Глава вторая. Дверь открывается. Весенним днем 1887 года, перед приездом Анны Салливан, которая должна была начать обучение Елены, в доме царила атмосфера сдержанного возбуждения. Ведь от нее зависело так много. Неужели она может справиться с этим маленьким диким созданием, контролировать которое не хватало силы ни у кого? По маминым знакам и по всеобщей суетливости Елена догадалась, что затевается что-то необычное. Должно быть, приезжает кто-то очень важный. Она выбежала на веранду и остановилась на ступеньках, нетерпеливо поджидая, пока мать вместе с гостем вернется со станции. Вдруг она почувствовала приближающиеся шаги. Девочка подбежала к Анне Салливан, ощупала ее лицо и платье, схватила ее сумочку и попыталась открыть. Если бы только в тот момент она могла прочесть мысли Анны, она бы знала, каким сюрпризом для ее новой учительницы было вместо бледного, болезненного ребенка, какое она представляла себе Елену, увидеть здоровую, шумную, дикую и необузданную, как игривый же ребенок, шестилетнюю девчурку. Практически первым, что так поразило Анну Салливан в Елене, была ее неутомимая активность. Она ни на минуту не останавливалась, и у нее везде были друзья. В тот первый вечер Елена настояла на том, чтобы помочь Анне распаковать ее вещи. Она надела шляпку девушки, подняла голову и стала напротив зеркала так, словно могла видеть. Анна глядела на девочку со смешанным чувством симпатии и удовольствия. Но все же она видела, что быстрота и непоседливость Елены были не такими, как у счастливого, благополучного ребенка. «У нее ничему не обученные жаждущие дела ручки», – подумала она. И ей страстно захотелось начать обучать ее алфавиту языка глухонемых. Она выучила его в институте. Те простые движения пальцами и кистью рук, благодаря которым общаются между собой глухие. Если слепо-глухонемая Лаура Бриткман смогла при помощи пальцев научиться говорить, читать и писать, то почему бы Елене не сделать того же? В своем дорожном чемодане Анна привезла с собой куклу, которую ей прислали слепые дети из института. Лаура Бриткман одела эту куклу специально для Елены, хотя в то время необученная девочка этого еще не понимала. После того, как девочка позабавилась с игрушкой, в ее руке Анна назвала по буквам слово «кукла». Елена сразу же заинтересовалась этой игрой пальцами и попробовала повторить жесты Анны. До конца не понимая, что она чертит слово, или даже что слова вообще существуют, она продолжала подражать своей учительнице. Следующим словом было «пирог». Протягивая девочке кусок пирога, Анна в то же время писала свободной рукой «пирог». Так прошел первый урок Елены, во время которого она произнесла пальцами свои первые два слова. Но по мере продолжения занятий появилось бесчетное количество трудностей и множество яростных сцен. В какой-то момент Елена вроде бы проявляла интерес, а через минуту начинала раздражаться и, приходя в ярость, становилась совершенно неспособной к учебе. У нее были ужасные манеры за столом. Она хватала руками пищу с чужих тарелок. А когда Анна не позволила ей взять пищу и своей, девочка бросилась на пол, топая при этом ногами, вереща и пытаясь выдернуть из-под Анны кресло. Анна Салливан поняла, что эта сцена всего лишь одна из многочисленных. Она видела, что Елена крайне избалована. Ради спокойствия семья позволяла ей делать в свое удовольствие все, что ей вздумается. И теперь единственной надеждой управлять девочкой и учить ее, не сломив ее духа, было оставить Елену на некоторое время одну, подальше от дома и чересчур потворствующей семьи. К счастью, капитан и миссис Келлер согласились на предложенный Анной эксперимент. Вместе с Еленой она переехала в маленький, привлекательный садовый домик, расположенный в четверти мили от дома. Еду им присылали из большого дома, и каждый день капитан и миссис Келлер заглядывали к ним в окошко, чтобы узнать, как у них идут дела. Какое-то время ужасная борьба продолжалась. Но мало-помалу новый план начал удаваться. Елена постепенно успокаивалась. Она училась пользоваться своими руками, нанизывать бусы, немного вязать спицами и крючком, шить фартук для куклы. Так же успешно, как и понимать новые слова, которые в ее руке по буквам говорила Анна. Однажды утром к ним прибежала Белл, собака девочки. Елена уселась возле нее и начала играть с ее лапами. А так как первым словом, которое она произнесла, была «кукла», то она старалась научить и Белл этому слову. После возвращения Анны с Еленой в Айви Грин все были поражены произошедшей в девочке перемене. Елена стала намного управляемее, намного счастливее, и у нее появились новые интересы. День за днем с большим терпением и мастерством Анна Салливан учила ее новым словам. Вначале учительница давала ей какой-то предмет, для того, чтобы девочка могла его пощупать, а затем произносила в ее руке название этого предмета. При этом каждой букве соответствовала своя позиция пальцев и руки. К концу месяца Елена выучила 18 существительных и 3 глагола и была готова выучить еще больше. Но она все еще не осмысливала того, что она делала. Она всего лишь училась механически подражать игре пальцев Анны для каждого нового слова. Но внезапно среди мрака незнания забрежил рассвет. Однажды утром Елена была очень раздражена из-за двух новых слов, в которых она запуталась – кружка и вода. Чтобы избежать дальнейших сцен в доме, Анна вывела девочку в сад, желая продолжить урок на солнышке. Они подошли к домику, в котором насосом качали воду. Анна заставила Елену держать кружку под краном, в то время как сама качала насос. Тотчас хлынула струя прохладной воды, наполняя кружку и сбегая по девочкиной руке. И в этот момент Анна несколько раз проговорила в другой свободной руке девочки слово «вода». Елена уронила кружку и вдруг застыла в изумлении. На ее лице появился новый свет понимания. У этой прохладной струи есть название – вода. Для нее это слово имело особенное значение. То слово, которое она пыталась произнести задолго до своей болезни. По дороге домой девочка прыгала и танцевала от радости. У всего есть название. Теперь ей хотелось знать название каждого предмета, к которому она притрагивалась, начиная с Анны, проговорившей в ее руке учитель. Через несколько часов Елена выучила 30 новых слов. Это был великий день как для нее, так и для ее учительницы. Вечером, ложась спать, Елена была настолько глубоко взволнована своим новым познанием, что впервые выказала Анне свою привязанность, поцеловав к великой радости учительницы ее на ночь. С Еленой Келлер произошла самая замечательная вещь в мире. В тот момент в домике с артезианским колодцем, когда она внезапно поняла значение слова «вода», впервые ее разум очнулся от сна. Как будто кто-то чудесным образом отворил закрытую некогда дверь. Теперь девочка делала свои первые торопливые шаги в новый волнующий мир. Сознание того, что все, к чему дотрагиваешься, имеет свое название, заставляло ее гореть от волнения. Она узнавала все больше и больше, исследуя все своими пальцами и затем прося Анну сказать, как этот предмет называется. С каким глубоким волнением она учила свое имя и имена самых близких ей людей – мамы, папы, малышки Милдред, двоюродной сестры Лейлы и ее маленьких девочек Марты Вашингтон и других. Те первые слова и имена, которые она постигала, понимая их значение, были для нее лучами света во мраке незнания и непонимания окружающего ее реального мира. Чем больше она узнавала, тем больше света распространялось вокруг нее, а девочка усваивала все очень быстро. Анне хорошо удавалось играть в игру «Дотронься, скажи», благодаря которой Елена изучала названия вещей и их использование. Создавая ее, Анна впервые учила свою ученицу, как играть и как смеяться. Однажды утром Анна и миссис Келлер вошли в ее комнату, весьма позабавленные чем-то, что произошло до этого. Анна весело смеялась, и ей ужасно хотелось, чтобы Елена присоединилась к ней. Она положила детскую ручку на свое смеющееся лицо, в то время как пальцами произносила слово «смех», а потом так защекотала ее, что инстинктивно засмеялась и Елена. Девчушка впервые смеялась с тех пор, как ребенком лишилась зрения и слуха. Неудивительно, что вся семья была глубоко взволнована происшедшим. Эксперимент продолжался. Каждый день с утра до вечера девочка трогала, держала в своих руках все, что попадалось ей на пути. И чем больше росло ее познание вещей, тем с большим удовольствием воспринимала она окружающий ее мир. Ощущение былинки в траве, гладкого или сучковатого ствола дерева в лесу, мягкой округлой щечки малышки-сестренки, теперь для всего этого у нее было название. Это было началом построения той картины о вещах, которую она рисовала в своем воображении. Однажды утром, играя в саду, девочка забрела к домику, в котором из колодца качали воду. Вдруг она почувствовала чей-то сопевший около ее руки холодный нос. Девочка наклонилась, чтобы похлопать лежащего в углу сеттера. К ее великому удивлению, она нащупала несколько отодвигающихся от ее руки теплых телец. Затем она поняла, что все они прижались к своей матери, они ели. В большом волнении она вбежала в дом, желая рассказать обо всем Анне. Не переставая, она изображала знаками «собака», «ребенок» и показывала 5 пальцев, демонстрируя, как щенки сосут. Первое, что подумала Анна, это что одна из собак поранила малышку Милдред. Но когда Елена привела ее к домику, та увидела то, что привело девочку в такой восторг – семейство из 5 щенков. В первый раз Елена смогла выразить в 1-2 словах новость о каком-то важном событии. Теперь, после того, как начали развиваться ее умственные способности, она стала совсем другим человеком. С каждым днем ее личико становилось все более выразительным и счастливым. Анна Салливан была прекрасным педагогом. Она много думала над тем, как лучше всего помочь Елене учиться. При помощи рук девочка уже начала говорить не отдельными словами, а целыми предложениями так, словно она разговаривала с ребенком, который мог бы ее понимать. Они подолгу с удовольствием гуляли, проходя через поля и рощи. И все время Елена задавала бесконечные вопросы о мире, которого она не могла видеть, но который теперь начинала понемногу понимать. Эти уроки на открытом воздухе удовлетворяли как ее страстное желание действовать, так и ее жажду знаний. Играя на берегу реки Теннесси, она узнавала, как растения произрастают из земли, как живут и строят свои гнезда птицы, как белки, олени и другие животные ищут пищу и убежище. Ее любимым местом прогулок вместе с Анной был причал Келлера, старый заброшенный причал на берегу реки. Во время гражданской войны этим причалом пользовались солдаты. Здесь девочка училась строить плотины из гальки, делать острова и озера, рыть русло реки, не осознавая, что в конечном счете это был урок географии. Однажды теплым весенним утром Анна и Елена возвращались после продолжительной прогулки. Стоял знойный душный день, и обе чувствовали себя довольно усталыми, изнемогающими от жары. Уже недалеко от дома они остановились передохнуть под сенью дерева мимозы. Анна помогла девочке взобраться на дерево и усесться в прохладной тени среди ветвей. Затем у нее возникла идея. Почему бы не пообедать здесь, вместо того, чтобы идти в дом? Если Елена пообещает ей не двигаться со своего места на ветке, она вернется в дом и возьмет немного еды. Елена дала обещание и, ожидая прихода Анны, устроилась поудобнее. Через некоторое время она почувствовала резкое колебание воздуха и поняла, что солнце скрылось. Затем ее острое обоняние подсказало ей, что исходивший от земли особый запах предвещал грозу. Находясь наверху среди ветвей, не способная спуститься вниз или позвать на помощь, она внезапно испугалась. Если бы только ее учительница была рядом с ней. Вдруг листья на дереве зашевелились так сильно, как это всегда бывает перед грозой, а резкий порыв ветра чуть не сдул девочку с ее места. Елена ухватилась за ветку. Из-за сильного ветра дерево качалось из стороны в сторону, ветви хлестали девочку. Если бы только пришла Анна! Затем, когда ей уже казалось, что она вот-вот рухнет вниз вместе с деревом, Елена почувствовала, как чьи-то сильные руки схватили ее ручонки, и Анна помогла девочке спуститься вниз на безопасную землю. Какой радостью было ощущать твердую почву под ногами и утешающую руку Анны, крепко державшую ее ладонь, в то время как они вместе бежали домой в последние мгновения перед разразившейся грозой.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Дорогие друзья, наша сегодняшняя передача посвящена выдающемуся русскому христианскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
1: Лермонтов – великий русский писатель. Он изображал современного человека с теми свойствами характера, души, природы, которые присущи человеку вообще.
0: Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве в ночь со 2 на 3 октября 1814 года. Его отец был тульским помещиком.
2: Мальчик рос очень впечатлительным. Писать он начал в юности. С 1 сентября 1828 года он был зачислен в Московский университетский благородный пансион, лучшее в тогдашней России государственное учебное заведение для детей дворян.
1: В Москве в начале 1828 года он начинает писать стихи, начиная осознавать себя поэтом. С 1831 года по 1832 год Лермонтов учится в Московском университете. Затем он попадает в школу гвардейских подпрапорщиков, которую окончил в 1834 году.
0: Уже позже у него зародился ряд заветных творческих планов. В 1841 году он написал стихотворение «Выхожу один я на дорогу».
1: Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь лежит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего-то?

Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь.

0: чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел.
1: К этим словам была подобрана прекрасная мелодия –

0: Друзья, жизнь вечна и неприходящая. Она, как горный поток, бушуя, кипя, нагромождает все новые и новые пенистые волны и скрывает в своей пучине старые. И это движение бесконечно. Но, к счастью, не все уносится бесследно этим неизбежным потоком времени.
1: Настоящая поэзия вне времени. Она несет в себе вечность.

благодатная, в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко.

друзья, вы только вслушайтесь в слова этого стиха. Как они звучат! Поэт вложил свою душу, свои переживания, свою грусть. И он знает, что только молитва может его освободить от этой печали. А как прекрасно поется этот гимн!

Да, друзья, многие стихи рождаются при чтении и слышании Слова Божьего или во время тяжелых и радостных переживаний. Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины ты украшением была? У вод лечистых Иордана востока луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал? Молитву ль тихую читали, иль пели песни старины, когда листы твои сплетали Салима бедные сыны? И пальма-то жива ль поныне? Все так же ль манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой? Или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты?

поэт искренне желает постичь псущее в мире значение. Он ведет эти прекрасные диалоги с Богом, беседуя с Ним о самом сокровенном. В своих поисках он обращается к высокой истине, к Божьим заветам. Это молитвы о соизволении свыше, о прощении и целительном покровительстве.

0: Программу подготовила Мария Литовкина, звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Новый взгляд на женственность».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих передачах мы прослушали свидетельства многих женщин о том, как сатанинская ложь о приоритетах и распределении времени порабощает нас и как истина освобождает. Послушаем еще три свидетельства. «Я чувствовала постоянную вину за то, что не могла выполнять все обязанности праведной христианки. У меня никогда не было ощущения, что какое-то дело получается у меня хорошо. И какое облегчение принесло мне понимание того, что у меня предостаточно времени, чтобы выполнить все, к чему призывает меня Бог. Испытывая сильный стресс, я повторяю эту истину снова и снова. Одно только повторение уже успокаивает меня. Сейчас время уже не летит так быстро, и я действительно могу жить настоящим. Я верила в ложь, что у меня ни на что не хватает времени. Я не выполняла как следует своих обязанностей. Чувство отчаяния и безнадежности не покидало меня, потому что дома всегда был беспорядок, а дети плохо себя вели. Когда я поняла, что у меня достаточно времени, чтобы исполнить все поручения Бога, пришлось признать, что зачастую я пыталась сделать то, чего Бог мне не поручал. Я начинаю избавляться от лишнего в жизни, определяю то, чего мне делать не следует, и то, что могу перепоручить другим. Я также учусь обсуждать это с мужем, чтобы понять, что же важно для него и для меня. Это нелегкий процесс, но кое-что я уже упростила. Надеюсь, это даст мне силу привести свою жизнь в порядок и стать свободной. Тогда я смогу исполнять все поручения Бога. Это происходит только под водительством Святого Духа и по милости Божией. После того, как мы прослушаем песню «Лишь одно беспокоит мне душу», мы рассмотрим ложь 19-ю.

Ложь 19. Я вполне могу обойтись без регулярной молитвы и чтения слова. Эту ложь мало кто из христианок осмелится произнести вслух. Однако около 48% опрошенных женщин признали, что верят в эту ложь. Эта ложь стоит четвертой в нашем списке популярности. Сатана уверяет нас, что мы можем жить независимо от Бога. Если врагу удается заставить нас жить, полагаясь на свои силы, а не на силу Святого Духа, то ему не нужно даже беспокоиться о том, верим ли мы в Бога, правильных ли доктрин мы придерживаемся, участвуем ли мы в духовных делах и служениях. Если отец лжи сможет добиться, чтобы мы жили по-христиански и при этом не развивали отношения с Господом Иисусом, то мы будем духовно бессильны и потерпим поражение. Если он сможет добиться, чтобы мы вершили великое для Бога, при этом намеренно не познавая Божью волю через Его Слово и молитву, мы будем выглядеть религиозными людьми, но будем безопасны для дьявола. Если он сможет добиться, чтобы мы жили своими мыслями и идеями, а не искали мудрости Божией, то в конце концов этот мир раздавит нас. Вот что женщина, которую я назову Иветта, рассказала мне о последствиях этой лжи в ее жизни. Когда я провожу время в чтении Библии и молитве, в моей повседневной жизни не возникает особых проблем, хотя у меня трое детей дошколят. Но потом я успокаиваюсь и думаю, какая я молодец, и меняю приоритеты. Не успеваю я и глазом моргнуть, как моя жизнь превращается в хаос. Я кричу на детей, чуть ли не избиваю их в гневе и не могу понять, как же я до этого дошла. Как мне быть? К сожалению, до меня не сразу доходит, что у меня нет сил и что мне нужен Бог. Ложь сатаны прокрадывается так незаметно. И если я не пребываю в Божьем слове и молитве, то начинаю верить лжи. Сатана знает, что если ему удастся заставить нас жить независимо от Слова Божьего, мы станем более уязвимыми. 6 раз в Ветхом Завете говорится, что Давид вопросил Господа. 1 Царств, 23 главе, 30 главе и в книге 2 Царств, во 2 главе, в 5 главе. Он знал, что без Бога он ничто и ни на что не способен. Каждое утро, прежде чем погрузиться в повседневные дела, он в молитве обращал свое сердце к Господу. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Предваряю рассвет и взываю, на Слово Твое уповаю». Псалом 5, 4 стих и Псалом 118, 147 стих. Я знаю, насколько ценно и важно каждый день проводить время наедине с Богом в слове и молитве. Но слишком часто я уделяю внимание мелочам и заботам этого дня, не вопросив сначала Господа. Поступая так, я говорю, хотя никогда не произношу этого вслух, что могу сегодня прожить сама, без присутствия, мудрости и благодати Бога. Я говорю, что могу работать, заботиться о доме, правильно относиться к людям и справляться со своими трудностями без Него. Этот дух независимости и самодостаточности – проявление гордыни. Писание учит, Бог гордым противится. Если я живу в гордости, то должна быть готова к тому, что Бог воспротивится моим усилиям. Иногда у меня возникает ощущение, что Бог говорит мне, «Ты хочешь сегодня жить сама по себе? Вперед!» Что из этого выходит? В лучшем случае я проживаю пустой, бесплодный день только ради себя. В худшем я попадаю в жуткий хаос, который сама же и создала.
С другой стороны, смиренным Бог дает благодать. Когда я начинаю день с того, что смиряюсь и признаю, что не могу прожить его одна, что мне нужен Бог, тогда я могу рассчитывать на Его божественную помощь. Истина в том, что не пребывая в Нем, не живя в постоянном, осознанном союзе с Ним и послушании Ему, я не могу делать ничего, что имело бы духовную или вечную ценность. Конечно, я могу делать много дел, принимать решения, но в конце концов увижу, что в моей жизни нет ничего по-настоящему ценного. Невозможно быть благочестивой женщиной, если регулярно не уделять время развитию отношения с Богом в слове и молитве. Ложь 20. Карьера приносит больше удовлетворения, чем роль жены и матери. Полвека назад горстка решительных женщин взялась совершать философскую и культурную революцию. Убежденные, что женщинам нужно сбросить путы мужского единовластия, они писали книги, публиковали статьи, преподавали в университетах и колледжах, устраивали марши протеста, лоббировали Конгресс и множеством других способов завоевывали сердца и умы миллионов женщин. Они написали свое определение понятия «женщина» и отбросили традиционные взгляды на приоритеты женщины и ее миссию в жизни. Такие понятия, как добродетель, целомудрие, благоразумие, хозяйственность, покорность и скромность, были просто вычеркнуты из словаря. Их заменили выбор, развод, неверность и стиль жизни унисекс. Это стиль жизни, основанный на абсолютно равных правах во всех сферах жизни для обоих полов. Современное поколение вообще не может думать по-другому. Одна из самых разрушительных целей или последствий нового взгляда на женственность – тенденция к понижению значения брака и материнства и перемещения женщин как физически, так и эмоционально, из дома и семьи на заводы и в офисы. Доктор Дороти Паттерсон сделала следующее наблюдение. Женщины были освобождены от настоящей свободы, которой наслаждались многие века, от свободы быть дома, воспитывать детей и заниматься творчеством. Их заставили поверить, что отсутствие престижной и оплачиваемой работы обрекает женщину на разочарование в жизни, скуку и тюремное заключение в собственном доме. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Новый взгляд на женственность».

Статистика показывает, что дискриминация по признаку пола при трудоустройстве, при решении вопросов заработной платы и возможности получить образование уже не так ярко выражена, чего долго и упорно пытались добиться активисты феминистского движения. Но каковы побочные эффекты новой свободы? Кто думал, что мы столкнемся со следующими последствиями? Женщины испытывают сильнейшее давление со стороны работающих подруг, которые призывают их не стоять на месте, оставаясь матерью и женой. Статус домохозяйки теперь многие сравнивают с положением крепостного. Миллионы младенцев и дошкольников еще на рассвете отвозят в ясли и детские сады и забирают оттуда, когда уже снова стемнело. Миллионы детей возвращаются домой из школы в пустой дом или остаются в группе продленного дня. Матери отдают большую часть сил кому угодно, только не своим детям и мужьям, что становится причиной их хронической усталости и раздражительности. Члены семьи очень редко ужинают вместе. Дети на бегу питаются обедами из полуфабрикатов или бутербродами. В результате того, что замужние женщины проводят гораздо больше времени с мужчинами на работе, чем со своими мужьями, значительно повышается риск эмоциональной или физической измены. Женщины получили достаточную финансовую свободу, которая дает им возможность при желании смело уйти от мужа. День за днем женщины слушают на работе нецензурную речь, грубости и пошлые намеки. У женщин нет времени и сил на то, чтобы развивать близкие отношения с собственными детьми, и они, в конечном счете, оказываются чужими своим уже взрослым детям. Дети проводят огромное количество времени перед телевизором, видео, за электронными и компьютерными играми. Дети, за которыми недостаточно наблюдают взрослые, сталкиваются с порнографией, алкоголем, наркотиками, сексом и насилием. Пожилые родители попадают в дома престарелых, потому что их дочери и снохи работают на полную ставку и не могут обеспечить им необходимый уход в домашних условиях. Определяя христианские приоритеты, мы должны в первую очередь спросить себя, зачем Бог сотворил женщин? Каков его замысел? Женщине любого поколения и любой национальности Слово Божие открывает истину о цели ее сотворения, о ее основной задаче и призвании. Когда мы смотрим в лицо этой истине и выстраиваем свои приоритеты и расписание вокруг нее, то обретаем подлинную свободу. В книге «Бытие» во второй главе мы находим первое и самое ясное определение цели сотворения женщины. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот оно. Бог сотворил женщину помощницей мужчине, сотворил, чтобы она дополняла его, удовлетворяла его потребности. Ее жизнь должна была вращаться вокруг его жизни, а не наоборот. Она была создана из мужчины, для мужчины и дана ему Богом как дар. Ее отношения с мужем были первой и самой главной областью ее служения Богу. Ее муж отвечал за то, чтобы работать и обеспечивать семью, а она должна была стать его помощницей и другом, так как и он образом Божьим, управляя землей и производя доброе потомство. Вместе им предстояло заселить землю новыми людьми, которые будут любить Бога и стремиться исполнять Его повеления. Женщина была создана уникальной и щедро одарена Творцом физиологически, эмоционально, умственно и духовно. Он дал ей способность дарить жизнь, видеть красоту,
богатство жизни, чтобы нести семье благодать и радость. Нет успешнее той женщины, которая стала сердцем своей семьи. Писание ясно говорит, что жизнь и служение замужней женщины должны вращаться вокруг ее дома и семьи. Это не значит, что мать и жена не может работать вне дома, если только эта работа не препятствует исполнению ее главного призвания – домашнего служения. Более того, женщине необходимо оценить свои мотивы, понять, почему она хочет работать, и проверить, не стоит ли за ними какая-либо ложь. Например, сегодня считается, что семья просто не может выжить на одну зарплату. Действительно, в результате феминистской революции наша экономика стала зависеть от семей, в которых работают оба родителя. Однако это вовсе не означает, что семьи не в состоянии прожить на одну зарплату. Бог поручил мужчине быть добытчиком для своей семьи. Враг же позаботился о том, чтобы так жить стало невыносимо трудно. Но в истине жить можно всегда, если, конечно, мы действительно этого хотим. У меня есть много близких подруг, у которых 6, 7, 8 и даже 9 детей, и которые решили, что будут все свое время проводить дома с детьми. Это нелегко. У них нет многого, что сегодня считается необходимостью. Да, в каком-то смысле они многим жертвуют, но эти жертвы бледнеют в сравнении с тем, что они получают взамен практически в каждом случае. Это счастливые, радостные семьи. У них зачастую более правильное представление об истинных ценностях, чем в семьях, где работают оба родителя. Они научились молиться и полагаться на Бога во всем, начиная с хлеба насущного и заканчивая оплатой высшего образования. Родители всегда знают, где находятся дети, и могут наблюдать за ними, направлять их игры и занятия в нужное русло. Дети и родители начинают дружить. Они активно участвуют в служении церкви, на что у многих семей, если оба родителя работают большую часть дня, не хватает ни времени, ни сил. А теперь судите сами, кто теряет больше. В нашем мире, пораженном грехом, бывают ситуации, в которых идеал недостижим. Высокий процент разводов и огромный процент матерей-одиночек тем более должны заставлять нас держаться за свой идеал. Это должно побудить нас стремиться к исполнению совершенной воли Божией. Мы должны сопротивляться влиянию своей культуры. В конце концов, именно философия работающих матерей во многом виновата в том, что повысился уровень разводов, стало еще больше матерей-одиночек, больше измен, больше самодостаточных, состоятельных женщин, больше насилия среди подростков и больше вымотанных, измученных, несчастных женщин. Дороти Паттерсон напоминает всем нам. Конечно, можно упустить много возможностей найти свою работу, пока растишь детей. Но есть только одна задача, выполнение которой нельзя отложить на потом. Это работа по воспитанию собственных детей. Ведь в наше время все меньше детей имеют возможность расти в уютном доме. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Я вполне могу обойтись без регулярной молитвы и чтения Библии. Истина. Невозможно стать благочестивой женщиной без того, чтобы развивать отношения с ним посредством чтения Библии и молитвы. Ложь. Карьера приносит больше удовлетворения, чем роль жены и матери. Истина. По воле Божией нет более высокого и священного призвания, чем быть женой и матерью. Бог создал женщину особенной. Только она может дать жизнь ребенку и выкормить его. Нет большей радости для женщины, чем стать сердцем своего дома.
по Божьему замыслу, женщина должна прежде всего удовлетворять потребности своего мужа и детей. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 89, с 10 по 12 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. Первое послание Тимофея, 5 глава, с 9 по 10 стих. Послание Тита, 2 глава, с 4 по 5 стих для замужних женщин, и 1 Коринфянам, 7 глава, с 29 по 35 стих для незамужних женщин. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Отец, я каюсь, что часто заполняю свою жизнь земным и временным. Я хочу прожить жизнь, которая была бы угодна Тебе. Пусть то, что важно для Тебя, будет важно и для меня. Пусть Твое Слово будет светом, открывающим мне Твои мысли. Помоги мне чувствовать Твой Дух и знать, что делать каждый день. Пожалуйста, покажи мне, как исполнить особое призвание женщины. Дай мне мудрости и смелости не заниматься ненужными делами. Помоги мне провести свою жизнь в свете вечности, чтобы в конце жизни сказать, как Иисус: «Я прославила Тебя на земле тем, что совершила Твое дело, которое Ты поручил мне исполнить». Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Уважаемые друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Вашему вниманию сегодня предлагаю послушать проповедь на тему «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Вы сегодня также услышите три песни. «Солнце светлый, дар любви» поет группа «Светанок». Вторая песня «Господи, дай мне святости» поет Тамара Брояка. И третья песня «Мне есть за что благодарить Творца» поет Ирина Кашубская. Итак, друзья мои, слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Я приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня я желаю с вами поделиться Словом Господним, которое мы находим в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 16, 17 и 18 стихами. Я читаю. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Так в свое время написал апостол Павел друзьям своим, верующим братьям и сестрам в городе Фессалоники. Итак, апостол Павел желает, чтобы верующие люди радовались, молились и благодарили Бога всегда. Но прежде, чем мы рассмотрим эти три замечания или три увещания для фессалоникийцам со стороны апостола Павла, давайте мы посмотрим на те обстоятельства, в которых находился сам апостол Павел во время написания этого послания, да и что ощущали на себе фессалоникийцы. Читающие Слово Божие знают, о чем мы читаем в 17 главе Деяний святых апостолов, с начала главы, что апостол Павел, после того, как претерпел поругание в Филиппах, пришел в этот город Фессалоники, в этот крупный центр Македонии, для того, чтобы благовествовать Слово Господне. Из Писания мы видим, что всего трех суббот достаточно было, трех субботних проповедей для апостола Павла, чтобы вокруг него собрались люди, интересующиеся именем Иисуса Христа. Так кто же были эти люди? В основном это были прозелиты, то есть обращенные из язычников, люди, принявшие закон Моисея. Но апостол Павел не проповедовал закон Моисея, он проповедовал закон Иисуса Христа, его благодать, через спасительную жертву, через смерть Сына Божьего. Однако же силы тьмы не дремали. По навету неуверовавших иудеев, что христиане якобы не признают римской власти, апостол Павел должен был покинуть этот город. Недолго пришлось ему там трудиться. Но однако же сердце его радовалось, за новых людей, обретших спасение во Христе. И вот вскоре он посылает из Афин своего ученика Тимофея в этот город, чтобы тот узнал о духовном состоянии фессалоникийцев. Об этом мы читаем в некоторых местах Священного Писания. Но, друзья мои, давайте мы обратимся к нашему первоначальному тексту. Мы с вами прочли. Апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Итак, три добрых совета в цепи увещаний апостола Павла были даны фессалоникийцам в дни их переживаний, переживаний давления римлян, язычников и иудеев, смущавших верующих людей своими неверными толкованиями о скором наступлении Дня Господня, о судьбе умерших и их будущем. Слова апостола Павла и сегодня достигают наших сердец. Он говорит нам: через прошедшие эти годы всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Слово Божие говорит нам: радуйтесь, праведные, о Господе. 32 Псалом, 1 стих. И мы поем такую прекрасную песню: «Когда я слышу о Христе, я сердцем веселюсь и воспеваю в простоте Спаситель мой Иисус. Когда на ров земного зла, где гибнул, оглянусь, тогда звучит моя хвала: Спаситель мой Иисус, Ты радость дал душе моей, и я о том молюсь, чтоб целый мир Тебе воспел, Спаситель мой Иисус». Всегда радуйтесь, советует нам апостол Павел и сегодня. Что же такое радость? Радость – это удивительное лекарство, по словам одного человека, удивительное лекарство для истерзанной души человека. Но, к сожалению, ни в какой аптеке его нет, нет в продаже. Ее, эту радость, невозможно купить. Потому что радость – это то, что является одним из плодов Духа Святого и даров Духа Святого. Радость дается Богом любому человеку при его возрождении. Радость – это то чувство, которое может ощутить всякий человек, но только всякий человек –
по-разному воспринимает радость и по-разному переживает радость. Видели ли вы когда-нибудь радующегося пьяницу, увидевшего бутылку? Какое искреннее торжество у этого человека! Какая же великая радость восшедшего на престол царя, когда сердце его торжествует! Ну а радость матери, давшей жизнь ребенку, видели ли вы когда-нибудь? А как радуется нищий, нашедший бриллиант? Все это, конечно, радость, но это временное явление. Временная радость. Не об этом говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит нам о радости спасения. Радость спасения все ныне воспоем. Так у нас звучит один гимн. Эта радость неприходящая, она вечна. Итак, будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках. Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах, и с восторгом, без тревоги, воспевайте вы в сердцах. Какие чудесные слова! А что еще? Ах, радость, радость будет там, искупленным сердцам, когда окончим жизнь свою и будем там, в раю, где жизни дерево с плодом, там пред Спасителем Христом, где Он, избавивший людей, царит в любви своей. Ах, что за радость там, радость там, радость там! Да, действительно, эту радость мы ощущаем уже здесь, потому что в нашем сердце живет радость через Иисуса Христа. Слово Божие говорит нам, непрестанно молитесь, и это очень важно. Важно нам не прекращать наши молитвы, потому что и не прекращаются наши потребности, но также важно не прерывать и словословие, потому что не прерывается и благословение Божие. Когда мы обращаемся к Богу, Он дает нам, мы просим Его, и Он отвечает нам на наши молитвы. Господь говорит через апостола Павла, непрестанно молитесь. Поистине, молитва не должна заключаться только в выражениях «Дай нам, Господи», «Пошли нам, Господи», «Помоги нам, Господи», «Не оставь нас, Господи», «Сохрани нас, Господи» и так далее, и так далее. Молитва – это беседа с Богом, и она, как и прилично святым, должна начинаться словословием, почтением Бога, искренним благодарением. Утренняя молитва, по словам одного брата, это ключ к решению всех дневных проблем христианина. А вечерняя? Вечерняя – это надежный замок, запор на наступающую ночь. «Просите, – Господь говорит, – и дано будет вам, ибо без Меня не можете делать ничего». Это слова Христа. Иисус Христос советует нам бодрствовать и молиться, дабы не впасть в искушение. Да, действительно, ученикам так не хватало бодрствования, и они не могли молиться. Молитва без бодрствования – это лицемерие. Но и бодрствование без молитвы – это самоуверенность. И то, и другое не угодно Господу. Я в этом искренне убежден. Мне так и хочется сказать, дорогие мои братья, дорогие мои сестры, помните, молиться нужно и бодрствовать нужно. Одно без другого не принесет вам никакой духовной пользы. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Почему же он не сказал просто молитесь, но непрестанно молитесь? В этом, значит, заключен большой глубокий смысл. Непрестанная молитва благоговеющего человека гарантирует непрерывное благоволение Бога к этому человеку. Мы просили с вами, непрестанно молитесь. Это что же? Нужно все время стоять на коленях и молиться, и молиться, и молиться. Так ли? Нет. Но это значит находиться в молитвенном состоянии в любой момент. Это значит ощущать Божие присутствие рядом, с собою, внутри себя. Непрестанно молитесь, говорит апостол Павел. И кто непрестанно находится в молитвенном состоянии, то есть близко к Господу, тот имеет великие благословения Господа. Молиться нужно и в тот день, когда мы окрылены великим счастьем, когда у нас радость, когда у нас торжество. Но молиться нужно и тогда, когда перед нами трудности. Молиться тогда, когда несчастье грозит нашей душе, когда враг смущает нас, когда мы
терпим поношение, когда мы в какой-то опасности. Молиться надо и за близких своих, за друзей своих, и за злых людей, за притеснителей наших тоже молиться нужно. Молиться, когда мы слабые, молиться, когда мы сильны, молиться, когда мы радуемся и торжествуем в семье своей, когда рожденная жизнь появилась, или когда провожаем до могилы близкого человека. Один человек сказал так: когда ты просыпаешься утром, говори сначала с Богом. Не занимайся ничем, побеседуй с Ним, хотя немного. Иван Степанович Проханов в свое время написал такой гимн: «От сна восставший пред тобой, Творец мой, предстаю. Благоговейную душой тебя, Господь, молю. Я мирно ночью почивал, прикрыт, храним от зла, пока день новый не настал, пока заря взошла. Храни меня от зла и днем, чтоб мирно мне пройти твоим спасительным путем и кротко крест нести. Пошли мне духа благодать, ходить всегда с тобой. Когда ж захочешь жизнь прервать, прими, дух слабый мой». Такова молитва. Молитва – это крылья веры. Без молитвы христианин жить не может. И не мой христианин, не полноценный христианин. Как дитя, если оно, родившись, не кричит, его считают в опасном состоянии, он как бы мертвый. Так можно сказать и о христианине, который не молится ни утром, ни днем, ни ночью. Господь говорит нам через апостола Павла, чтобы мы за все благодарили. Это третья мысль. За все благодарить. За все благодарить – это не означает, что за это можно благодарить, а за то не следует. За все – значит за все. И за все доброе, и за все худое. Почему так? Потому что нужно иметь благодарное сердце. Благодарное сердце – это богоугодное сердце. Благодарность есть добродетель возвышенных душ. Но благодарность для низкой души есть нестерпимое бремя. Человеку свойственно получать что-то хорошее и совсем не благодарить. Но Павел Апостол нас учит: и за хорошее, и худое нужно благодарить. Легко сказать спасибо, если ты доволен жизнью, успехами, трудами и так далее. Но трудно благодарить за непонятное, за горе, за терзание, за смерть, за неопределенность. История сохранила описание встречи в Риме одного еврейского историка Иосифа Флавия. Многие люди знают о нем. Он жил немного позже, чем жил Иисус Христос. И вот в свое время он посетил Рим. Этот человек был высокообразованным евреем. И как человек, имеющий доступ к богатым домам, он посетил дом первосвященника, того первосвященника, который был после Каиафы. Звали этого первосвященника Аароном бен Анной. Аарон бен Анна был переселен из Иерусалима в Рим и стал там главным раввином римской синагоги. Он вспоминал былое величие иудеев, великолепие храма, Иерусалим. Он вспоминал день, когда назарянин Иисус стоял перед Синедрионом, и Синедрион выносил ему смертный приговор. С каким усердием, вспоминает Аарон бен Анна, он, молодой еще тогда человек, кричал: «Распни, распни его!» Разве не он тогда кричал Пилату: «Кровь его на нас и на детях наших?» Да, это кричал он, как и многие-многие другие, не понимая, что они делали.

благодарить Бога, то мы, христиане, сегодняшний день должны благодарить Господа за их еврейское отвержение и наше языческое спасение. Потому что спасение, пришедшее от иудеев, обращено теперь на язычников. И как апостол Павел учит, чтобы мы благодарили, мы так должны и благодарить Господа. Павел апостол говорит: «За все благодарите». Дорогой друг, ты пьешь сок, ты ощущаешь его аромат, приятный вкус. Подумал ли ты, кто приготовил для тебя это? Когда ты ешь вкусный хлеб, вспоминаешь ли ты о тех людях, кто трудился на поле и кто приготовил этот хлеб? Ты восхищаешься скульптурой, но кто выполнил эту работу, подумал ли ты о том человеке? Друг мой, ты призван быть Христовым благоуханием. Ты призван быть раздавателем голодным этого священного хлеба, Слово Господне. Ты не мертвый камень. Ты не просто скульптура. Ты живой член великого живого тела Иисуса Христа. Того Христа, который умер за тебя на Голгофском кресте. Благодаришь ли ты за жизнь свою? Помнишь ли ты кровь Иисуса Христа? Благодаришь ли ты за все то, что Он дал от щедрот своих? Наша молодежь поет такую песню: «Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильней и искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Такое наставление дал нам сегодня апостол Павел через свое послание Фессалоникийцам. В молитве нашей давайте мы скажем желание свои Господу, чтобы Он принял нашу молитву, чтобы мы поистине ощутили радость Его присутствия. Господи Боже мой милосердный, я благодарю Тебя сердечно за то, что Ты дал нам Твою святую радость, радость Тебе, радость неприходящую, радость спасения, радость совершенную. Как апостол Павел в свое время сказал: «Радуйтесь всегда в Господе», и еще говорю: «Радуйтесь». Господи, как хочется нам радоваться тогда, когда нет у нас радости в сердце. И поэтому Дух Твой Святой пусть работает в нас, чтобы мы всегда имели эту радость, всегда имели желание непрестанно молиться, всегда благодарить Тебя за все дарованное Тобою от щедрот Твоих. Слава Тебе! Слава Тебе, живому истинному Богу, за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Каратаевы собрались у Марии Петровны. Также Ната и Анти пришли навестить маму. Верочка, которая с разрешения Марии Петровны принесла с собой и Мишку, внимательно следит за щенком, чтобы он не натворил ничего плохого.
1: Фу, Мишка, как плохо ты поступил.
2: Ну что с тобой?
1: Разве можно без спросу брать со стола?
3: Да все, опять что?
1: Ах, какой ты безобразник.
3: Ну ничего, ничего.
4: Миш, иди сюда, иди сюда.
1: Никакое скуление тебе не поможет.
3: Ой, Сереж, не надо.
1: Зачем ты его бьешь? Ведь он и так понимает, что ты говоришь ему. Понимает?
3: Конечно, понимает.
1: Но если ему не указать сейчас свое место, то он скоро превратится в такого господина, что будет делать, что захочет.
3: В этом ты прав, Сережа.
2: Да, это так. Собака – стадное животное. Ей всегда надо дать почувствовать, кто является хозяином.
3: Да, вот это уж точно. У моей подруги, например, когда-то был бульдог.
2: Его бульдог?
3: Пришлось... Ты что, не помнишь? Ну, вообще, короче, его пришлось уничтожить, представляете? Потому что он стал кусать всех подряд, желая установить свой порядок в семье. Он был такой сильный пес, но его не сумели вовремя правильно воспитать. Да. Были слишком мягкосердечными, когда нужна была твердость именно.
2: Собака – верный друг, если только ее правильно выучить.
3: Конечно.
5: Да, вот это.
2: А, и вот это и есть самое главное.
5: Да. Но это не так-то уж и легко на примере нашего Мишки.
3: Да.
5: Не очень легко получается.
3: Говорят, что старую собаку служить не научишь. Все правила поведения нужно прививать еще щенку.
1: Это ж как дети-то.
2: Обычно собака признает только одного хозяина. А кто же хозяин Мишки?
3: Да, кто же хозяин?
1: Сережа.
3: Сережа?
2: А, Сережа.
3: А я думала, это да. Ты, Верочка.
5: Это когда собака непослушна, тогда хозяин Сережа. Да, это так у нас получается.
2: А тогда ты, Сережа, научи Мишку, что ему можно и что ему нельзя.
1: Я и учу, но у нас слишком много волосливых особ, которые только всегда мешают.
3: Он что?
6: Меня имеет в виду.
5: Да, Сережка у нас бы, если бы один воспитывал, так уж воспитание хорошее получила бы собака.
3: Да. А вот собаку.
5: Ну, я тоже считаю, что воспитанием должен заниматься кто-то один. Иначе у бедного животного голова кругом пойдет.
3: Конечно, он не знает, кого слушать.
5: Да.
1: Конечно, он не выучится. Если один запрещает, а другой разрешает.
3: Конечно, это даже человек растеряется, не то что собака.
5: Да, это правильно. Вот взять хотя бы даже детей. Если воспитывать вот так в разнобой, то они быстро сообразят, как с кем себя вести.
3: Да.
6: Ну вот в этом-то и есть трудности во многих семьях. Что запрещает отец, то мать разрешает, и наоборот.
5: Да, вот так бывает очень часто.
3: Да. И часто ребенок является для родителей средством достижения своих личных целей в ссорах. Некоторые вот мои подружки рассказывали именно о таких ситуациях в семье. А потом эти подруги научились сами извлекать пользу для себя из создавшихся обстоятельств.
2: Вот, видишь.
3: Да, вот.
2: А результатом всего этого бывает искривление характера.
5: Да, бедные дети.
3: Да. Так вот и вырастают преступники, несчастные люди.
2: Да.
3: Они с детства уже научились пользоваться другими с выгодой для себя. Да, как все-таки маленький человек умеет капризничать и бывает... Страшно упрям.
5: Еще так умеет.
3: Я сама помню, в детстве одно время устраивала маме маленький концерт.
5: Маленький?
3: Как Когда вот мне, например, мороженое не покупали или сладости, то я начинала орать, как будто меня режут. Я прекрасно помню эти моменты.
4: Да. Ну, а и чем эти твои концерты заканчивались, помнишь?
3: Да. Ну, конечно, мама всегда оставалась спокойной и твердой в своих словах.
4: Это
3: и
4: правда.
3: Я быстро потом поняла, что кричать и вообще что-либо устраивать бесполезно. И перестала так себя вести.
5: Правильно. Да. Мария, ты правильно поступала. Мне всегда неприятно наблюдать такие сцены в магазине или на улице. Иногда даже просто жалко и неприятно смотреть, какие беспомощные, неловкие родители вот в таких ситуациях. Да. Ничего не могут сделать с ребенком, а тот капризничает, как желает.
4: А ведь родители сами виноваты в подобных ситуациях.
2: Конечно, да.
5: Ой, у нас, слава богу, такого никогда не было. Чтобы дети так вели себя при людях. Иногда.
4: А дома?
5: Дома бывает, конечно, капризничают. И очень часто даже капризничают. Но все-таки слушаются. Слава Господу.
1: Конечно. Мы ведь заранее знали, что номер не выйдет.
5: Вот так вот.
1: Зачем было зря время тратить?
5: Ах, вот оно что. Вот почему вы были послушны. Ты смотри, это интересно узнать теперь. А в общем, ты прав. Это было бы совершенно бесполезно такие концерты устраивать. Даже не верится, что я доживу до того времени, когда наш сорвиголова будет главой большого семейства.
4: Ну, а почему бы и нет? Ведь время летит так быстро.
3: После... И люди меняются.
4: Да, после 10 лет дети развиваются очень быстро, даже слишком быстро.
5: Да, это так.
1: Ты, мам, наверное, уже соскучилась без меня.
4: Ну, еще бы не скучать, Наташ.
5: Да.
4: Вот поэтому очень хорошо иметь несколько детей. Кто-нибудь из них жил бы дома. Ой, если бы не папа с мамой, то мне, наверное, бы умереть со скуки пришлось.
5: Да, непривычно.
6: Ну, скажи, где же они? Давно должны ведь были прийти уже.
5: Да, где же бабушка с дедушкой?
4: Не случилось ли что-нибудь? Ой, у мамы так болят ноги, еле-еле ходят.
5: Надо же, она такой болезненной стала в последнее время. Так часто болеет.
4: Слабла, да.
1: Дедушка все время заставляет бабушку ходить.
5: Ну, это правильно. Ей нужно ходить.
1: Правда. Даже сегодня сказала бабушке. Иди, иди. Если не будешь двигаться, то скоро останешься сидеть, как кочан капусты на поле.
2: О, бедная бабушка.
4: Это правильно, но дедушка не всегда понимает, насколько бабушке трудно бывает.
2: Да,
5: да, это так. Дедушка для своего возраста очень бодрый и энергичный. Даже не дашь ему столько лет, правда?
4: Да, да.
7: Ну вот и мы.
1: Приветствуем
7: всех.
6: Ну, наконец-то долгожданные, давай.
2: Да. О, спасибо.
4: Да, да. Ну, где же вы были?
5: Ну, мы уже забеспокоились, где это вы?
6: Ой, это бабушка затормозила дедушку.
8: Да, мы... Дедушка наш заблудился.
2: Дедушка.
7: Неправда. Да. Это ты ждала не там, где мы условились.
5: Ну, вот как.
8: Вот ты говоришь таким, доказывает, что я ждала не там, где надо. Хотя я ясно сказала, где ждать.
5: Так где вы договаривались?
2: Договаривались где-то.
7: Ты же сказала, что ждать у главного входа в универмаг.
5: Ну вот, видите,
8: как. Что ты меня уверяешь? Я же сказала, жди у бокового входа, а не у главного.
7: Видите, как необходима даже в мелочах точная информация.
2: Да,
5: да, это важно.
8: А также внимательно слушать, когда говорят. Мы ведь до ночи могли бы искать друг друга.
4: Но главное, что вы все-таки встретились и теперь здесь.
5: Это правильно. Слава Господу, что вы пришли.
2: Без аплодисментов.
1: Дедушка, интересно ли было ждать в неправильном месте?
7: Вот уж не сказал бы. Думал, что совсем замерзну.
5: Ай-яй-яй. Надо чай теперь горячий.
8: У меня голова закружилась, пока,
2: бабушка,
8: пока деда искала.
2: Да.
5: Надо же, как получилось, а?
6: Ну вот бабушка о слухе очень верно сказала, что люди порой слушают и воспринимают только то, что им нравится.
4: Вот-вот. А помните, это, кажется, в послании к Тимофею сказано, что настанет время, когда по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух. Помните?
9: Да.
5: Апостол Павел.
6: Да. Ну, это так и есть. Я заметил, вот, что некоторые охотно слушают только о любви и милости Божьей.
4: Да.
6: И сразу начинают, как от зубной боли, страдать, когда речь заходит о приговоре или о правосудии Божьем.
5: Да, неприятно слышать, конечно, такие вещи.
9: Недаром Иисус сказал, кто имеет уши, слышит, да слышит.
3: А другим он сказал, между прочим, имея уши, не слышит.
4: Да.
7: Важны и закон, и милость. Они зависимы друг от друга.
4: Да.
7: То есть, даже не существуют друг без друга.
4: Это правильно, да.
8: Если человек не будет осужден по закону Божьему, то он не узнает, что такое помилование.
7: Вот.
4: Да, не будет знать милости. Да.
9: Человек должен быть внутренне здоровым. Только тогда он способен слушать.
4: Да, а вот мертвый по преступлениям человек совсем бесчувственный.
9: Да. Это правда.
7: Вот поэтому и необходим закон, данный через Моисея. Он говорит человеку, ты поступаешь неправильно и погибнешь, если будешь продолжать поступать так же.
9: Да, закон также показал человеку на его бессилие угодить Богу.
7: Вот
9: поэтому и пришел Иисус,
6: который дает человеку новую жизнь.
8: Да, это великое чудо Божье, его милость к нам.
4: Это так.
8: Да. Получая новую жизнь, даже ледяные сердца и жестокие становятся любящими и чуткими.
4: Да, действительно, совсем меняются.
7: И получается здоровый слух, здоровые уши, чтобы слушать и понимать слово учения.
4: Да.
1: Слово Божие наставляет всех на истинный путь.
5: Правильно, Сережа.
4: Да.
5: Это так.
7: Истинно так.

систематическая учеба в нашей христианской жизни необходима, если мы желаем стать крепкими и зрелыми членами Божьей семьи, способными учить других. Наш мир нуждается в учении Слова Божьего сегодня столько же, сколько нуждались в нем народы в библейские времена. Человеческое сердце греховное, и его единственная надежда в слушании Слова Божьего. Мы, как христиане, должны сперва стать истинными учениками, и только потом, когда мы сами освоим учение Слова Божьего, мы будем способны учить других. Духовное учение получило свое начало, когда Бог избрал себе израильский народ, чтобы использовать его в качестве примера для других народов. Они, как и мы, должны были знать предпосылки жизни на земле. Жить невозможно без законов, без каких-то правил. В каждой культуре, в каждой стране, в каждом обществе, как бы примитивны они ни были, законы нужны. Благодаря законам мы знаем, что можно делать и что нельзя. Также Израилю Бог дал нужные законы. Библия повествует, что Моисей получил две каменные скрижали, на которых был написан Божий закон. Бог сказал Моисею, что он дал эти скрижали для научения народа. Бог повелел Моисею научить народ этим законам. И Моисей повиновался. Он обратился к израильскому народу с призывом: «Слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам». И потом он еще предупредил: «Не прибавляйте к тому, что я заповедаю вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». В книге Второзаконии, в 6 главе, в 1 стихе, Моисей повторил: «Вот заповеди, постановления и законы, которым велел Господь Бог ваш научить вас». Повинуясь Богу, Моисей положил начало служению духовного учения в Ветхом Завете. И служение это продолжается в наши дни. Как можно проводить чистый и здоровый образ жизни? Закон Божий указал израильскому народу, как это можно достичь. Закон также указал на то, как нужно приносить жертву за грех, и как нужно поклоняться Богу и относиться друг к другу. Израильский народ нуждался в этом законе для сохранения своего счастья и благополучия. Моисей сказал израильтянам, что если они будут послушны постановлениям Божиим, то другие народы, увидя это, признают, что они мудрые. В книге Второзаконии, в 4 главе, в 7 и 8 стихах, Моисей восклицает: «Если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его, и если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня». Бог исполнил свое обещание. Когда избранный им народ изучал и проявлял послушание его закону, Бог благословлял их. Он сохранял их в своей земле от всех их врагов. Нужда в учении среди израильского народа была велика. Также велика эта нужда среди народов и сегодня. Человеческая сущность не изменилась. Какой она была тогда, такая она есть и сегодня. Человеку очень трудно постоянно делать добро, так как его натура склонна ко злу. Возможно, мы умеем делать добро, но мы легко поддаемся на совершение недобрых дел.
человек проявляет слабость, тогда, когда ему следовало бы быть крепким. Израиль не всегда был послушен Богу. Были времена, когда они отворачивались от Бога и отказывались подчиняться закону, пророкам и священникам, которые были поставлены преподавать им закон Божий. Когда это случалось, Бог удерживал свое благословение от народа. В течение истории Израиля один за другим поднимались судьи, пророки и цари, чтобы править народом и учить его Божьему закону. Одни из них преуспевали, другие терпели поражение. Так продолжалось столетиями. Потом в предназначенное Богом время пришел Иисус Христос. Иисус сказал, что Он учитель. «Вы называете Меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то», — говорит Он в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 13 стихе. Государственный деятель Никодим пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Иисус не опроверг слов Никодима. Вместо этого Он сказал: «Истинно говорю тебе». Этим Христос сказал, что как учитель Он говорит правду. Народ, слушавший Иисуса, сразу понял, что учение этого мужа отличалось от всего, что они когда-либо раньше слышали. После Нагорной проповеди Иисуса евангелист Матфей написал следующее наблюдение: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Воистину, Христос был самым великим учителем из всех когда-либо ходивших по лицу этой земли учителей. Но Христос был не только учителем, Он был и есть Сын самого всемогущего Бога. Иисус жил и действовал всего 33 года на этой земле. В течение 3 лет своего публичного служения Иисус своей жизнью показал пример своим 12 ученикам. Он знал, что Его время истекает. Скоро Он вернется к Своему Отцу, пославшему Его. Но на Его месте должны были остаться ученики, чтобы продолжать труд благовестия. И ученики Христа учились от Него, ходя вместе с Ним, наблюдая, как Он творил чудеса, слушая, что Он говорил следовавшим за Ним толпам людей. Первые ученики не только освоили то, что Христос преподал им, но они, в свою очередь, пошли по всему тогдашнему миру и проповедовали Евангелие везде. В результате тысячи и тысячи душ через веру в Иисуса Христа обратились к живому Богу. Целое царство были достигнуты вестью о Христе. Но это не было достигнуто без цены, без жертв. Апостолы не раз были избиты иудейским начальством. Им грозили и их предупреждали, чтобы они больше не говорили об Иисусе. Но они с еще большим дерзновением продолжали распространять евангельскую весть. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе, сказано в книге «Деяния апостолов» в 5 главе, 42 стихе. Некоторые тружники первой церкви умерли под дождем камней, другие под царским мечом, третьи, как и их учитель, были пригвождены живыми ко Христу. Но ничто не могло погасить огня евангелизации первой церкви и преданности первых учеников делу обучения народов евангельской истине. Теперь учеников первой церкви уже нет. Мы, сегодняшние христиане, в свою очередь вступили на аресталище. Ответственность идти по всему миру, чтобы передать нашему поколению весть о спасении в Иисусе Христе,
лежит на нас. Мы услышали эту весть, мы приняли ее и уверовали. Мы сами учились ходить по пути истины. И теперь наша очередь стать учителями. Я не говорю, что нам всем нужно стать пресвитерами, руководителями. Нет. В библейском контексте мы являемся учителями, когда мы объясняем другим истины Божьего Царства. Говорим им о пути спасения, о необходимости принятия Иисуса Христа в свою жизнь. Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам, сказал Иисус Христос своим ученикам. И также нам, всем, встающим на смену бывшим перед нами, ученикам Иисуса Христа. Моисеев закон, или вернее Божий закон, данный через Моисея, осудил нарушителя и грешника. Но когда пришел Христос, закон Моисея получил новое, еще более ясное значение. Иисус сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». По закону Моисея за убийство человек подлежал суду. Иисус же сказал, что кто ненавидит брата своего и скажет «безумный», уже подлежит суду и гиене огненной. Моисей учил: «Не прелюбодействуй». Иисус же сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Перед таким законом мы все грешные, все, без исключения. Бог определил высокий стандарт праведности, и Бог знал, что мы нуждаемся в указании на нашу греховность, иначе мы никогда не перестанем грешить и никогда не обратимся к Нему. Последнее указание нам на нашу вину пред Богом — это Голгофский крест, на котором был распят Иисус Христос. Иисус пришел в мир, чтобы показать миру, что его дела злые. Но вместо того, чтобы покаяться в своих грехах, люди распяли Сына Божьего. «Какая жестокость!» — говорите вы. Да, это жестокость. Но Библия говорит, что Христос умер не только за грехи тех, кто распяли Его, а также за наши, за твои и за мои грехи. Если мы отказываемся от Иисуса и не принимаем Его в свою жизнь, мы тоже становимся участниками Его распятия. Крест Христа указывает нам на нашу греховность. Крест говорит, что мы нуждаемся в перемене жизни. Если мы отказываемся от этого познания, от этого света, который дает нам крест Христа, то нам никогда не будет дано большего познания о своем положении, и мы останемся вовеки во тьме неведения. Что ты, дорогой мой друг, желаешь больше любить? Тьму или свет Христа? Что ты изберешь сегодня для себя? Реши в тишине своего сердца. Ты можешь встать на колени и в молитве попросить, чтобы Иисус Христос вошел в твою жизнь и изменил тебя. Он услышит твою молитву и сделает тебя, как говорит Библия, новым человеком, новым творением. Да поможет тебе Господь в этом сейчас.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Бог пишет на сердцах» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Иеремии, 31 главы, 33 стиха. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Это язык Нового, а не Ветхого Завета. Закон обещал смерть всем людям, ибо не оставлял надежд на жизнь тому, кто приступал его. Каждая его буква несла с собой смерть. О каких смертоносных буквах идет речь? «Вот что сделайте, и останетесь живы. Храните заповеди мои, и по обетованию обретете благословение на земле и мир в небесах за послушание». Но от самого грехопадения человек не смог исполнить условия закона. Не способен он на это и ныне. Если предположить, что люди в наше время могут исполнить закон, то тем более его могли исполнить люди, с которыми завет спасения по исполнению закона был заключен. Старый завет был заключен с избранным народом. Бог отвел его в пустыню, подальше от худых сообществ. Чудесное питание поступало к евреям из небесных житниц. И жажду избранные утоляли не менее чудесно, из скалы. Сам Бог находился среди них. Над ними было облако Господне, чтобы покрывать их днем от палящего солнца, и огонь, чтобы вести их ночью. В трудные времена евреи могли обращаться к Моисею. В случае ошибок, из-за невнимательности, они могли прийти к Аарону, и тот приношением назначенной жертвы мог оправдывать их снова и снова. Бог поместил их там, где они не имели искушений, которым подвергалась остальная часть человечества. Он отделил евреев от мира. Вполне можно сказать, что они были как сад, обнесенный стеной, избранный, взятый в удел. И все же даже в этом благодатном саду, который чудесно возделывал и прекрасно использовал Бог, совершенная святость не могла произрасти, и потому закон нарушался. То, что даже племя Израилево, обрезанное и благословенное заветами и обетованиями, в непосредственном присутствии Бога в их святилище не могло соблюсти закон, преподает нам ясный урок. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Повиноваться Богу безупречно, точно и совершенно невозможно. Собственной праведности не выработаешь. То, что Бог повелевает нам сделать, сделать невозможно. Вспомните о горящем и несгорающем кусте, который видел Моисей. Вспомните и падите ниц. И устрашитесь, и предайтесь отчаянию, если желаете спастись своими делами. Что касается народа Божьего, то древнее прошло, теперь все новое. Уверовавшие во Христа Иисуса пребывают под новым заветом. У него же совершенно иной вид. Этот завет не ставит условий наподобие «сделай то, и останетесь живы». Новый завет говорит устами Божьими: «Дам вам сердце новое и прощу грехи ваши, благословлю вас своим присутствием и освящу вас. Я сохраню вас в святости и сохраню вас на моих путях и, наконец, приведу к себе». И все это, я прошу армениан открыть свои уши, все это он благоволит дать, не ставя никаких условий во исполнении этого завета, поскольку исполнение их всех возлагается не на грешника, а на того, кто замещает его. И я не скрою, что если мы с армянами будем копаться в Ветхом Завете, что, кстати, характерно для них, то они найдут больше аргументов для своего убеждения, чем в Новом. Но, братья, мы живем в эпоху благодати. Бог дал Новый Завет и сам его исполнил. Бог как бы говорит: «Я исполню Новый Завет, если мой единородный Сын Иисус Христос прольет кровь свою для прощения твоих грехов и сотворит совершенную праведность для тебя жертвой благоугодной». Так и случилось. И теперь завет благодати является собой обетованием. Чистое обетование. И только обетование. Никаких условий. Все, что от нас требуется, это стать бедным, виновным, беспомощным и нищим духом. Или, другими словами, сесть у ног нашего благого Бога и получить от Него эти невиданные благословения, которые Новый Завет изливает на всех верных. Когда же велит тебе твой Бог пройти через воды Иордана, то защитит тебя Его рука, врагов всех поборов, и в всем завете сил довольно, дабы помочь тебе пройти весь путь. Одним из благословений Нового Завета являются записывания на сердце. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Именно об этом я собираюсь говорить сегодня вечером, а вместо обозначения различных тезисов проповеди я представлю несколько положений, имеющих, по-моему, очень близкую связь с положением о записях на плотских скрижалях сердца. Мое первое положение заключается в том, что каменные скрижали утратили значение для христиан. Не поражайтесь и не удивляйтесь этому положению. Я знаю, что в некоторых церквях эти каменные скрижали установлены прямо над столами причастия. Но они там совершенно не к месту. Ведь у нас не может быть общения с Богом на основании обветшалого закона. Если должно быть над столом причастия нечто, то скорее прав католик, поместивший крест или распятие вместо скрижалей. Мы же убрали всякие символы, чтобы не сделать их источниками идолопоклонства. Но крест лучше, чем пара скрижалей закона, поскольку Бог никогда не имел общения с человеком на основании закона, да и не мог иметь после грехопадения Адама. Христианину ни к чему эта пара каменных скрижалей. Вы знаете меня слишком хорошо, чтобы заподозрить в нелюбви к заповедям. Однако я не посмею умалять силу учения, преподаваемого Святым Духом, ибо вы не под законом, но под благодатью. Все 10 заповедей — суть христианская любовь. Поскольку каждая из 10 заповедей является правилом христианской жизни, верующий держится всякого слова, которое Бог оставил в повелении сынам человеческим. Но если люди в заповедях видят не любовь, а камень закона, то мне с ними не по пути. В святом гневе Моисей собственными руками разбил каменные скрижали. И, естественно, завидев их осколки, я могу сказать только, что поступил бы точно, как Моисей, и тоже вдребезги разбил бы скрижали. Даже Моисею не удалось пронести их на руках, не разбив. Я не лучше его». Бог правит народом своим не по закону, а по любви. Дети его ходят в святости не потому, что обязаны, а потому что желают поступать свято. Они не руководствуются правилом «сделай то, и останетесь живы». Их кредо: «Любовью вечную я возлюбил тебя, а ты что сделал для меня?» Что касается законов, написанных на каменных скрижалях, Христос придерживался их и в точности исполнил. Вот почему смертоносная буква теперь бессильна сокрушить нас. Заповеди, записанные на вашем сердце, суть ваше правило, ваше кормило и ваш закон. Смотрите, не поступайте противно откровению. Христос в вас — упование славы. Сегодня многие из моих слушателей обращаются с каменными плитами закона именно как с каменными плитами. Дорогая душа, ты стараешься добраться до неба при помощи своих дел, но тебе не соблюсти закон. Тогда зачем пытаться? Этот закон слишком свят, слишком высок, слишком духовен для тебя. Он оказывает пагубное воздействие на твое воображение, твои помыслы, твои слова и поступки. Почему? Потому что ты нарушаешь его всякий миг, даже сидя здесь сегодня в зале. И нечего тебе обольщаться, ибо исполнить невозможное невозможно. И даже если ты каким-то образом сможешь соблюсти закон в будущем, толку от того мало, поскольку закон ты нарушил прежде. Стараться же блюсти то, что ты уже нарушил, абсурдно. Если разнести вдребезги гипсовую чашу, то как бы потом тщательно до последнего осколочка не склеивать, разбитое не восстановить. Блюдя закон, ты просто с большим успехом перережешь глотку всякому упованию, но не спасешься. О, человек, зачем ты силишься спастись сам, соблюдая закон, когда Христос соблюл его ради всех, кто доверился ему? Неужели ты думаешь, что Христос сошел бы с неба, чтобы соблюсти закон ради тебя, если бы ты сам смог сделать это? Если бы ты мог стать своим спасителем сам, то что за нужда была ему идти на крестную смерть? Пролить кровь, пострадать и еще как пострадать, и умереть? Неужели Христос совершил то, в чем не было необходимости? О, гордая душа, как смеешь ты думать совершить то, что доступно лишь Спасителю? Итак, оставь свое, ибо вся праведность твоя, как запачканная одежда. Оставь свои добродетели и все дела, какими гордишься, и взгляни туда, где висит тот, кто соткал хитон несшитый и окрасил его в пурпур своей крови. Облекись в него, и будешь носить небесный придворный костюм, и встанешь в один прекрасный день среди равных по положению в раю. Но без этого хитона ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Вот почему я советую тебе приобрести у него виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых. С законом, начертанным на каменных скрижалях, верному делать нечего, ибо он имеет дело с законом, написанным Духом Бога Живого на его сердце.

Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Бог пишет на сердцах» из его книги «12 проповедей о сердце», на текст из книги пророка Иеремии, 31 главы, 33 стиха. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его».

Согласно моему следующему положению, ветхое сердце не годится для написания Божьего закона. Некто сказал однажды, что сердце человеческое, по крайней мере, в младенчестве, походит на лист чистой бумаги, и что на нем можно было написать все, что угодно. Как мало знал тот человек, как мало интересовался истиной о человеческом сердце. Ибо сердце человеческое стало запачканным, запятнанным, черным, опороченным, обесчещенным, грязным и мертвым от самого начала. Кто не повторит за Давидом? «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Ничего чистого на поверхности природного сердца нет. И, конечно, Бог никогда не начертал и фразы на природном сердце, и не напишет, поскольку Он очень хорошо знает, что написать Его святой закон на подобном сердце невозможно. Если бы и была у него возможность написать этот закон на черном сердце, он, по-моему, не сделал бы этого, поскольку подобное сердце нечисто. Бог никогда не напишет своего совершенного закона на таком несовершенном пергаменте, как растленное сердце. Оно столь мерзко, столь отвратительно, что Бог не коснется его и щипцами для угля. Все, что Бог может сделать с ветхим, природным сердцем человека, это умертвить его, пронзить его насквозь тем копьем, которым пронзили Бог Христа. «Смерть ветхому Адаму! Смерть ветхому Адаму!» — восклицает Евангелие. Мы не говорим об изменении сердца, ибо может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Ветхая природа есть дело безнадежное, и ей суждено умереть. И чем скорее она умрет, тем лучше для вас и для меня. Бог не напишет своего закона на ветхом сердце. Он не притронется к нему, ибо оно для него нечистое, запачканное и просто омерзительное. Также Богу невозможно написать свой закон на ветхом сердце и потому, что оно из камня. Действительно, некогда Бог начертал закон на каменных плитах, но эти каменные плиты были разбиты, и теперь Он не станет писать на камне вторично. Первые каменные скрижали были разбиты, а что касается вторых, то я не знаю, где они, ибо их потеряли, как будто и сама идея о совершенстве была утрачена падшим человеком. Напиши Бог на каменном сердце, в результате сердце с законом на нем вскоре окажется разбитым и разрушенным. Да и как ему писать на столь непостоянном, ненадежном, обманчивом предмете, как невозрожденное сердце? С тем же успехом можно было бы написать на песке. Бог не пишет приходящего. Он не возьмет пера, дабы начертать свои слова на таком материале, как сердце. Ибо лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Должно вам родиться свыше. Божье обетование таково: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Дышите этой молитвой. Осознав непригодность ветхого сердца для записи на нем закона Божьего. Когда имеется новое сердце, произведенное Святым Духом, вопрос о ветхом сердце снимается раз и навсегда. Чудесное дарование нового сердца превышает всех чудес в природе. Вам известно, дорогие друзья, что на дереве, лишенном части ветвей, могут появиться новые? Конечно. Вы слышали о некоторых ракообразных животных, которые, утратив клешню, отращивают новую. Но вам никогда не приходилось слышать о живом организме, отрастившем новое сердце после утраты старого. В природе это просто невозможно, но не для Бога. Такое чудо из чудес Господь творит с нами. Господь дарует новое естество нашей жизни. Новый источник жизни всему нашему бытию. Итак, когда у нас новое сердце, на нем должно быть что-то написано. Сердце пустое, бессодержательное, противоречит здравому смыслу.
Взгляните на все дела Божьи. Все они несут на себе записи. Даже во время мрачной бури вспышки молний пишут имя страха Божьего. Разве громы не подобны барабанному бою воинства Божьего в походе? И разве не предвечный отражается на груди у бурного моря? И даже поля, покрытые зимой белым снегом, а осенью золотом урожая, создают впечатление божественной власти и божественной любви. Бог пишет на всем мироздании, и нет ни единой каменной глыбы в великом дворце творения, на котором не было бы следов, оставленных рукой Творца. Всюду есть великие иероглифы, которые усердные люди, искусные для всякой работы и посвященные духом, любят читать. И как не быть письму на сердце, если Бог взял на себя труд сотворить его повторно, дабы дать своим детям новое сердце? Если нет ничего на сердце, это не сердце. Сердце без чего-либо в нем — просто унылый, мертвый вакуум. Подобное сердце недостойно такого творения, как человек. Для чего бы и творить новое сердце? Для какого предприятия, если ничто не будет начертано на нем божественной рукой? Дьявол тут же постарается написать на нем свое, если не напишет Бог. Разве не лучше воспрепятствовать человеку заполнять сосуд мекиной, заполнив его до краев пшеницей? Так и для Бога. Не лучше ли тотчас написать на новом сердце свое, чтобы сохранить для себя это сердце в чистоте, чтобы ничего из лексикона адского не было начертано на нем? Но что произойдет, если новое сердце оставить пустым? Разве не записано о злом духе, говорившем «возвращусь в дом мой, откуда вышел», что, придя в тот дом, он находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Отчего так? Дом тот был оставлен пуст. Если бы там был его владелец, если бы сильный с оружием охранял свой дом, то прежний владелец не вернулся бы. Так и Бог. Тщательно выводит он совершенный закон свой на поверхности освященного сердца. И грех навсегда лишается возможности оставить там свои следы. Мне известно, что новое сердце, это нетленное семя, не способно грешить, поскольку рождено от Бога. И то самое, что делает его семенем нетленным, заставляет его набухать, расти,

0: меньшем послушании пребудет. Пойдем далее. Разве новое сердце не есть лучшее место для закона Господня? Не вообразить лучшего места для письма с законом Господним, чем сердце человека. Некий служитель однажды проповедовал по тексту: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Проповедь его состояла из трех частей. А. Что может быть лучше Слова Божьего? Б. Что может быть лучше сердца для сокрытия Слова Божьего? И В. Что может быть лучше следствия, чтобы не грешить пред Тобою? Замечательно составленная проповедь. Сердце — лучшее из всех мест, поскольку вы знаете, что человек хранит свои ценности именно там. Когда маловерный был встречен на проселочной дороге под названием «Мертвая стезя», три заклятых мошенника именем «Слабодушие», «Недоверие» и «Виновность» вытащили у него все, что было на расходы, и все же им не удалось похитить его драгоценностей. Дело в том, что он держал их в сокровищнице своего сердца. Некоторые носят свою веру наподобие шляпы, которую могут сорвать воры, которую, придя в гостиную дьявола, можно оставить в гардеробе. Истинный христианин держит свою веру в сердце. И как его сердце пребывает в полной безопасности в самой внутренности его существа, так и его вера. Все равно в хорошую или в плохую погоду, в добром или худом сообществе, во время падения акций или их подъема, человек остается самим собой, поскольку главные драгоценности свои он хранит в сердце, лучшем месте для хранения закона Божьего. Хранить закон Божий в сердце значит хранить там, где его будут лелеять, и откуда он будет управлять всем человеком. Если вам удается внедрить нечто в самое сердце человека, вы внедрите это нечто во внутренность его бытия. Мы слышали об одном пастухе, пасшем стадо овец на лугу. Ручей, протекавший по лугу, был таким грязным и топким, что пастух попытался очистить его русло. Однако и после того, как ил был убран, вода по-прежнему была не очень чистой. Он расчищал русло раз за разом, но проходило некоторое время, и вода в нем снова становилась нечистой. Она была лучше, чем до очистки, но все же не той, какой хотелось видеть пастуху. Наконец, кто-то посоветовал ему почистить ручей выше по течению, на холме. Там собиралась масса ила и грязи, и вода спускалась по склону, несла их примеси по течению. Пастух сделал, как ему советовали, и вода посветлела. Итак, когда человек получает очищенный источник, когда он обретает закон Божий в сердце, тогда он может быть уверен, что с потоками его действий все будет в порядке. Хранить закон в сердце лучше всего, поскольку он пребывает там в целости и сохранности, и оттуда воздействует на всего человека. Господи, даруй мне и моим друзьям хранить Твой закон вот так безопасно в золотой шкатулке обновленного сердца.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Бог пишет на сердцах» из книги Спеджена «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Иеремии 31 главы 33 стиха. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его». Вторую часть этой проповеди слушайте в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Разное случается в жизни, не правда ли? Вы планируете одно, в конечном итоге получается совсем другое. Сегодня речь пойдет о человеке, который, будучи подростком, хотел посвятить себя спорту. Хотел быть непревзойденным, быть победителем. Но он достиг других вершин, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Дорогая, я тут подумал, а не купить ли нам Дэйву настоящую кожаную бейсбольную перчатку, а?
1: Разве мы себе это можем позволить?
0: Ну, так или иначе придется.
1: Бак, я не знаю. Другим детям тоже нужны вещи, а это больше похоже на роскошь.
0: Дорогая, но он создал свою команду, и я горжусь им. Но для того, чтобы хорошо ловить мяч, ему нужна кожаная перчатка.
1: Ты и твой спорт. Как будто это самая важная вещь в жизни.
0: Когда ты ребенок, так оно и есть. Кроме того, спорт развивает характер.
1: Делать домашнюю работу или помогать по хозяйству, это, пожалуй, развивает характер.
0: Милая, ну так ведь он же помогает. Всегда нарубит дров, принесет уголь.
1: Да, Дэйв хороший ребенок. Очень ответственный.
0: Значит, я покупаю ему новую кожаную перчатку. Сэкономим на чем-нибудь другом.
2: Отец проработал 42 года на железной дороге. Он всегда хотел, чтобы я и два моих младших брата посвятили свою жизнь спорту. Когда мы играли с мячом, отец всегда подбадривал нас. Я до сих пор храню перчатку, которую он мне купил. Но самым дорогим подарком для меня было все то время, что он проводил с нами.
3: Наша команда победила?
0: Еще как! Жаль, ты не видел последние минуты матча. Это было захватывающе.
3: О, а как насчет отпраздновать, а?
0: О, я горжусь Дэйвом. Он действительно одаренный ребенок. В бейсбол он играет так же хорошо, как и в футбол. Он далеко пойдет.
2: Спорт стал моей жизнью. Мои родные гордились мной, особенно бабушка. Она жила в Северной Каролине и каждое лето приезжала к нам на недельку погостить. Однажды вечером, сидя на веранде, мы разговорились.
4: Твой папа очень гордится тобой, Дэйв.
5: Да. Особенно, когда меня выбрали лучшим игроком бейсбольной команды.
4: Ну, ты молодец.
5: Ты знаешь, бабушка, моя фотография была в газете.
4: Твой папа мне показывал.
5: А я, когда принес трофей домой, то мама просто глазам своим не поверила.
4: У тебя хорошая мама, Дэйв. Ну, а ты прямо как твой отец.
5: Да. Он всегда говорит, команда, которая не проигрывает, не может быть побежденной.
4: Он прав, Дэйв. Какой сегодня был красивый день. Особенно закат солнца.
5: Да.
4: На небесах тоже так будет. Красиво и спокойно. Не будет больше никаких болезней, не будет слез, не будет страданий. Только Иисус. Свет небесный.
5: Знаешь, бабушка, вот мой друг Вейн и его
4: да.
5: семья, они тоже так говорят. Они часто молятся, даже перед едой.
4: Ну, мы должны благодарить Господа, ибо все, что у нас есть, это Он дал нам.
5: Что, даже возможность быть физически развитым?
4: Да, Дэйв, и это тоже. И ты должен научиться жить для Иисуса.
5: Ну, я был пару раз в церкви.
4: Я молюсь, чтобы ты стал играть за команду Господа, сражаясь за добро и справедливость.
5: Ты знаешь, бабушка, религия — это хорошо, конечно, но спорт мне больше нравится.
4: Я горжусь тобой, Дэйв, но я была бы счастлива, если бы ты принял Христа.
5: Я рассказал маме об этом разговоре, и она сказала мне, что бабушка христианка. Однажды вечером я видел, как она молилась на коленях, держа в руках Библию.
4: Господи, спаси Дэйва, наставь его на путь истинный. О, спаси его, Боже, покажи ему всю радость спасения. Спасибо тебе, Господи, за то, что умер за нас, дабы каждый из нас мог спастись. Аминь.
5: Я любил бабушку. Ее молитва тронула меня, но наставления моего тренера вдохновляли меня больше. Я должен был играть и побеждать.
0: Эй, сынок, привет.
6: Привет, пап.
0: Ну, как прошел день?
6: Нормально. Вот, собираюсь в аптеку.
0: Да?
6: Мне нужны протеины.
0: А кто сказал?
6: Тренер Кокс.
0: А, ну.
6: Он говорит, что мне надо прибавить в весе.
0: Ага.
6: Понимаешь, папа, если я поправлюсь, то меня возьмут защитником в футбольную команду.
0: О, так это здорово. Фантастика.
6: Да. А ты знаешь, что он еще сказал?
0: Что?
6: Что при желании можно всего добиться. И еще он сказал, что я создан для спорта.
0: Он прав. Если сосредоточишься на игре и сильно захочешь победить, ты справишься. Занимайся спортом, учись. И дай бог, получишь спортивную стипендию в колледже.
5: Я последовал совету своего отца и все свое время посвящал спорту. В баскетбольной команде я был защитником, и в том году мы вышли в полуфинал. Меня включили в юношескую команду всех звезд и вручили почетный трофей. В 9 классе я и мой друг Дон организовали свою бейсбольную команду. Очень скоро перед нами открылось много новых возможностей.
7: Вот это игра!
6: Мы их сделали!
7: И играли мы не хуже взрослых.
6: Да!
7: Когда вернемся, отпразднуем, выпьем по бокалу пива.
6: Дон, ну, я не знаю.
7: Да ладно тебе!
6: Ну, одно пиво не может повредить, правда?
7: Тренер говорит, мы не должны пить, но все остальные парни пьют, и ничего, все еще играем.
6: Ну, ладно. Ладно, я тоже пойду. Ну что, я хуже других, что ли?
5: Поначалу такие мероприятия случались редко и не влияли на мою игру.
8: В третьей четверти ты классно сыграл.
6: Ты понимаешь, я искал принимающего, но они-то все были закрыты.
8: Да, ты помог изменить исход матча.
6: Слушай, Дон, вот тренер говорит, что алкоголь влияет на твою игру. Но я что-то ничего не заметил.
8: Я тоже.
6: Знаешь что? Давай тогда еще по одной.
8: Давай.
5: Пить, чтобы быть как все, это глупый повод. Алкоголь и спорт несовместимы. Раньше я говорил, что никогда не буду этого делать, и в результате поплатился. Все тяжелее было сконцентрироваться на игре, и скорость была уже не та. И все же, несмотря на это, в 10 классе у меня было много наград. Отец гордился мной.
0: Посмотри, еще одну твою фотографию поместили в газету.
5: И что там пишут?
0: Олтон Юниор, защитник, вчера был назван самым полезным игроком.
1: Молодчина, Дэйв.
6: Ой, посмотрите, а вот и фотография Дона.
0: Стипендия в колледже вам обеспечена. Фантастика!
5: Я начал выпивать, думая, что это никак не отразится на моей игре. Я глубоко заблуждался.
7: Ну, вот и конец сезона.
5: Да, вот это конец.
0: Эй, Дэйв, Дэйв, подожди.
7: Здравствуйте, мистер Уолтон.
0: Здравствуй. Хорошая игра, ребята.
5: Нет, что-то не так. Как я мог пропустить тот мяч?
0: Тебя что-то беспокоит, сын?
5: Просто устал, наверное.
7: Ну, мне пора. Тренер Кокс ищет меня повсюду.
6: Пока, Дон.
5: Надеюсь, ему предложат что-то хорошее.
0: Да, на его месте ведь мог быть и ты.
5: А, мною уже никто не интересуется. Наверное, я не так уж хорош, как думал.
0: Ты теряешь скорость, сынок. Что случилось?
5: Я закончил школу, Мне предоставили стипендию в маленьком колледже на 2 года. Если бы я продолжал заниматься спортом и у меня была бы высокая успеваемость, то мне бы продлили стипендию еще на 2 года. Но, к сожалению, этого не случилось. Я говорил друзьям, что мне наплевать, но я лгал. Особенно страдали мои родители, когда узнали, что я пью.
1: Я не понимаю, Дэйв, зачем ты это делаешь? Ведь мы тебя воспитали нормальным ребенком.
5: Мам, все парни в команде выпивают, не только я.
1: Это неправда.
0: Дэйв, ты мог бы столького добиться. Я думал, ты знаешь, что алкоголь — это плохо. Эти вещи нельзя совмещать.
5: Да. Да. Прости меня, папа.
0: К сожалению, Дэйв, уже слишком поздно.
1: Мы так надеялись на тебя.
0: Сынок, прости нас. Но у нас нет денег, чтобы оплатить твою учебу в колледже без стипендии. Тебе придется найти какую-нибудь работу.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Если мои родители были просто разочарованы, то я был в полном отчаянии. Ведь спорт был для меня всем. Я нашел работу, но меня по-прежнему тянуло в бар. Там с друзьями я проводил каждый вечер. Казалось, этому не будет конца. А летом я повстречал Даяну. Она еще училась в школе, но мы уже встречались.
1: Да, я помню. В прошлом году ты играл в футбольной команде. Вы всегда побеждали наших.
0: Ну, извини, так уж получилось.
1: Не ври. Ты бы сделал это снова, если бы...

0: Я думаю, что еще не поздно, Дэйв. Ты сможешь преодолеть это.
1: Папа всегда говорил, победитель никогда не остается в тени. Он всегда стремится все выше и выше. Но всему есть предел. Спустя 3 года мы поженились. Даяна стала парикмахером, помогала мне закончить колледж. Я изучал социологию и помимо этого подрабатывал тренером. Затем я закончил колледж и устроился на работу в спортивный клуб. Но я по-прежнему продолжал выпивать.
0: Дэйв, пожалуйста, брось пить! Ну, пожалуйста!
1: Не начинай, Даяна!
0: Ты со мной себе не похож. Не говоря уже о том, сколько денег истратил.
1: Да что с вами, женщинами? Сначала выходите замуж, а потом все пытаетесь изменить. Я? Это я!
0: Ну, скажи, тебе нравится так жить?
1: Отстань!
0: Ты изменился, Дэйв. Ты не тот мужчина, за которого я вышла замуж.
1: Это ты изменилась. Раньше ты ходила со мной по барам, помнишь? А теперь ты стала хорошей.
0: Я хочу иметь семью.
1: Делай, что тебе хочется, а меня не трогай.
0: Если даже у нас будет ребенок.
1: Наша дочь Холли родилась за неделю до Рождества. Меня переполняли радость и гордость. В ту ночь мы с друзьями отпраздновали рождение дочери в баре, и я вернулся домой никакой. Я с ужасом представлял себе будущее и неспособность быть хорошим отцом. Я не знал, как измениться. 2 года спустя, на работе, я познакомился с одним человеком, который впоследствии стал моим другом.
2: Я не знаю, Дэйв. Думал, занимаюсь достаточно, чтобы быть как ты. Но, наверное, это все зря.
1: Не смеши меня, Дэб.
2: Да я серьезно. Я помню, как ты играл в футбол в школе. Быстрый, ловкий, проворный, ну просто класс.
1: А, может быть, пару раз, не более.
2: Да я не раз видел, как ты спасал команду от поражения.
1: Да, я с грустью вспоминаю те дни.
2: Ну, иногда мы теряем что-то, чтобы получить взамен другое.
1: Да, все когда-нибудь кончается.
2: Ты прав. Человечество борется с этой проблемой со времен Соломона. Но не забывай, Господь хочет, чтобы ты шел по правильному пути.
1: К тому времени мой младший брат стал христианином. Он все время рассказывал нам об Иисусе Христе. Но, к сожалению, ни отца, ни меня это не интересовало. Мой друг Дэб вот уже 3-ю неделю не показывался в клубе. Мне не хватало его дружбы. Однажды он позвонил мне и пригласил на воскресную службу. Я и думать не мог, что мой брат приведет всю нашу семью в церковь.
3: Сегодня день нашего спасения. Встаньте и подойдите. Подойдите, кто хочет покаяться и отдать свою жизнь Христу. Он простит вам грехи ваши. Он даст вам то, что никто не может дать. Вечную жизнь. Не бойтесь, ибо Он погиб на кресте за вас.
1: Никто не пошевелился. Рядом сидящая женщина плакала. Я знал. Она молилась за меня, и я тоже начал молиться. Я вышел вперед и отдал свое сердце Иисусу Христу. Пока я там стоял и плакал, 2 молодых человека подошли ко мне. Это были мои братья. Потом подошли 2 девушки, мои сестры. За ними последовал и отец. Это был великий день. Целая семья была спасена. Я с нетерпением ждал, чтобы все рассказать Даяне.
0: Ну, как в церкви?
1: Ты не поверишь, Даяна. Я спасен.
0: Дэйв!
1: Дэйв сказал, что он молился за меня эти 3 недели.
0: Я тоже молилась за тебя, милый.
1: Даяна, я не знал, что ты христианка.
0: Да, я приняла Христа еще ребенком. Когда я встретила тебя, я уже перестала ходить в церковь.
1: Ох, как будто груз свалился с плеч. Я не хочу больше жить без Господа.
0: Я так рада за тебя.
1: Ты знаешь, Даяна, вся моя семья была в церкви, все они спасены.
0: Вся семья?
1: Да, вся. Ну, все, кроме мамы. Я не знаю, есть ли она спасена.
0: Я приняла Христа еще год тому назад, Дэйв.
1: Ну, мама, почему ты мне не сказала?
0: Твой отец был против религии. Я все держала в секрете.
1: А вот я не могу. Наоборот, знаешь, всем хочется все рассказать.
0: Я молилась за отца и всех вас.
1: И Даяна тоже молилась за меня.
0: Я не знала, что она верующая.
1: Она, как и ты, все держала в секрете.
0: Господь услышал наши молитвы. Вся семья. Невероятно.
1: Ах, мама. Вот если бы бабушка была жива. Она ведь тоже молилась за нас. Ты знаешь, вчера у алтаря отец сказал, что он гордится мной. Мы с Даяной изменились. Вместе молились. Попросили прощения друг у друга за все содеянное. Вместе теперь ходим в церковь. Рассказывая историю своей жизни в церкви, в тюрьмах, приютах, сотни людей приняли Иисуса Христа. Я говорил о Христе со своими старыми друзьями.
4: Ты увлекся религией, Дэйв!
1: Иисус в корне изменит твою жизнь. Ты знаешь, вот когда-то я хотел быть победителем в спорте. Теперь я хочу быть победителем души. Он действительно изменит твою жизнь, поверь мне.
4: Но мне и так хорошо. В семье все хорошо. Недавно купили новый дом. Чего еще можно пожелать?
1: Дон, у тебя нет Господа, понимаешь? А без Него у тебя нет ничего.
4: Я хожу в церковь, Дэйв.
1: Да я знаю, знаю. Но пойми меня, я говорю о личных отношениях между тобой и Иисусом. Иисус сказал, если человек не родится заново, он не сможет увидеть Царство Божье. И это правда. Я чувствую себя как слепой, который сказал, я был слеп, но я прозрел.
4: У меня все в порядке, Дэйв. Ну, поверь мне.
1: Он заблуждался, но еще об этом не знал. Однажды я побывал на Гаити. То, что я там увидел, голод, смерть, людей, утративших надежду, все это снова повлияло на мою жизнь. Вскоре я узнал, что Дон был осужден на 3 года за употребление наркотиков. Я написал ему письмо, в котором просил его принять Иисуса Христа. И спустя несколько дней я получил ответ.
2: Даяна! Даяна!
0: Что?
1: Даяна, пришло письмо от Дона.
0: Что ты говоришь и что он пишет?
1: Даяна, он спасен! Хвала Господу! В тюрьме он принял Христа.
0: О, слава Господу, Дэйв!
1: Ты знаешь, он пишет, что хотел покончить жизнь самоубийством. Хорошо, что я вовремя ему написал.
4: Дэйв, приятель!
1: О, Дон!
4: Рад видеть тебя.
1: Я тоже, Дон. Ну как ты? Как ты себя чувствуешь на свободе?
4: Настоящую свободу я ощутил тогда, когда принял Иисуса Христа. Спасибо тебе за то письмо, ты просто спас меня от смерти.
1: Ну что ты, Дон, это не я. Это Господь.
4: Зря я тебя не послушал раньше.
1: Послушай, Дон, а что ты собираешься делать в дальнейшем?
4: Я решил посвятить свою жизнь Господу.
1: А я тоже. Я проповедую в школах, в тюрьмах. Послушай, давай вместе.
4: Я с удовольствием.
1: Ты знаешь, Дон, я хочу создать свою миссию для бедных.
4: Серьезно? Я с тобой.
1: Правда? Отлично.
4: Теперь мы играем в другую игру. и по другим правилам.
1: Мы с Доном проповедовали в церквях, школах, тюрьмах и везде, где нас слушали. 10 лет тому назад мы открыли свою миссию в Спартанбурге. Путешествуя по всей стране и неся благую весть, мы славили Господа. Слава Господу!

Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что Ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. Мы вам желаем Божьих благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на передаче «Освобожденные».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Перед нами самая важная тема в человеческой истории, с чем согласятся большинство христиан. Крест Христа – это сердце Евангелия, и мы должны потрудиться, исследуя эту тему. Поистине, она стоит наших трудов. К сожалению, в современной проповеди Евангелия редко разъясняется значение креста, и это один из самых значительных ее недостатков. Мало сказать, что Христос умер, ведь все люди умирают. Мало сказать, что Он умер благородной смертью, и мученики умирают благородно. Мы должны понимать, что мы не возвестили смерть Христа со всей спасающей силой до тех пор, пока, устранив все домыслы, не сказали главного. Он умирал, неся на себе преступления своего народа, претерпевая Божье наказание за его грехи. Он был оставлен Богом и поражен гневом Божьим вместо нас.

Тема нашей прошлой передачи – личность Искупителя. Добрая весть Евангелия заключается в том, что Иисус из Назарета прожил перед Богом жизнь совершенной праведности. Каждая его мысль, слово и дело соответствовали Божьей воле без малейшего отклонения. Каждый миг своей жизни он любил Господа Бога своего всем сердцем, всей душою, разумом и крепостью. Марка 12:30. Все, что он делал, даже такие обыденные вещи, как еда и питье, он делал во славу своего Бога. Таким образом, Отец мог всегда засвидетельствовать о нем: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Матфея 3:17. Именно поэтому апостол Павел говорит нам: «В нем мы сделались праведными пред Богом». 2 Коринфянам 5:21. Павел объясняет это следующим образом: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Римлянам 3:21-22. Учение о Христе, изложенное выше, по сравнению с полнотой истины о Христе, лишь невысокий холм у подножья Эвереста. Целью сказанного – побудить служителей и простых членов исследовать неземную красоту и величие личности Христа и познавать их в Евангелии. Мы должны всегда хранить в своих сердцах истину о том, что мы спасены не только благодаря тому, что Христос сделал для нас, но и благодаря тому, кем Он был, есть и будет вовеки.

Тема нашей передачи сегодня – крест Иисуса Христа. Один из самых загадочных и даже шокирующих текстов Писания – это повествование Марка о мучительном вопросе Мессии, висевшем на кресте. «В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахвани“, что значит: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил“» Марка 15:34. Зная о непорочной природе Сына Божьего и Его совершенных отношениях с Отцом, эти слова Мессии трудно понять, и тем не менее они раскрывают смысл креста и причину, по которой Он умер. Тот факт, что слова Христа записаны также в еврейском оригинале, говорит нам об их великой важности. Автор хочет, чтобы мы правильно поняли их значение. Этими словами Христос не только взывает к Богу, но, как совершенный Учитель, направляет тех, кто наблюдает за Ним, и всех будущих последователей к одному из самых важных мессианских пророчеств Ветхого Завета, к 21-му Псалму. Хотя весь Псалом изобилует пророчествами о кресте, мы коснемся лишь первых 7 стихов. «Боже мой! Боже мой! Для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой! Я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе». С этим воплем со креста Иисус обращается к 21-му псалму и открывает нам суть и цель своих страданий. Во 2-м и 3-м стихах мы слышим жалобу Мессии. Он считает себя оставленным Богом. Мессия сам знает о том, что Бог оставил его и отвернулся, чтобы не слышать его вопль. И это не символическая или поэтическая оставленность, это то, что произошло на самом деле. Если когда-либо человек пережил оставленность Богом, то это был Сын Божий на кресте Голгофы. В 5 и 6 стихах этого псалма муки, которые испытывает Мессия, становятся еще сильнее, потому что он вспоминает завет верности со своим народом. Он заявляет: «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их, к тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде». Кажется, что здесь есть явное противоречие. В истории заветного народа не было ни одного случая, когда праведный человек взывал к Богу и не был избавлен. Однако сейчас безгрешный Мессия висит на древе креста абсолютно оставленный. Что стало причиной того, что Бог удалился от него? Почему он отвернулся от своего единородного Сына? Иисус сам отвечает на эти тягостные вопросы в своей жалобе. В 3 стихе он заявляет, что Бог свят. В 6 стихе он признает невообразимое. Он стал червь и уже не является человеком. Почему Иисус использует по отношению к себе такие унизительные и уничижающие слова? Считает ли он себя червем, потому что стал поношением у людей и презрением в народе? Или была более страшная причина для его самоучижения? В конце концов, он не взывал: «Боже мой, Боже мой, почему люди оставили меня?» Но он хотел узнать, почему Бог его оставил. Ответом может быть только одна горькая истина. Бог сделал так, чтобы нечестие всех нас пало на него. И он,
подобно червю, был оставлен и поражен вместо нас. Другие тексты позволяют нам еще глубже понять сущность креста и раскрывают, что он должен был претерпеть для того, чтобы совершить искупление своего народа. Если мы содрогаемся от этих слов псалмопевца, мы будем еще поражены, читая о том, что Сын Божий также уподобился змею, вознесенному в пустыню. Двумя козлам, понесшим грехи народа, одному заколотому и другому, которого изгоняли вон. Первая метафора представлена в книге чисел, поскольку Израиль почти беспрестанно бунтовал против своего Господа и отвергал его благодатную заботу, Бог послал на народ ядовитых змей, и многие умирали. Однако в результате покаяния народа и посредничества Моисея Бог вновь предоставил им возможность спасения. Он повелел Моисею: «Сделай себе ядовитого змея и выставь его на знамя». Затем он пообещал, что всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. Во-первых, кажется, что вопреки здравому смыслу, то, что исцеляло, было сделано по виду, подобным тому, что наносило рану. Это яркая иллюстрация креста. Израильтяне умирали от яда змей. Люди умирают от яда собственных грехов. Бог повелел Моисею поднять на знамя причину смерти. Он возложил причину нашей смерти на собственного Сына, когда Тот висел на кресте. Иисус Христос пришел в подобии плоти греховной и ради нас был сделан грехом. Израильтяне, которые верили Богу и взирали на медного змея, оставались жить. Человек, который верит Божьему свидетельству о Его Сыне и взирает на Него с верой, будет спасен. Как написано: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Исайя 45:22. Священническая книга Левит содержит вторую метафору. Поскольку невозможно было представить или проиллюстрировать искупительную смерть Мессии одним видом жертвоприношения, Бог требовал от людей приношения двух жертвенных козлов. Первого козла приносили в жертву за грех пред Господом, и его кровью кропили крышку ковчега завета и перед ней за завесой в святом святых. Эта часть приношения служила прообразом Христа, который пролил свою кровь на кресте, чтобы совершить искупление грехов своего народа. Это удивительная иллюстрация смерти Христа как умилостивления, что Он пролил свою кровь, чтобы удовлетворить Божью справедливость, успокоить Его гнев и принести мир. Второго козла первосвященник представлял пред Господом как козла отпущения. Первосвященник должен был возложить обе руки свои на голову живого козла и исповедать над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их. Левит 16:21. Затем первосвященник отсылал козла отпущения прочь в пустыню, и этот козел уносил на себе все беззакония народа в землю недоступную. Там он будет скитаться один, оставленный Богом и изгнанный из Божьего народа. Козел отпущения был прообразом Христа, который грехи наши сам вознес телом своим на древо, и который пострадал и умер в одиночестве вне стана. 1 Петра 2:24. Второй козел удивительным образом представляет смерть Христа как наше очищение и искупление. Он унес наши грехи прочь. Псалмопевец пишет: «Как далек восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Псалом 102:12.
Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Крест Иисуса Христа» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Разве не поразительно, что червь, ядовитый змей и козел отпущения символизируют Христа? Сравнение Сына Божьего с такими непривлекательными животными было бы богохульством, если бы не проистекало из самих ветхозаветных писаний и не было подтверждено авторами Нового Завета, которые при помощи еще более странных образов описывают его жертвенную смерть. Направляемые Духом Святым, они говорят нам, что Мессия, который не знал греха, был сделан грехом, и что тот, кто был возлюбленным Отца, стал в его глазах проклятием. Мы все слышали об этих истинах и раньше, но уделяли ли мы им достаточно внимания? Сокрушили ли они нас? Тот, о ком серафимы пели «Свят, свят, свят» Исаия 6:3, на кресте был сделан грехом за нас. Кажется, что искать смысл этой фразы — слишком опасное предприятие. Ступив один шаг, мы отказываемся идти дальше. Как понять, что тот, в ком обитает вся полнота Божества телесно, Колоссянам 2:9, был сделан грехом? Мы не должны довольствоваться поверхностным объяснением этой истины, пытаясь защитить репутацию Сына Божьего, и в то же время мы должны быть осторожными, чтобы не сказать что-либо недостойное о Его неизменно непорочной личности. Как случилось, что Он был сделан грехом? Писание говорит, что Христос был сделан грехом таким же образом, как верующие становятся праведностью Бога в Иисусе Христе. В своем втором послании к церкви в Коринфе апостол Павел пишет: «Того, который не знал никакого греха, Он сделал грехом ради нас, чтобы мы могли стать праведностью Бога в Нем». 2 Коринфянам 5:21. В этой жизни верующие имеют праведность Бога не благодаря нравственному улучшению, в результате которого они становятся праведными и безгрешными, а благодаря вменению праведности Христа. Таким же образом, Христос стал грехом не из-за своего нравственного падения, из-за которого Он действительно стал порочным и неправедным, а в результате вменения, которое сделало Его виновным вместо нас перед престолом Божьего суда. На кресте Христос не стал грешным. Это наши грехи были вменены Ему, и Бог стал считать Его виновным в наших преступлениях и обрушил на Него наказание, которое заслужили мы. Он стал грехом не потому, что участвовал в нашей развращенности, а потому, что понес нашу виновность. Мы не должны забывать, что даже тогда, когда Он взял наши грехи, Он оставался непорочным и чистым Агнцем Божьим, и Его жертва была приятным благоуханием для Его Отца. Но мы должны понимать, что безгрешность Христа не сглаживает того ужасающего факта, что Он был сделан грехом ради нас. Хотя эта виновность была вмененной, она была реальной виновностью, приносящей Его душе невыразимые муки. Иисус Христос поистине занял наше место, понес нашу вину
и испытал полную меру гнева Божьего, которого заслуживал наш грех. Огромный разрыв между тем, кем он был на самом деле, и тем, чем он был сделан, еще больше подчеркивает страдания, которые испытывал Христос. Даже для грешника невероятно страшно столкнуться лицом к лицу со своими грехами и почувствовать тяжесть своей вины. Тем более было невыносимо тому, который не знал никакого греха, нести грязь, которая абсолютно ему чужда, и испытывать вину бесчисленного множества грешников. Невыразимый ужас ощущает грешник, когда Бог взыскивает с него его грехи. Но его муки — это ничто в сравнении с тем, что испытывает тот, кто не причастен злу, не порочен и отделен от грешников. Евреям 7:26. Одно дело, когда грешник осужден Богом, с которым у него нет отношений и которого он не любит. Совсем другое дело, когда возлюбленный Сын Божий осужден своим Отцом, которому он был близок целую вечность и которого любил без меры. То, что Христос был сделан грехом, это ужасное и превосходящее понимание истина. Тем не менее, когда мы думаем, что нет более мрачных слов, которые могут быть сказаны против Христа, Павел берет в руки светильник и ведет нас в еще более глубокое и темное подземелье унижения и страданий Христа. Там мы видим висящего на кресте Христа и его самое бесславное имя — проклятый Богом. Писание говорит, что, нарушив Божьи заповеди, все человечество находится под Божьим проклятием. Павел пишет церкви в Галатии: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Галатам 3:10. В Новом Завете оно указывает на положение тех, кто находится под божественным порицанием и осуждением, тех, кому Бог вынес обвинительный приговор. Божье проклятие — это антоним Божьего благословения. Поэтому, используя заповеди блаженства в качестве стандарта благословения, мы можем узнать, что значит оказаться под проклятием Бога. Благословенным дано Царство Небесное. Проклятым вход туда закрыт. Благословенным дано утешение. Проклятые испытывают Божий гнев. Благословенные наследуют землю. Проклятые искореняются из нее. Благословенные насыщаются. Проклятые несчастны и жалки. Благословенные получают милость. Проклятые осуждены без жалости.

услышать, когда пойдет в ад, это то, что все творение встанет и будет славить Бога за то, что Он освободил землю от ада. И это не преувеличение. Такова мерзость тех, кто нарушал Божий закон, и таково презрение святых по отношению к грешникам. Подобные выражения — грубое оскорбление для мира и для многих современных евангельских верующих. Но об этом говорит Библия, и об этом должны говорить и мы. Если ради этикета мы будем отказываться объяснять людям неприятные истины Писания, тогда Бог не будет считать нас святыми, люди не осознают, что находятся в ужасном положении, и жертва Христа никогда не будет оценена должным образом. До тех пор, пока мы не поймем, что значит для человека находиться под Божьим проклятием, мы не осознаем, что значило для Христа стать проклятием ради нас. Мы никогда в полноте не поймем весь ужас и всю красоту того, что Он сделал ради нас на том древе. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Галатам 3:13. Мудрец книги притчей записал: «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Притчи 26:2. Мы продолжим эту тему в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гуза, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Начинаем передачу «В мире природы».
1: В сегодняшней передаче вы услышите беседу с рыбой, которая умеет не только плавать, но и летать.
2: А затем речь у нас пойдет о знаниях и о вере.

0: свой летучая рыба морская? Как ты живешь над волнами, летая?
1: Так и живу. Плавники — мои крылья. Стайкой летаем мы, как эскадрилья.
0: Летучая рыба, а не могла бы ты рассказать мне немного больше о своей жизни?
1: О моей жизни? Тебя это очень интересует?
0: Конечно. И я думаю, это будет интересно нашим радиослушателям. Ведь не всякая рыба умеет летать так, как ты.
1: Ну, хорошо.
0: Летучая рыба, скажи, пожалуйста, сперва несколько слов о своей внешности, чтобы радиослушателям нашим было ясно, как ты выглядишь.
1: Как я выгляжу? Как обычная рыба с не совсем обычными плавниками.
0: Да, туловище у тебя, как у обычной рыбы. Спинка твоя темно-синего цвета.
1: Верно, а нижняя часть тела серебристая. Такую окраску имеют многие рыбы, которые у самой поверхности моря живут.
0: Почему?
1: Не догадываешься? Для лучшей маскировки. При взгляде сверху-то вода морская синего цвета.
0: И твоя спинка синяя?
1: Да, чтобы труднее было нас обнаружить птицам-рыболовам, которые над океаном летают.
0: А брюшко серебристое почему?
1: А потому что, если снизу, из-под воды на небо глядеть, оно светлым выглядит, серебристым.
0: Ах, вот в чем дело. Значит, нижняя сторона у тебя серебристая, чтобы врагам твоим, в глубине плавающим, труднее было тебя снизу заметить?
1: Точно.
0: Разумно окраска подобрана?
1: Конечно, разумно. Это творец природы обо мне позаботился.
0: Верно. Я вижу, туловище у тебя летучая рыба, продолговатое.
1: Да, 30 сантиметров в длину.
0: Ну а плавники-то твои действительно не совсем обычные.
1: Конечно, ведь они мне и плавниками, и крыльями служат.
0: Да, на вид пара твоих передних грудных плавников крылья напоминает.
1: Верно. Когда я их в стороны развожу, я почти как птица выгляжу. С синевато-зеленоватыми крыльями. Вот смотри.
0: Да, недаром некоторые любители природы называют вас летучих рыб, синими птицами моря. Скажи, а в каких морях вы живете?
1: В теплых морях. Там, где температура воды выше 20 градусов тепла по Цельсию. Всего в разных морях и океанах земного шара более 60 видов летучих рыб проживает.
0: Ого! Разнообразие!
1: Да, разнообразные мы летучие рыбы. Но главное различие вот какое. Есть летучие рыбы двукрылые, а есть четырехкрылые.
0: Двукрылые и четырехкрылые? Интересно.
1: Да, как самолеты, бывают двукрылые, монопланы и четырехкрылые, бипланы.
0: Четырехкрылые самолеты устарели, они летают хуже.
1: Да, а четырехкрылые летучие рыбы как раз летают лучше.
0: А ты, видимо, к двухкрылым относишься?
1: Нет, я четырехкрылая.
0: Да что ты говоришь? А я у тебя только два больших крыла плавника вижу.
1: Это я тебе показала, в стороны развела два моих передних верхних плавника крыла.
0: А где же еще два крыла твоих?
1: А вот они внизу. Сейчас увидишь их.
0: Ага, теперь вижу. Это твои брюшные плавники.
1: Да. Они поменьше верхних, но тоже мне в полете крыльями служат.
0: Значит, ты, когда летаешь над волнами, машешь четырьмя крылами?
1: Нет, я ими не махаю. Я ведь как планер летаю.
0: Ах, ты планируешь как планер?
1: Ну, конечно, как планер с четырьмя несущими плоскостями.
0: Понятно. А мне, когда я смотрела, как взлетали летучие рыбы, казалось, что они машут своими крыльями-плавниками.
1: Я знаю. Иногда так кажется, потому что при взлете, чтобы сильнее от воды оттолкнуться, мы своим хвостом энергично в воде работаем.
0: Ага, и от этого все тело вибрирует?
1: Ну да. И кажется, что мы при этом крыльями машем.
0: Понятно.
1: Да, а уже в полете мы свои крылышки-плавники неподвижно держим. Иногда, правда, угол наклона их меняем, чтобы направление полета изменилось.
0: Интересно. Скажи, летучая рыба, а зачем вообще вы летаете? Вы ведь, наверное, и плавать неплохо умеете, и в воде себя хорошо чувствуете. Для чего же вам из воды выскакивать и летать?
1: В воде мы, конечно, себя хорошо чувствуем, как рыба в воде, и плаваем хорошо. Но иногда выскочить из воды и немного пролететь тоже нужно бывает.
0: Зачем?
1: Живем-то мы, летучие рыбы, как я уже сказала, у поверхности воды. Питаемся там планктоном, мелкими ракообразными, моллюсками.
0: Ну и что?
1: А то, что когда у поверхности воды кто-нибудь из хищников морских на нас нападет, какая-то хищная рыба.
0: Вам, чтобы от этой хищной рыбы спастись, удобнее из воды выскочить, чем уйти в глубину?
1: Совершенно верно. Вылететь из воды – это удобный способ уйти от погони.
0: Ну да, другие-то рыбы летать не умеют. Теперь ясно.
1: Да, такому необычному для рыб способу спасения от врагов научил нас, летучих рыб, наш Творец.
0: И он создал вас приспособленными к полетам над водой.
1: Верно. Создатель снабдил нас для этого специальными крыльями-плавниками, особой формы хвостом и очень большим плавательным пузырем.
0: О крыльях-плавниках мы уже говорили, а вот о хвосте и о плавательном пузыре еще не упоминали.
1: Большой плавательный пузырь помогает мне быть легче.
0: Понятно. А хвост?
1: Ты на хвост мой не обратила серьезного внимания?
0: Нет. Так, в чем же особенность его формы?
1: Посмотри.
0: Ага, нижняя лопасть твоего хвоста гораздо длиннее верхней. Интересно, зачем это?
1: Это очень важно для взлета и полета.
0: Хвост с очень длинной нижней лопастью, нижней половинкой, важен для взлета и полета?
1: Да, важен.
0: Летучая рыба, чтобы мне все стало ясно, расскажи, пожалуйста, поподробнее, как тебе удается взлететь над водой? Наверное, это не так-то просто?
1: Конечно. Много энергии приходится тратить. Прежде всего, чтобы взлететь в воздух, нужно разогнаться в воде до определенной скорости.
0: Сначала разогнаться до определенной скорости? До какой?
1: До 30 километров в час.
0: Ого! Достичь в воде скорости 30 километров в час. Неплохой спортивный результат.
1: Да. И вот, разогнавшись до такой скорости, я пытаюсь выскочить из воды и взлететь.
0: Захватывающий момент. Интересно, как ты производишь взлет?
1: Здесь нужен точный расчет. Я выношу свое тело из воды под углом 15 градусов. Сначала из воды выскакивает моя голова, потом передние плавники крылья.
0: И ты раскрываешь их над водой?
1: Точно. А хвост мой, вернее, его более длинная нижняя лопасть, все еще остается в воде. И я энергично работаю хвостом, его нижней лопастью, с силой бью им в воде из стороны в сторону, чтобы набрать еще большую скорость.

0: Тебе хвост служит чем-то вроде двигателя?
1: Да, хвост – мой двигатель.
0: Теперь понятно, почему нижняя лопасть твоего хвоста более длинная.
1: Да, создатель сделал ее более длинной, чтобы при взлете она оставалась погруженной в воду, и я могла ею от воды отталкиваться. Я при этом быстро-быстро своим хвостом вибрирую. Мой хвост делает в воде 50 ударов в секунду.
0: Ого, 50 ударов в секунду. Вот это мотор.
1: А как же, иначе не взлетишь. Достигаю я на поверхности воды перед самым взлетом скорости 60 километров в час.
0: 60 километров в час? Ничего себе машина.
1: Да, и уже на такой скорости я взлетаю. Раскрываю свою вторую нижнюю пару плавников крыльев. Это обеспечивает большую подъемную силу. И я, наконец, отрываюсь от поверхности воды.
0: Ура! И летишь?
1: И лечу, планирую над морем.

0: И много ты, летучая рыба, можешь пролететь?
1: Это зависит от того, куда ветер дует, от восходящих потоков воздуха.
0: Ага, вот от чего.
1: Да, при благоприятных условиях я могу находиться в полете 30 секунд и пролететь над волнами океана метров 200, а иногда даже 400.
0: Неплохо для рыбы.
1: Да, так летать меня мой творец научил.
0: Верно. И после полета ты приводняешься и опять в воду?
1: Да. Но если я не хочу приводняться, я отталкиваюсь от воды длинной нижней частью своего хвоста и лечу дальше.
0: Вот даже как!
1: Да, я вибрирую в воде нижним концом хвоста, и это дает мне ускорение для продолжения полета.
0: Интересно, а сколько раз ты вот так отталкиваешься от воды, когда летаешь?
1: Я обычно касаюсь воды 3-4 раза во время полета.
0: Теперь-то мне ясно, почему ты сказала, что хвост с очень длинной нижней лопастью важен для взлета и полета.
1: Да, для отталкивания от воды. Благодарение Создателю, что он снабдил меня хвостом такой подходящей формы.
0: Хорошо. Большое спасибо тебе, дорогая летучая рыба, за все, что ты мне рассказала. Это очень интересно. А теперь пришло нам время попрощаться. Мне пора домой возвращаться.
1: Ну что ж, до свидания.
0: Всего хорошего, летучая рыба. Счастливо тебе и плавать, и летать.
1: Спасибо.

0: Продолжаем передачу «В мире природы».
1: Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь живых летучих рыб? Я, признаться, видел их только на рисунках и фотографиях. А вот моряки, плавающие в теплых тропических морях, наверняка их видели живых. Летучие рыбы там встречаются довольно часто. Эти интересные рыбы удивляли морских путешественников на протяжении многих столетий. Известно, что в XVI веке они встретились участником кругосветного путешествия Магеллана. Один из моряков Магеллана с удивлением писал в путевых заметках, что летучие рыбы могут пролетать большее расстояние, чем стрела, выпущенная из самострела. Вероятно, сам Магеллан и его спутники с некоторой завистью наблюдали за полетом впервые увиденных ими диковинных летучих рыб. Ведь им стало ясно, что не только птицы, но даже и некоторые рыбы умеют летать, а они, люди, к сожалению, не умели. Да, в то время, не забывайте, в 16-м столетии люди еще не могли летать. Самолетов и планеров тогда не было, их еще не изобрели. Ясно, что не так просто сконструировать надежный летательный аппарат. Крылатое устройство, которое тяжелее воздуха, но тем не менее по воздуху летает. Точный расчет конструкции летающего устройства должен учитывать его вес, подъемную силу, возникающую в крыле, движущую вперед силу, скорость полета. Много пришлось поработать изобретателям, конструкторам, отважным испытателям летательных аппаратов, прежде чем были созданы надежные самолеты и планеры. Примерно через 4 столетия после кругосветного путешествия Магеллана, после многих ошибок и неудач, люди, наконец, научились летать. А кто научил летать птиц и летучих рыб? Ведь они умели делать это задолго до изобретения самолетов и гораздо раньше первого кругосветного путешествия Магеллана. Кто разработал конструкцию их крыльев таким удачным образом, что, будучи тяжелее воздуха, они могут прекрасно летать? Какой конструктор произвел точный расчет, необходимый для успешного полета летучих рыб? Кто дал летучим рыбам инстинкты, заставляющие их перед взлетом достигать скорости 60 км в час, выскакивать из воды под углом 15 градусов горизонтали и как раз в нужную секунду раскрывать сначала одну, а потом другую пару плавников крыльев? Какой изобретатель спроектировал удачную форму хвоста летучих рыб, позволяющую им, энергично отталкиваясь от воды, осуществить взлет или продлить полет? Неужели для всего этого не потребовалось чьих-то способностей, чьей-то мудрости? Так же, как сложность и разумность конструкции самолетов и планеров свидетельствуют о разуме их конструкторов, целесообразность строения летучих рыб и рациональность их поведения говорит нам о мудрости великого Творца, Бога, Создателя жизни на земле.

0: Продолжаем передачу «В мире природы».
1: Пытаясь представить мир без Творца, люди выдвинули свои гипотезы о его возникновении. Одна из них утверждает, что мир не имеет ни начала, ни конца. Теория о вечном существовании мира, однако, приближается к теории о создании мира Творцом. Что-то, несомненно, должно быть вечным, либо мир, либо Творец. Человеческий ум в состоянии принять и одну, и другую мысль. Но наука открыла закон термодинамики, на основании которого все тела материального мира будут иметь, в конце концов, одну общую, очень низкую температуру. Вследствие такого процесса энтропии, истощения запасов энергии, жизнь станет невозможной. И если бы мир материи был действительно вечен, то есть существовал бы бесконечно долго, запасы энергии во Вселенной уже бы истощились. Но существование бесчисленных горячих планет и звезд Солнц Вселенной говорит в пользу того, что материальный мир был некогда сотворен, и что его первопричиной может быть лишь высшая сила, которую мы называем Богом, Творцом. Вселенная является результатом творческой силы, премудрости и воли всемогущего Создателя.
2: Гармония в природе, наличие благоприятных для жизни условий на Земле не может быть простой случайностью. Суточное вращение Земли вокруг своей оси и годовое вокруг Солнца, сочетаясь с 23-градусным наклоном земной оси, производят на Земле точное чередование дней и ночей и времен года, открывая как можно больше земного пространства для обитания всему живому и передавая формам земной жизни такое удивительное разнообразие. Воздушная атмосфера над Землей ровно настолько плотна и высока, чтобы защитить все живущее на Земле от массы вторгающихся в нее метеоритов. Атмосфера сохраняет также температуру, нужную для земной жизни. В Земле содержатся минералы, которые, усваиваясь растениями, превращаются в элементы, необходимые для пищи животному миру. Металлы, нефть и другие ископаемые богатства Земли помогают развитию цивилизации. Пророк Исаия говорит, что Бог, образовавший Землю и создавший ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства.
1: Если же, несмотря на все доказательства гармонии и целесообразности мира, считать, что жизнь на Земле не отвечает никакому определенному плану и замыслу, тогда надо было бы признать, что жизнь возникла из материи случайно. Но и эта случайность на самом деле должна подчиняться закономерностям вероятности. Теория вероятности дает возможность отделить истину от заблуждения и учесть вероятность тех или иных явлений. Вот некоторые факты. Протеины, то есть белки, являются основной частью всех живых клеток. Основные протеины состоят из 5 элементов – углерода, водорода, азота, кислорода и серы. Можно высчитать математическую вероятность соединения элементов протеина в одной молекуле. Вероятность этого – 1 на число, состоящее из единицы со 160 нулями. И для процесса образования одной только молекулы протеина на нашей Земле потребовалось бы 10 в 243 степени биллионов лет. То есть почти бесконечное число. Таков вывод швейцарского математика Карла Гая. Вычисления его показывают, что сама собой жизнь произойти не могла. Данные науки не могут не привести нас к несомненному убеждению, что мир сотворен Творцом. Истина эта открывается разуму. Но она не будет живой истиной, если не откроется и человеческой душе, то есть превратится в ее веру, надежду и любовь. Потому что только верой, надеждой и любовью человек соединяется с Богом, который есть любовь. Нравственные выводы из несомненной истины Божьего бытия остаются, конечно, делом свободы каждого человека. Спасение есть область свободы. И если человек захочет серьезно принять и выполнить те условия, которые сам Бог поставил для познания его истины, тогда начнет изменяться жизнь человека. Божья истина станет в нем великой силой, и у такого человека не останется никакого сомнения в бытие Божьем. Вера для него станет знанием.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

светочи. Их считают десятками тысяч, тех, что слово сказали свое, имена их на скалах бы высечь, где не может вредить воронье, и сказать всем живым: «Посмотрите, это ваши вожди красоте, к вам от них протянулись нити, чтобы вам не тонуть в суете. Это звезды, властители духа, как от солнца от них миру свет, без творцов будет холодно, сухо, драгоценен для Бога поэт».

«Суета сует», — сказал экклесиаст. «Суета сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его?»

закат. Все ниже и ниже, и вскоре опустится солнце за море. Вечерние эти мгновенья, пока еще сон в отделении, я мыслю о дне и о ночи, о Божьей любви и о прочем. Вот солнце сегодня сходило, всех грело оно, всем светило, давно уже эти законы Господней любви нам знакомы. Но как у нас мало усердия, что Божий пример милосердия усвоить, как Божье веление, нам данное для исполнения. Закат, горизонт багревеет, кто гнев на кого-то имеет, отбрось, не ходи с ним до ночи, без гнева сомкни свои очи. Написано в каждом закате, кончается день благодати, так будем же, Божьи дети, ходить постоянно во свете.

Важная истина. Я всего покамесь не пойму, много всяких, что и почему. Вечность дать ответ на все должна. А пока узнал и рад тому, что Господь мой просвещает тьму. Ночью эта истина важна. На земле как свет она нужна.

0: Небеса проповедуют. Может, солнце не просто горит, но и пламенно нам говорит о величии Божьих дел. Как возвышена звездная речь, да, Творец мог светило зажечь, чтобы понять ту речь ты сумел, сколько раз ты на небо смотрел. Что, не понял? За столько лет неужели нет?
1: Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней.
2: Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней.
1: Покайся, пока не увяла здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
2: Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
1: Пока.

0: покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.
1: Напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.
0: Пока.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
0: Покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви. Ответь же на Божьи призывы, покайся и вечно.

Орел парит, но даже у орла слабеют силы. Вот скала, после полета всякий раз орел берет там сил, запас. Потом стремлением к небу полн, с небесной точки зренья он глядит на землю, а на ней всего так много, но ценней всего земного для орла, конечно, небо и скала.

надломленная лилия. Тоненький стебель надломленной лилии, сделав колено изгиб, к солнцу опять устремился с усилием и не засох, не погиб. Так у меня, когда низко склоняются, переживая беду, к горнему миру тогда устремляются бурей надломленных дух.

Последнее дыхание зимы, последние метели и морозы, и вновь вступаем с радостью мы в страну весну, где солнце, песни, розы, лучами жаркими всю землю напоив, красавица весна цветы раскинет, и зазвучит ликующий мотив, что жизнь сильна и в бурях не загинет. Подснежник закивает головой, преодолев холодное дыханье, и жаворонок выси голубой наполнит небо трелью ликованья. Глядя на яркий жизненный поток, весенний день и радостный, и ясный, душа поет тебе, великий Бог, создавший жизнь могучей и прекрасной. Я буду петь о красоте твоей, мой добрый Бог, душой к тебе стремится, среди садов весенних и ключей, и в дни разлуки за стеной темницы. Со мной вместе вся земля поет и величает утро возрождения. Весна идет, все ближе день Христова воскресенья.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши неписатели, и не только мама. Спасибо всем жертвователям, благодаря которым я имею ваше издание. Всегда с нетерпением жду их, читаю на одном дыхании, потом делюсь с другими. Слава Богу за большое общение, которое имею, вместе со всеми переживаю и молюсь. Сколько разных судеб! Как чудно Бог приходит на помощь! Хочу и я немножко рассказать из своей жизни. Мне в декабре исполнилось 72 года. Пройденный путь был не из легких. Помню годы войны. Рано осталась без отца. Погиб на фронте. Школа, голод, учеба в институте, когда приходилось жить на мизерную стипендию. На работу послали в Молдавию, Тирасполь. Здесь пришлось очень много претерпеть в годы атеизма. Постоянные вызовы в КГБ, издевательства на работе. Но Господь укреплял, поддерживал и посылал свою помощь в трудные минуты. Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. В 1964 году вышла замуж. Бог послал друга жизни, с которым вместе трудились на ниве Господней. Мы оба очень любим детей. Но прошло 8 лет семейной жизни, а деток нет и нет. У нас было много друзей в разных городах Советского Союза, и у всех были дети. Это удручающе действовало на меня. И я, как та Анна, плакала, сокрушалась, что никто меня мамой не назовет. И когда уже смирилась, и никакой надежды не было по заключению врачей, Бог явил нам свою милость. Есть ли что невозможное для Бога? И чудо совершилось. Несмотря на возраст, мне было уже 35 лет, и слабое физическое здоровье, родилась долгожданная доченька Аннушка. Анна — благодать, то есть незаслуженная милость. А через 3 года Господь послал еще и сына Вениамина. Бог наделил их удивительными способностями. С 2-летнего возраста они рассказывали стишки и пели песенки в собрании во славу Творца. Мы постоянно обращались к нашему защитнику, Отцу Небесному, чтобы сохранил и защитил их души от дьявола. Теперь уже имеем и 5 внуков, которые тоже славят Господа, так что не только мамой, но и бабушкой стала. Я хочу утешить тех, кто не имеет деток. Уповайте на милость Божью. Еще высылаю стих, который получила в день своего 72-летия от дочери. Это самый дорогой для меня подарок. Много наших друзей уже ушли домой, в небесные обители, а мы еще в пути. Мне кажется, что время мое близко, когда жилище с места будет снято, как горные потоки, годы быстро, неудержимо к вечности стремятся. Любовь Бугаева, Молдова.

мамочке к 72-летию. В эту ночь не спится мне совсем, много разных мыслей в голове, но прекрасное среди многих тем день рождения мамочки моей. Очень благодарна я Христу, что ты стала мамою моей, светом разгоняла темноту ты молитвой праведной своей. Жаль, что быстро наша жизнь летит, серебром покрылась голова, часто ноет все, и все болит, но запомни ты мои слова. Ты, мамулечка родная, лучше всех, ты подругой для меня была, и с тобою связан мой успех. Ты достойный жизни путь прошла, папе ты помощницей была, и поддержкой людям в трудный час, деток к Богу ты в мольбе несла, и сейчас ты молишься о нас. Будь же, мама, вечно молодой, пусть Господь сам исцелит тебя и пошлет душе твоей покой, сохранит и укрепит, любя. Дочь Анна.

Это ради того, чтобы мне рассказать о Боге, о мире и о том, почему мне так тяжело жилось. Тогда еще чужие мне люди стали моими проводниками к Господу. Они стали родными. Многих из них только образ остался в памяти. Часто вспоминаю их взгляды, их радость, их стремление помочь, и я прошу Господа воздать им сторицей. Сама им чем-то воздать я не в состоянии, но чем могу, помогаю другим, тем, кто слабее меня. И мои друзья не в обиде на меня, а наоборот, они в этом помогают. Кассеты, диски, литературу, в том числе и вашу, христианские песенники привозят мне, а я везу в Молдавию. Там живут мои братья и сестры. Они ходят в молитвенный дом, где всего этого нет. Я рада помочь им. Татьяна Кривенко.

Вы нам писали: «Мы самые сильные». В книге пророка Исаия 43:1 говорится: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Так может говорить лишь тот, кто искренне любит. Оценить любовь Бога невозможно в полном объеме. Нет такой единицы измерения, потому что сам Бог не имеет ни начала, ни конца. Такова и Его безграничная любовь. Любовь, которая никогда не предаст. Любовь, которая не ищет своего. Любовь, которая сострадает. Любовь, которая врачует раны. Став жертвою на позорном кресте, Сын Бога Живого искупил нас от позорной смерти, от погибели, покрыл наши преступления безграничной милостью. Иногда задаю себе вопрос: почему именно меня Господь привлек к себе, позвал за собою? Кто я среди всего человечества? Я пылинка во Вселенной. Иногда меня охватывает такое чувство беспомощности, ведь я не могу достойно воздать славу тому, кто среди всего человечества нашел меня. Господь увидел погибающую душу. Он не прошел мимо. Он излил на меня елей божественной милости. Он видел томление моей души, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои. Псалом 39:3. Я желаю следовать за Ним на Его условиях. Я желаю строить свою жизнь на Его основании. Я желаю, чтобы сам Бог был краеугольным камнем моего строения, храма моей души. Я знаю, только такое строение устоит. Нашу душу можно сравнить с городом, который имеет множество ворот. Это наши уши, глаза, уста, мысли. И все, что входит через эти ворота в нашу душу, то и живет с нами. В своей молитве я говорю Богу о том, что меня очень волнует, тревожит, прошу о помощи у Господа. Я плачу от бессилия, когда мои близкие покидают этот бренный мир, не приняв спасения. И я остаюсь без надежды, ведь больше никогда не смогу говорить с ними о вечной любви Бога. Моя близкая подруга, с которой связана юность, вкусив однажды, как благ Господь, предала его, вернувшись в то тенистое болото, откуда он ее однажды вытащил. Любовь Христа растоптана, предана, победила любовь ко греху. Самое печальное, что моя подруга осознает, что, живя так, идет в погибель, но согласилась с таким выбором. Мои знакомые увлеклись одним вероучением и считают, что Бог смотрит только на сердце. Да, Бог смотрит на сердце, но не из сердца ли исходят злые помыслы, непотребство, похоть плоти, похоть очей? Так говорит нам Слово Божие. И как я могу утверждать, что люблю Бога, если буду делать то, что Его огорчает? Ведь даже люди, далекие от религии, от Бога, говорят: «Наше время – Содом и Гоморра». Люди сами ничего не могут сделать для спасения мира, утопающего во грехах, беззаконии, крови и лжи. Как важно нам, народу Божьему, светить в этом темном мире. Сколько труда нам нужно вложить, чтобы как можно больше людей вошло в ковчег спасения. Имея эту жемчужину веры от Бога, будем делиться богатством нашей души. Имея Бога в сердце, следуя за Ним,
мы самые богатые в этом мире. Нам уготовано наследство, Царство Божие. Мы в Господе самые сильные, ибо Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исайя 40:29-31. Часто среди народа Божьего слышится ропот, какая-то неуверенность в завтрашнем дне. Глядя на нестабильность некогда крепкой экономики Германии, народ мечется и строит планы. Не говорит ли нам Библия? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Почему мы заботимся наперед? Не обещал ли Господь заботиться о наследии своем? Не Он ли кормил в пустыне свой народ манной? Ведь Он не изменился. Он тот же – начало и конец, альфа и омега. Никто не знает кончину свою и число дней своих. Самое важное нужно усвоить каждому из нас – быть в мире прежде всего с Богом и со всеми, бодрствовать и молиться, и, конечно же, не унывать. Людмила Франк.

живем ли мы? Живем ли мы вообще, когда бежим то вверх, то вниз по жизненным ступенькам, когда мы постоянно лишь спешим, изнашивая нервы помаленьку, когда и ночью мы без сна лежим и мысленно в делах своих кружим? Живем ли мы? Живем ли мы, вставая до зари, а мысли уже там, где ждет работа? Со страхом смотрим на календари, казалось, только что была суббота, уже горят у дома фонари, а в нас от стресса все дрожит внутри. Живем ли мы? Живем ли мы тогда, когда у нас апатия и все нам безразлично, когда за горизонтом день погас, а в нем как будто не было нас лично, когда открыть порой не можем глаз в плену каких-то там хмельных зараз? Живем ли мы? А жизнь одна, и Бог ее нам дал в надежде, что мы будем в ней счастливы. Иначе для чего бы придавал Он краскам жизни эти переливы, шедевры в ней? Их Бог сам создавал. Всегда ли взгляд наш это замечал? Живем ли мы? Неужто нужно, чтобы потрясло инфарктом нас, дорожной катастрофой, чтоб до сознания нашего дошло, как дороги и цены жизни строфы, чтобы мгновение каждого тепло нам радость бытия нести могло, чтобы нам жить? Иначе как Творца благодарить за эту жизнь, когда мы и не жили? Научимся же мы себе дарить мгновения, что от Бога получили, чтобы нас в каждом дне могла пронзить осознанная свежесть слова «жить». Давайте жить. Анна Вельк.

Стихи наших читателей. «Себя увидеть озаренным сердцем». Светлана Тимохина, Украина. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». 1 Коринфянам, 11 глава, 31 стих. «Себя увидеть – это милость Божья, во свете неба озаренным сердцем, и осознав, о, как же я ничтожен, от гордости просить у Бога средства. Себя увидев Божьими очами, вдруг ужаснуться, застонав от боли, и ради Бога с горькою печалью лишь вопиять: погиб я, горе, горе. К такому сердцу Бог спешит навстречу, чтобы утешить новостью благою. Кровь Иисуса боль греха излечит, Христос раскаявшихся успокоит. Суди себя, и Бог тебя услышит, покажет во Христе освобождение, простит грехи и в книгу жизни впишет на основании нового рождения».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Дорогие наши неписатели, квадратик в скатерти. Прочитала в алтаре номере 3 за март 2010 год рассказ Александра Савельева «Потеря». И мне сразу на память пришел стих, который я выучила, когда училась в 7 или 8 классе. Наша соседка дала прочитать его. И вот спустя 23 года я хочу с вами поделиться им. Уж очень схожий смысл стиха и рассказа. И дал бы нам Бог всем терпения, мудрости, кротости, чтобы ничего не делалось во гневе, а только в любви Господней. От всего сердца благодарна Господу за Его милость и любовь ко мне. Он даровал мне любящего мужа и 3 здоровых детей. И верю, что Господь не оставит мои молитвы без ответа и коснется сердец мужа и детей, и они будут спасены. Этот греховный мир увлекает наших близких. Прошу у вас молитвенной поддержки за моего мужа, детей и всех неверующих родственников. И еще я хочу сделать подарок – годовую подписку на газету «Забытый алтарь» для моей подруги. Мы с ней не виделись уже 19 лет. Я в Германии, а она на севере, в Новом Уренгое. Хочется, чтобы и она, и ее семья познали любовь и милость Господа Иисуса Христа. Наталья Яшински. Дети – цветы нашей жизни. Это наша радость, где-то непокорность, где-то, может, слабость, где-то смех ребячий и мечты и грезы. Но сейчас скажу вам, расскажу сквозь слезы, как одна машина погубила розы. Жизнь ребенка стала горькая, как слезы, как один мальчонка, ему годик 5, вырезал с котерки маленький квадратик. И еще кружочек. Думалось мальчонке, мама будет рада, но как мать влетела, это увидала, ей с котерки белой, видно, жалко стало. Ножницы схватила, по рукам ударив, кровь из них сочилась. Мать забыла жалость. Люди подоспели сыну на подмогу, отвезли в больницу, в белую палату. Там сестра ходила в беленьком халате, и однажды мальчик спросил у сестренки: «А когда же доктор мне отдаст ручонки?» И слеза сестренки на подушку пала: «А твои ручонки мамочка украла». Мать в палату входит, все вдруг замолчали. Сын к культышке тянет, мать не стала охать. «Мама, дай мне ручки, а то мне так плохо, а то за обедом ложку не возьму я. И конфетку в ротик свой не положу я, но их нет у мамы. И совет даю вам, милые мамаши, вы скатерку купите, даже лучше, краше. Но зачем ребенку вот такие муки? Ведь нигде не купите маленькие руки». Прислала Наталья Яшински.

не было адреса. От всего сердца благодарю вас за заботу о таких немощных, как я. Мне 87 лет, и я радуюсь, когда получаю забытый алтарь. Несколько раз его перечитываю, а потом передаю в церковь, и все вас благодарят. Приехала я из Казахстана. Там приняла в свое сердце Иисуса Христа, и там крестилась, но при развале Советского Союза мы вынуждены были выехать в Россию. Купить свое место для проживания не было средств, и мой муж от душевного расстройства ушел в вечность. Осталась одна, и у меня не было своего постоянного места жительства. 5 лет ходила по чужим квартирам, но Господь мне во всем помогал. Вот сестра во Христе была в Германии, и Господь побудил одну душу выписать мне забытый алтарь. Это Александр Р. Не могу выразить благодарность, как он помог мне в трудную минуту, крепко поддержал духовно в такое трудное для меня время. А я только могу в каждой молитве благодарить Бога за Александра. Но так как у меня не было постоянного места жительства, то посылали забытый алтарь в поселок Малечкино. А теперь у меня новый адрес, постоянный. Мария Грищенко, Россия. Есть о чем вспомнить. Читаешь эту газету и восхищаешься. Сколько читателей делятся своей прожитой жизнью и не скрывая ничего. И за это никто и никого не осуждал, потому что у большинства читателей жизнь протекает примерно так же, чуть положительно или чуть отрицательно. А сколько не писателей описывает свою дивную встречу с Иисусом, каким чудным путем их нашел Христос. А это особенно радует, что в преддверии пришествия нашего Господа через газету многие сердца еще пробуждаются из крепкого сна неверия. Сколько поучительного приобретаешь из этих невыдуманных рассказов, авторами которых являются Тамара Каширина, Светлана Тимохина и другие. А впервые опубликованный невыдуманный рассказ «Прощенный хлеб», автором которого является Виталий Полозов. Читаешь этот рассказ и сравниваешь жизнь героев со своей прожитой жизнью. Она почти не расходится с описанием автора. Да, есть о чем вспомнить. Слава Богу, что Господь нам напоминает, чтобы наши сердца не возносились и не возгордились. Очень благодарен Господу, что среди читателей есть такие сестры, которые, несмотря на свой скромный прожиточный минимум, все же выделяют средства, чтобы выписать и нам эту газету. Уже многие годы подряд сестра во Христе Фрида Г. своей любовью к нам совершает эту неоценимую жертвенность. Да воздаст ей Господь во много крат за оказанную милость. Очень и очень многие получают утешение и подкрепление и могут также поделиться своими нуждами, принять участие в молитвах. Яков Мартинс, Алтайский край, Россия.

0: Какое совпадение! Всегда с большой радостью жду вашу газету или журнал. Читаю запоем, сразу все. Потом читаю снова, с остановками, и открываю новое. Новые увещевания, которые обличают, новую силу черпаю из воспоминаний братьев и сестер. По-новому вслушаюсь в музыку стихов и благодарю Господа за столько одаренных людей в Церкви Божьей. Была приятно изумлена, читая статью «Прощенный хлеб» Виталия Полозова за декабрь месяц. Какое совпадение! Это же имя и фамилия моего старшего брата. А в городе Нытва я пошла в школу. Прочитать такое, окунуться в детство. Голодное, холодное и все-таки прекрасное. Так говорила мама. Милостью Божьей водимы были по всем дорогам, которыми Он нас вел. Спасибо Господу и всем, кто пишет в алтарь, за вашу работу. Дальнейших благословений. О статье, а на столе в редакции новое письмо, это похоже на фельетон. Эльза Райхерт.
1: Сильно меня волнует. Алтарь я бы назвал большим миссионером. И это так чудесно, что мы из него узнаем о том, что происходит на других континентах и в других странах. Как живут христиане, чем занимаются и какая у них бывает нужда. И если кто в нужде, мы тут же можем прийти им на помощь, или материально, или в молитве. Самая главная задача забытого алтаря – спасать людей для вечной жизни. Нам нужно усердно молиться за братьев, которые в заключении. А теперь я хочу написать о том, что меня сильно беспокоит и волнует. Когда Иисус видел страждущих и больных, Он всегда приходил на помощь. Он и нас призывает, чтобы мы страждущим помогали. В Евангелии от Матфея, 25 глава, 36 стих написано: «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Стихи 39 и 40. «Когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Да укрепит Господь нашу веру». Ученики Иисуса Христа тоже однажды просили: «Укрепи нам веру». Мы тоже можем просить Господа укрепить нам веру. И мы знаем, Господь слышит молитвы. Писание говорит, что Бог не изменился. Владимир Феттер.

Ведь я свободна. Читаю, молюсь за нужды других, ксероскопирую по возможности стихи, рассказы и

молиться за других, просят помочь тем, кто на свободе. Слезы сокрушения, молитва покаяния полились из моего сердца и разума. Просила прощения у Спасителя за гордость, несмирение, за свой эгоизм. Ведь Он умер за меня, вырвал из пустыни греха и каждый день печется обо мне. Только Он хочет, чтобы Его воля была в моей жизни, чтобы я с благодарностью служила другим для Него. Ведь я на свободе, могу открыто говорить, петь, славить, евангелизировать. И все это только Его заслуга, не моя. Почему же я зацикливаюсь, обижаюсь? Прощаю и опять возвращаюсь к обиде. Душа моя плакала и молилась, и с каждой минутой в сердце становилось тише и радостнее. Какой всемогущий Бог! Слава Ему! Он видел мои страдания, мучения в последние месяцы и прислал мне то, что мне нужно было – очередной номер забытого алтаря. Сердце ликует. Душа поет от того, что Иисус не оставляет детей своих, допускает горечь поражений и сам выводит из горнила, переплавляя, очищая, омывая. Ведь столько еще труда на ниве Его. Будем помнить. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его». Откровение 3.21. Нина Шерипова, Калмыкия, Россия. Мы тоже ваши. Хочется поблагодарить вас за выписанные для меня газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Признаться, очень переживала, что отключите меня. Так больной переживает, что отключится капельница. И я считаю, что мы все очень больны в этом мире, и там, где есть капельница, туда больной и стремится. А наша капельница – Иисус Христос. Чтение Слова Божьего, служение друг другу, раздача Евангелия, молитвы, общение и через чтение христианских газет и журналов – это так дорого. Нам нужно убрать злой корень обид, ненависти, равнодушия, ревности и просто улыбнуться друг другу, сказать: «Иисус любит тебя, и я люблю тебя». И так каждый день. А ходить надо, держа друг друга за руки. Мы с мужем Алексеем так ходим, и столько разных мнений. Чуть ли не сенсация, что муж взял жену за руку. Некоторые даже из окон смотрят на нас. Мы очень надеялись, что вы нас не забудете. Больному мужу Алексею читаю газеты я. Было бы трудно ему объяснить, что нас забыли. Мы ваши. Наши сердца бьются рядом с вашими. Вы стали для нас как дом наших родственников. У нас с мужем продолжаются испытания. 26 ноября у него определили затемнение легких. У меня затемнений нет, хотя я астматик. С декабря ездили 2 месяца с ним на обследование. Помог брат-баптист Аркадий. Он на своей машине отвозил и привозил нас, оставляя работу, вернее, во время работы. Он договаривался, его отпускали. А в феврале и марте Алексей лежал в больнице. У него подозревают то ли опухоль, то ли туберкулез. Откуда? Сам Леша никогда не пил и не курил. В прошлом он шахматист с разрядом. Молитесь о нас. Любовь, Гурлова, Россия.

резонанс. Нехристианская болезнь? Причина кроется во мне. Спасибо, что решились затронуть эту очень нужную тему. Проблема есть, и молчать нельзя. Депрессия мучает многих, и меня тоже. Уже год я страдаю этим недугом. Бывают улучшения, потом снова рецидивы. Снова возвращается состояние апатии, хандра, безразличия, отсутствие всякого интереса, нежелание посещать собрания. К врачу я не обратилась. Очень неохотно посещаю врачей. Да и стыдно, говорю себе, ты же христианка, твой врач Христос. Он мой утешитель. Что бы я делала, если бы не знала Его? О себе. Уверена, что причина болезни кроется во мне самой. Первое. Есть предпосылки. Срывы, непонимание, отчуждение, чувство ненужности, возрастные физиологические изменения. Второе. Дала прорасти горькому корню в сердце. Приткнулась о молодую чету в церкви. Хотя слово говорит, что тебе до того, ты иди за мною. Очень тяжело смиряться. Третье. Конечно же, стресс. И все равно благодарю Бога. Он дает мне время исправиться. Ведь в Божьих глазах я намного хуже, чем думаю, но и намного более любима Богом, чем думаю. Как я лечусь? Читаю Библию, молюсь, читаю духовную литературу, иногда беседую о своих переживаниях с близкими, гуляю на свежем воздухе. Особенно возвращает к жизни смех внучки. Главное – не замыкаться в себе. Очень помогает труд. Посещаю больных, стараюсь делать что-нибудь полезное для других. Желаю вам всем всегда молиться и не унывать. Светлана.

и не вдова, и не жена. Одобряю поднятый в забытом алтаре за апрель 2010 года вопрос о тяжелом заболевании депрессией в материале под названием «Нехристианская болезнь». По этому поводу хочу написать, как я это преодолела с Божьей помощью. Мысленно возвращаюсь в свою прошлую никчемную жизнь. Понимаю, что воспоминания ведут меня туда вновь. Плачу и прошу прощения и помощи у Христа, чтобы не вдаваться во все тонкости того несмысленного состояния, которое снова ведет к депрессии. У меня не было детства, не было счастливого замужества, но я счастлива в Иисусе Христе, который несет меня на своих любящих руках. Благодарна Ему за Его безграничную любовь, которую Он спас меня от вечной погибели. И мы ни в коем случае не должны играть с нашими чувствами. Это очень серьезный вопрос. Если мы расслабляемся, начинаем себя жалеть, сами себе сострадать, сочувствовать и не думать о тех, которым, быть может, намного труднее, чем нам, то это приведет к лабиринту. И человек начинает блуждать в поисках самооправдания, искать вину в другом и заходить все дальше в тупик. Перестанет радоваться жизни, а затем разочаруется и в себе самом. А ведь сатана тут как тут и нашептывает: «Все, твоя жизнь закончена, делай на этом точку. Обратной дороги нет, ты никому не нужна. Твоя жизнь не имеет никакого смысла. Сатана есть лжец и отец всякой лжи, а выход есть из любой ситуации. В этом случае нужно с Божьей помощью скинуть с себя всю грязь, которая налипла, и воздать славу Господу Иисусу Христу. Он печется о нас и о нашем духовном состоянии, дарует мир, полный любви и радости». Он сострадает нам, лечит наши глубокие гноящиеся раны. Он говорит: «Ты мой, я искупил тебя своей святой кровью на кресте Голгофском». Поэтому надо довериться Ему целиком и полностью и не говорить: «Столько силы у меня еще есть, и я справлюсь с этим сам». Это самообман. Это доведет до великого урона. Надо крепко-крепко держаться за Господа, Спасителя душ наших. Он приведет всех на Него надеющихся в свою славу. Господь — наша опора на протяжении всего жизненного пути. Он знает всех нас по именам, и волосы наши им сочтены, и без Его воли ничего с нами не случится. Он с нами, надеющимися на Него до скончания жизни». Время очень коротко, и скоро Господь придет за ответом. Готовьтесь к встрече с Ним уже сейчас, потому что не знаем времени Его прихода. Прилагаю мое стихотворение «Моя депрессия». Прошу и в дальнейшем молиться о моей семье. Молюсь и я о вас и ваших нуждах. Большое спасибо Господу Иисусу Христу за то, что познакомил меня со всеми вами. С вами плачу и с вами радуюсь, имея такую большую семью братьев и сестер в Господе. И не вдова, и не жена, осталась в жизни я одна. Мой муж далеко от меня, в том виновата я сама. Терпела долго и ждала, искала счастья, не нашла. Он же не мог меня понять, не мог любви моей принять. Детишек много нарожала, заботя счастья всем желала, хотела семью сохранить, со всей семьей в согласии жить. У мужа много развлечений, подруг и водочных течений. Та жизнь была мне не мила, существовала, не жила. А он сказал: меня оставит, уйдет к другой, страдать заставит. Тогда придет ко мне беда, когда с детьми буду одна. Нелепо все так получилось. От горя в угол я забилась, скорбела много о себе,
о всех забыла в той беде. Иисус все видел, наблюдал, меня в любви Он утешал. Приди в себя, ты не одна, детей твоих здесь в чем вина? Сыночка я не сберегла, и дочка тоже в мир ушла. Семью разрушил сатана, и в этом всем моя вина. И горем я своим жила, так жить я больше не могла. Иисус все время наблюдал, Он терпеливо меня звал. Моя ноша была тяжела, ее дальше нести не могла. Я пришла с этой ношей к Христу, с Иисусом ее я несу. Иисус мне во всем помогает, о нуждах моих Он все знает. Вся надежда моя на Него, без Христа я в жизни ничто. Он Творец и Создатель благой, не оставит меня Он вдовой. За мной Он скоро придет, меня в чертог брачный введет. Буду там у Христа ликовать и за милость Его прославлять. Он Своею рукою благой мне возложит венец золотой. Тот, кто слышит, придите к Нему, своей кровью омоет вину, все простит и подарит покой и ведет во дворец золотой. Валентина Ценнер.

Резонанс. Мы тоже это пережили. За последнее время умножились различные болезни и нервные расстройства у людей. Немалый процент населения в Европе один раз заболевают этой болезнью. В Германии и Швеции это 5% населения. 4 миллиона людей болеют депрессией. Христос предсказывал о последнем времени, что времена будут тяжкие, люди все больше будут развращаться и грешить. Очень много оккультных грехов. Верующие люди живут в этой среде, и сами они тоже не безгрешны. Могут попадать из-за грехов в большие трудности. Но у христиан есть великий всемогущий Бог. Его слово наставляет и выводит из глубоких проблем. Все страдания, без исключения, имеют смысл и Божий план. Любящим Господа все содействует ко благу. Это не просто слова, это истина. В трудные и темные дни человеку нужна поддержка со стороны. Важно, чтобы люди его понимали. Но наблюдается обратное. Депрессивных людей мало понимают и часто требуют от них невозможного. Вообще-то, каждый склонен к унынию, страху, печали, разочарованию. А когда такое состояние затягивается, то оно может переходить в более сложные формы переживаний. Сам человек часто не в силах справиться и разобраться в себе. И тогда начинаются бессонница, апатия, назойливые мысли, ослабевает концентрация, появляется уныние. Кто подвержен чаще всего такому состоянию? По наблюдениям врачей, часто это люди, стремящиеся к совершенству. Другие просто замкнутые, боятся конфликтов и тем самым подвергаются страху перед людьми. Есть много людей, которые перегружают себя обязанностями и делами до такой степени, что у них происходит нервный срыв. Очень часто к депрессии приводит грех, неразрешенный конфликт, обида, гордость, себялюбие, оккультные грехи, непрощение, неправильный образ жизни. В Библии достаточно стихов, которые помогают верующим с Божьей помощью и наставлением выйти из депрессии. Хорошо, если есть душепопечитель, у которого есть опыт, терпение в работе с такими людьми, а это очень непросто. Мы пережили это в своей семье с нашей дочерью и с некоторыми сестрами в нашей церкви. Но милость Божья велика. Если будут вопросы ко мне лично, звоните. Телефон в редакции. Моника.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Мы рады приветствовать вас в передаче «Евангельские истины». В программах этих передач мы говорим о вере в Бога, кто такой Иисус Христос и что Он для нас совершил.
1: Сегодняшнюю программу мы открываем словами Библии из 20 главы Евангелия от Матфея. «Сын человеческий, то есть Иисус Христос, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».

0: Доктор богословия Карл Хорх, побывавший в Египте, рассказал о своем разговоре с одним магометанином. Этот мусульманин был воодушевленным приверженцем своего пророка и все вновь твердил, что Магомет, по воле Аллаха, должен над всем господствовать. Он, правда, признавал Христа, но только не как Сына Божьего, а как другого пророка. Тот разговор коснулся разницы между христианством и исламом. Карл Хорх задал молодому мусульманину вопрос.
1: Магомет всегда призывал к сражению, но послужил ли он хотя бы одному человеку? Послужил?
0: Переспросил мусульманин.
1: Пророк не служит, он дает приказы и господствует. Видите ли, Иисус Христос пришел не для того, чтобы господствовать,
0: продолжал Карл Хорх,
1: но для того, чтобы служить. Вся его жизнь была служением для других. Он преданно служил до конца, до смерти на кресте.
0: При этих словах молодой мусульманин быстро поднялся и возбужденно сказал.
1: «Я это не могу понять, этому я не хочу верить. Не господство, а служение, не жестокость, а милосердие и любовь».
0: Но не только эти качества отличают Иисуса Христа от других религиозных лидеров. Читая Евангелие, мы видим в его делах проявление божественной силы и всемогущества.
1: Сегодня в беседе Ивана Петерса речь будет идти о чуде, совершенном Иисусом Христом в Кане Галилейской. Но прежде прозвучит песня.

В жизни каждого человека, дорогие радиослушатели, бывают дни или периоды времени, которые нам особенно запоминаются. Мы помним их, потому что в них произошло что-то особенное, неповседневное. И я думаю, не ошибусь, если скажу, что самый знаменательный день в жизни большинства людей – это день свадьбы. Молодые люди с большой радостью и часто с нетерпением ожидают этого дня. И когда он наступает, забывается все остальное. Радости нет предела. Этот свадебный день запоминается нам на всю жизнь. Так оно было уже всегда в прошлом, и так же оно будет в жизни любящих друг друга людей и в будущем. В Библии мы тоже часто читаем о свадебном торжестве. Да, больше того, этот день, это счастливое событие используется в Священном Писании для объяснения любви самого Бога к человеку. Так в 10 стихе 61 главы книги пророка Исаии мы, например, читаем: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». Также в 5 стихе 62 главы: «Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Да, свадьба – это день радости, день веселья и счастья. И именно поэтому Бог употребляет это сравнение для того, чтобы объяснить нам свою любовь и верность. Но и это еще не все. Сам Иисус Христос сравнивает начало своего вечного царствования с свадебным торжеством. Это то время, когда Он вернется снова на землю для того, чтобы взять к Себе всех тех, которые обратились к Нему и приняли Его при жизни как своего личного Спасителя. Общество этих людей в Библии называется невестой Христа. Так, например, в 7 и 8 стихах 19 главы книги Откровения мы читаем: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Также во 2 стихе 21 главы: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Все это вышеперечисленное, дорогие радиослушатели, говорит нам о том, что свадьба является чем-то особенным в жизни людей. Да, это же мы видим и до наших дней. И сегодня я тоже хочу взять в основу моей проповеди текст из Евангелия от Иоанна, в котором тоже говорится о одной свадьбе. Все, что Иоанн описывает в своем евангельском повествовании, имеет одну определенную цель. Он хочет показать читателю божественную сторону Иисуса Христа. И поэтому выбирает при письме те моменты из жизни Христа, которые это особенно подчеркивают. Также и это свадебное описание, о котором мы читаем в начале 2 главы. В первых 2 стихах там сказано: «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак». Дорогие, я всегда особенно радуюсь, читая эти вступительные слова Иоанна к этому событию. Они говорят о том, что Иисус был радостным человеком. Он принял это приглашение и участвовал в свадебном торжестве. Иисус не вел отшельническую жизнь, но всегда искал общение с людьми. И каждая встреча Христа с народом или с отдельным человеком открывает нам Его характер. Из таких общений мы узнаем, каким Он был и что
Он для людей делал. И поэтому я хочу подчеркнуть сегодня из нашего текста несколько пунктов о Христе, которые Иоанн хочет нам здесь сказать этим свадебным повествованием. Первого я уже коснулся. Это то, что Иисус ищет общение с людьми. Или Иисус желает иметь общение с человеком. Во-вторых, мы видим из нашего текста, что Иисус всегда жил и трудился в тесном общении с Богом, своим небесным Отцом. В-третьих, в общении с Иисусом человек познает Его божественную силу. И, наконец, четвертый пункт, о котором мы сегодня будем говорить. Иисус способен изменить или обновить человека. Наш Господь пришел на эту землю для того, чтобы иметь общение с нами, для того, чтобы быть в нашей среде. И читая Евангелие, мы постоянно видим, что Он был всегда окружен людьми. Он искал встречи с человеком, и при всех этих встречах происходило что-то необычное. Так и в нашем сегодняшнем тексте. Иисус принимает приглашение на свадьбу и, несомненно, участвовал и в радости этого события. В те времена свадьба обычно длилась 7 дней. Гости в любое время могли приходить и уходить. Жених и невеста, вероятно, хорошо знали Иисуса и его мать. Может быть, это даже были их далекие родственники. Потому что на свадьбу были приглашены не только Иисус и Мария, но и ученики Иисуса. Но вот на этой свадьбе случается непредвиденное. В 3 стихе Иоанн пишет о том, что вино у них кончилось. А если на свадьбе чего-то недостает, то это, конечно, неудобно. Но что может человек в таком случае сделать? Ничего. Но вот мы видим из нашего текста, что мать Иисуса обращается к нему и говорит ему о нужде. Она была в этом обществе единственной, которая знала действительное происхождение Иисуса. И поэтому она была уверена, что Он имеет силу и власть для того, чтобы найти выход из этого неловкого положения. Но на первый взгляд ответ Христа своей матери кажется нам немного странным. В 4 стихе этой 2 главы Евангелия от Иоанна мы читаем. Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Нам сегодня такое обращение к матери кажется как бы невежливым. Но в то время это была просто обиходная речь. Также, например, Иисус обратился к своей матери, когда был распят на кресте, и просил одного из своих учеников заботиться о ней. Далее эти слова Иисуса говорят нам о том, что Он никогда не предпринимал и не делал ничего по собственной воле. Всю свою жизнь Он провел в тесном общении со Своим Небесным Отцом. Много раз мы читаем в Евангелиях о том, что Иисус говорил о времени для того или другого дела. Всю жизнь свою Иисус постоянно старался угодить Своему Небесному Отцу. «Еще не пришел час мой», — отвечает Иисус своей матери, сказавшей ему о недостатке вина на свадьбе. Это выражение часто встречается и в Евангелии от Иоанна. И всегда Иисус говорит это в тех случаях, когда люди старались уговорить Его сделать что-либо в их угоду. Такие моменты были своего рода искушения в жизни Иисуса Христа. И искушение это состояло в том, что Ему, как Богу, нетрудно было совершать чудеса на глазах людей. Однако не сенсация и демонстрация своих сверхъестественных способностей были смыслом Его пришествия на землю. Так, например, в 38 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит собравшимся вокруг Него людям: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». И в 29 стихе 8 главы мы тоже читаем слова Иисуса:
пославший меня со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Это поведение Христа может быть и для каждого христианина хорошим примером того, как мы должны пользоваться данными нам Богом способностями. Видите, если какой-либо человек в мире обладает хорошими и ценными талантами, то он пользуется ими для того, чтобы приобрести славу и устроить себе как можно лучшую жизнь. Иисус, однако, не использовал свои способности для угождения людям или для собственной выгоды. Он пришел на землю с определенной целью. Он пришел для того, чтобы открыть людям путь к Богу, чтобы спасти человека от вечного ада и дать им вечную жизнь. Поэтому он делал все с одной только целью. Он всегда ждал того момента, когда был уверен, что его дело прославит его небесного Отца. И это, дорогие радиослушатели, ведет нас к нашему третьему пункту в этой беседе. В общении с Иисусом человек познает его божественную силу. Иисус делал в своей жизни только то, что угодно Богу, и поэтому через его дела всегда прославлялся Бог. Так оно было и в этом случае на свадьбе в Кане Галилейской. В 11 стихе нашего текста из 2 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его». Этот текст, во-первых, говорит нам, что здесь Иисус впервые произвел или совершил что-то сверхъестественное. Люди, встретившие Его до сих пор, чувствовали, что Он был необыкновенным человеком. Они в общении с Ним сознавали Его особенность, и некоторые уже всецело последовали за Ним. Но здесь Он могущественно подтверждает на глазах всех свое сверхъестественное происхождение. Иисус достиг этим чудом превращения воды в вино свою цель. Он явил людям свою силу, и они, в свою очередь, уверовали в Него. Вот, дорогие, главная цель всей земной деятельности Иисуса Христа. Он хочет, чтобы человек верил в Него. И верой в Иисуса Христа мы получаем прощение грехов и жизнь вечную. Он неоднократно говорил людям о том, что пришел на землю для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Это значит, что человек сам по себе, без Христа, погибший. А Библия учит, что погибель эта заключается в том, что мы все обречены на вечные мучения в аду, если не примем верой Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Знаете, эти слова мне с чисто рациональной точки зрения, судя по человеческому рассуждению, совершенно не нравятся. Я признаюсь, что имею желание вычеркнуть их из моих мыслей и даже из Священного Писания. Не хочется говорить мне о муках и о страданиях, да и притом еще вечных. Но, дорогие, Библия ясно и определенно о них говорит. И в ней же мы читаем о том, что только, и я повторяю, только верой в Иисуса Христа мы можем от этих страданий избавиться. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Читаем мы, например, в 12 стихе 4 главы книги Деяний апостолов. И всей своей жизнью и деятельностью Иисус доказал, что способен спасти людей от ожидающего их страшного будущего. И с той встречи Иисуса с людьми на свадьбе в Кане Галилейской мы видим, что Он способен сделать то, для чего пришел на эту землю. И вот четвертый пункт моей сегодняшней проповеди. Во-первых, мы говорили о том, что Иисус желает иметь общение с человеком. Это мы видим из того, что Он принял приглашение на свадьбу и праздновал вместе со всеми.
Во-вторых, Иисус жил и трудился в тесном общении с Богом, своим небесным Отцом. Он ничего не делал по собственной воле, но всегда исполнял волю пославшего Его Отца. И в-третьих, мы только что говорили о том, что в общении или при встрече с Иисусом человек познает Его божественную силу и божественное происхождение. Он, будучи Богом, унизился, став человеком, для того, чтобы спасти людей от ожидающего их вечного осуждения в аду. И четвертое, о чем я сегодня хочу еще упомянуть, это тот факт, что Иисус действительно способен изменить человека, освободить его от рабства греха и осуждения в аду. Чудом в Кане Галилейской Он дал нам доказательство этому. Из простой воды Он сделал лучшее вино. И из простого, осужденного на вечные муки грешника, Он может сделать Дитя Божие. Принимающий Его верой человек приобретает новые качества. Больше того, он становится новым человеком, или, как Библия говорит, новым творением. Он начинает видеть мир не только в свете настоящего, проходящего, но в свете вечности. И поэтому обратившийся к Богу человек уже здесь на земле начинает жить полноценной жизнью, потому что приготавливается к вечности, которую будет проводить в присутствии своего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Для кого было написано Евангелие от Иоанна? Эта наполненная бесценными истинами книга о Христе написана не для проповеди Евангелия неверующим, а для созидания и духовного роста церкви. К этому времени апостол Павел насадил в Анатолии множество церквей. Когда Павла бросили в римскую темницу, апостол Петр посещал и ободрял осиротевшие церкви. Когда же Петр и Павел умерли, вероятнее всего в Риме в годы гонений при правлении Нерона, их место занял Иоанн. Он жил в Ефесе, в центре христианства того времени, и был пастором многочисленных церквей, рассеянных по Малой Азии. Следует прочесть послание Иоанна, а также вторую и третью главы его Откровения, чтобы понять, какими заботами и устремлениями жил этот апостол, открывший нам воплощенную в Иисусе Христе любовь Божию. Кроме того, он боролся против запутавшихся в философии лжеверующих, которые, словно волки, проникали в паству и совращали овец пустопорожними идеями, строгими законами и порочной лжесвободой, смешивая истину с мыслями о суетном. В Анатолии также жили и ученики Иоанна Крестителя, почитавшие глашатая покаяния больше, чем Иисуса Спасителя, и все еще ожидавшие обещанного Христа, считая, что Он еще не пришел. Иоанн возвещал о личности Иисуса, противодействуя всем этим враждебным Христу направлениям. Вопреки сопротивляющимся духам, он возвышал свой голос и свидетельствовал: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Очевидно,

0: что это Евангелие было адресовано прежде всего благочестивым верующим из язычников, потому что Иоанн описал в нем многие подробности иудейской жизни и без того хорошо известной любому иудею. Помимо этого, Иоанн, в отличие от других евангелистов, не исходил в своем Евангелии из записанных на арамейском языке слов Иисуса, а основывался на известных в церкви греческих выражениях и наполнял их духом Евангелия, свободно свидетельствуя о слове Христовом на подлинном греческом языке под руководством Духа Святого. Это простое и глубокое Евангелие говорит к нам выразительнее, чем самые искусные ораторы. В нем Дух Святой передает бесценные истины в таком простом виде, что даже ребенок способен понять их ясный смысл. Когда было написано это неповторимое Евангелие? Благодарение Господу Иисусу за то, что в недалеком прошлом археологи, востоковеды провели в Египте раскопки, в результате которых нашли кусок папируса, относящийся приблизительно к 100-му году нашей эры, на котором четким почерком были написаны изречения из Евангелия от Иоанна. Эта находка положила конец долгим спорам относительно даты написания этого Евангелия и заставила замолчать язвительных критиков. Раскопки доказали, что в 100-м году после Рождества Христова Евангелие от Иоанна уже получило известность не только в Малой Азии, но и в Северной Африке. Оно непременно было известным и в Риме. Эта истина еще больше укрепляет нашу веру в то, что эту книгу без сомнения написал сам апостол Иоанн под руководством Духа Святого. Содержание Евангелия от Иоанна. Нелегкое дело распределять пророчество по группам. Особенно трудно разделить Евангелие от Иоанна на разные части. Мы возьмем за основу следующее деление текста. «Божественный свет воссиял» с 1 главы 1 стиха до 4 главы 54 стиха. «Свет сияет во тьме, и тьма не объяла его». С 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. «Свет сияет среди апостолов». С 11 главы 55 стиха до 17 главы 26 стиха. «Свет побеждает тьму». С 18 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. Иоанн Богослов изложил свои мысли как звенья, составляющие одну духовную цепь, где каждое звено вращается вокруг одного или двух ключевых слов. Причем совокупность звеньев неразрывна, хотя сами они и различаются по смыслу. Возвышенное ивритское мышление апостола Иоанна, его глубокое духовное познание слилось с живостью греческого языка, в славном и неповторимом единстве. И поныне Святой Дух открывает нам неисчерпаемый смысл написанного в этом Евангелии. Оно стало для нас неиссякаемым источником познания и силы. Кто окунется в чтение этой книги, непременно поклонится Сыну Божьему и посвятит Ему всю свою жизнь, славя Его за вечное искупление от грехов. Вопросы. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй вопрос. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий вопрос. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый вопрос. На какие части можно разделить это Евангелие? И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Свидетельство Иоанна Богослова, 1 глава, 16-17 стихи. Часть первая. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. Первое. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в его святом Слове. Именно своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое – слово, которое произносится устами. Второе – духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «в начале было слово» и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. Иисус есть Слово Божие и Дух Его. Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом его существования, ибо он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмый – суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Исход 28.11. Освальд Тярк. Четвертая заповедь. Первая заповедь утверждает единственность Бога. Вторая – его духовную сущность, третья – святость его имени, четвертая учит праведно и свято пользоваться временем. Заповедь проста и ясна – помни день субботний, чтобы светить его. Четвертая заповедь созвучна общим намерением Господа в поучении Израиля. Религия Израиля сводится к одному предложению – все принадлежит Господу. Вся жизнь должна быть подчинена воле Господней. Принадлежность Господу выражалась обычно в том, что каждая эта часть каждой жизненной сферы предназначалась Богу. Весь Израиль был Богом избранный народ. Знак того, род Левия был отделен в прямое подчинение Господу. 12-я часть племен Израилевых посвящена служению Господу. Доход, получаемый народом, был даром Божьим. В знак того 10-я часть приносилась в Дом Божий. Вся земля и все, что наполняет ее, принадлежали Богу. Псалом 23.1. И лишь одно место было выбрано для Дома Господня. Время также полностью принадлежала Богу. «В твоей руке дни мои» – Псалом 30:16. А один день в неделю должен был особенно подчеркнуть принадлежность времени Богу. Если от дохода Господу полагалась десятина, то от времени – 7-я часть. Невозможно быть верующим, не жертвуя своим временем. Смысл 4-й заповеди для народа Израиля. В ней содержится обязательство по отношению к человеку. Народ вырвался из египетского рабства. Рабство способствует развитию грубости и бесчеловечного отношения к окружающим. Бог пожелал взрастать в своем народе почтение к гуманности. Один день из 7 должен быть свободным от работы. Этот порядок охватывал каждое хозяйство. Отдыхал глава семьи, отдыхала и вся семья. Не делай в оной никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Исход 20.10. Слуги освобождались в этот день от своих обязанностей. Раб и рабыня отдыхали от трудов, как и члены семьи. Люди должны были быть милосердными и к животным. Запрещалось запрягать в субботу вола или осла. Второзаконие 5.14.15. Даже пришелец, находившийся в тот день в израильской семье, должен был соблюдать этот порядок. Разрешались лишь работы, связанные с богослужением в храме и помощью нуждающимся. Иисус сказал: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Марка 2.27. Во всем этом выражались и обязанности по отношению к Господу. Суббота Господу Богу твоему. Ее необходимо было светить, о ней необходимо было помнить. Словесное оформление 4-й заповеди отличает ее от остальных, поэтому многие считают, что заповедь о дне субботнем была не нова. Кое-какие указания по этому поводу можно заметить уже в Исходе 16, 22, 28, где еще
до провозглашения заповеди в субботу было запрещено собирать манну. Исследователи утверждают, что семитские народы издавна пользовались семидневной системой. В Вавилоне седьмой день считался несчастливым, работать в этот день не советовали. Бог освятил седьмой день недели. В заповеди не перечисляются обязанности, которые нужно исполнять в этот день по отношению к Богу. Однако перед нами открываются новые возможности служения Господу. У нас нет данных, чтобы к субботнему дню народу давались какие-либо особые религиозные поручения. Субботняя жертва в храме была в два раза больше, чем обычная, но участие народа в жертвоприношении не было обязательным, и все же суббота давала народу возможность задуматься над тем, что человек не только пастух, земледелец, ремесленник, купец, хлебороб, но и существо, принадлежащее Богу. В этот день народ должен был с благодарностью думать о Боге, как о своем Создателе, Исход 31.17, и Спасителе из египетского рабства, Второзаконие 5.15. Народ принял субботу. Лишь жадным торговцам, Амоса 8.5, и, наверное, любителям развлечений мешал этот день. Значение четвертой заповеди в жизни христиан. Христиане уже прямо не исполняют предписания закона, потому что конец закона – Христос, Римлянам 10.4. Мы избегаем грехов не из-за закона, а благодаря новой жизни в нас самих. Поясняя эту мысль, я часто вспоминал свою мать. Она любила нас до самопожертвования. Почему? Потому ли, что в государственном законе есть соответствующая статья? Вероятно, она ничего не знала о такой статье. Любовь жила в ее сердце. Ни одна заповедь никогда не заставила бы ее делать для своих детей то, что велела любовь. Нам, христианам, из язычников, не было дано ни закона, ни субботы, ни какой-либо иной синайской заповеди, Римлянам 2.14. Заповеди были даны Израилю, об этом ясно сказано в Исходе 31.12.17. Новый Завет называет буквы закона, начертанные на камнях, смертоносными. На смену им должно прийти служение Духа, 2 Коринфянам 3.7.8. О святости того или иного дня однозначно говорит апостол Павел. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Римлянам 14, 5-6. Такая точка зрения для верующего понятна. Кто изберет для себя какой-либо день днем молитвы, тому он и пойдет во благо. 24 часа одного дня не более святы, чем 24 часа другого. Апостол Павел писал Галатам: «Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Галатам 4, 10-11. Верующим колоссянам апостол Павел пишет: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Колоссянам 2.16. Христиане из евреев святили тот же день, что и весь народ, то есть субботу. Но жившие среди язычников верующие оказались в совершенно иной ситуации. Они вообще не имели выходного дня. В Римской империи уже начала внедряться семидневная неделя, и ни один день из семи не был выходным. Но, несмотря ни на что, христиане нуждались в общих молитвах. Когда их совершать? Единственная возможность была устраивать их рано утром на заре. Об этом повествует Плиний в своем письме Кесарю от 112 года, или же вечером после работы.
Если бы духовная жизнь христиан зависела от соблюдения субботнего дня по закону иудеев, то они вообще не смогли бы быть верующими. Вполне понятно, что днем собраний христиан стал день, наиболее связанный с победой Христа над грехом и смертью. Им был первый день недели. Уже в Откровении, когда речь идет о конце первого века, упоминается о Дне Господнем. В письме Барнабы, относящемся к рубежу первых-вторых веков, сказано: «С радостью святим мы восьмой день, как день воскресения нашего Господа». В письме Игнатия Магнезинцам, в начале первой главы, 112 год по рождению Христа, говорится: «Те, кто жили под Ветхим Заветом, достигли новой и лучшей надежды, отрекшись от почитания субботы и живя по Дню Господнему в память о воскресении Христа». В это же время, то есть в 112 году по рождению Христа, Плиний-младший писал императору Траяну, что христиане собираются в определенный день до восхода солнца и поют гимны Христу. Римляне именовали дни недели по небесным телам, входящим в солнечную систему. Так первый день недели назывался ими днем солнца, а седьмой день – днем Сатурна. В 140 году Ю. Мертер в защитном письме римскому императору писал о так называемом Дне Солнца, когда все христиане во всех городах собираются на свои обычные собрания, так как в этот день наш Спаситель Иисус воскрес из мертвых. Этих примеров достаточно, чтобы показать, насколько была связана духовная жизнь христиан с личностью Христа. Решающим событием их жизни был не закон, врученный на Синае, а победа, одержанная Иисусом Христом над грехом и смертью. Первый день недели сделался им дорог потому, что в этот день Христос восстал из гроба, и в этот же день недели был излит Святой Дух. Изменилось отношение не только к субботе, но и к другим праздникам. Христиане не праздновали больше Пасху, как день спасения Израиля, а праздновали день смерти и воскресения Христа, как день спасения всего мира. Пятидесятница стала уже не днем вручения закона, а днем сошествия Святого Духа. Такое обновление является частью божественного замысла. Оно соответствует сущности глобальной религии. Евреи справляли субботу от заката до заката. Это было возможно в случае, когда народ, праздновавший субботу, размещался на небольшой территории. Церковь же – явление глобальное. Сейчас невозможно одновременно праздновать субботу во всех концах планеты. Например, на полюсе видимость Солнца составляет около 3 месяцев. Но все равно, независимо от захода Солнца, верующие всего мира могут посвящать 7-ю часть своего времени Господу. Примечательно, что заповедь о субботе не повторена в Новом Завете как повеление. Здесь, в том или ином словесном обрамлении, толкуется содержание остальных заповедей, но заповеди о субботе мы не встретим нигде.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности и возложит священник на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности». А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения, Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и одну десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное и лог елея, и двух горлиц или двух молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в восьмой день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего семь раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: „У меня на доме показалась как бы язва“. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней. В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева червленую нить и иссопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью. И пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Третья книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист». И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется, имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а 2 во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его». Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. и всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечиста это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти 2 сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет 2 козлов в жертву за грех и 1 овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет 2 козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвенники». И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами». Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением — очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея. Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину,

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы говорили о том, по каким признакам священник ставил диагноз проказы. Израильский народ, проходя свои университеты в пустыне, должен был научиться многому, в том числе и тому, как предупредить распространение заболеваний. С другой стороны, физические недуги и нечистота символизировали духовную и нравственную нечистоту, от которой Бог предостерегал свой народ. Если 13 глава была посвящена диагностике проказы, то в следующей, 14 главе, речь идет о ритуале очищения от этого заболевания. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим к изучению 14 главы книги «Левит», которая посвящена обряду очищения от проказы. Эта глава примечательна тем, что описывает уникальную церемонию очищения, а также лечение язвы проказы в доме. Оказывается, дома также заражаются инфекцией, и здания лечат так же, как и прокаженных. Давайте коротко обозначим структуру 14 главы. Стихи с 1 по 9 рассказывают о ритуальном очищении прокаженного вне стана. Стихи с 10 по 32 рассказывают о ритуальном очищении прокаженного в стане. Стихи с 33 по 53 рассказывают о ритуальном очищении дома, в котором была обнаружена проказа. Стихи с 54 по 56 содержат ритуальный закон очищения проказы и всякой язвы. Итак, обряд очищения прокаженного вне стана. Начнем со стихов с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. И если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения», обратите внимание, священник выходит из стана не для того, чтобы исцелить прокаженного, а только для того, чтобы посмотреть, исцелен он или нет. Это очень важно. Обряд очищения, который следовал за исцелением от проказы, нужно было выполнять очень точно. Священник некоторое время назад провозгласил человека прокаженным. Теперь он должен объявить его чистым. Для этого священник должен выйти из стана и встретиться с прокаженным в месте его обитания. Сам прокаженный не смел приходить в стан, в общество, поскольку это было ему строго запрещено, он был отделен. Поэтому, естественно, священнику приходилось самому идти к прокаженному. Этот обычай упоминается в 12 стихе 17 главы Евангелия от Луки. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». Я хочу еще раз подчеркнуть, что Иисус Христос по-прежнему приходит к грешникам, чтобы исцелить их от греха. Послушаем 20 стих 3 главы книги Откровения.

Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Бог говорит, что сердце человека порочно. Значит, только Бог может объявить человека чистым. Только Он может очищать. Вот 7 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Теперь смотрите, что делал священник, когда приходил к прокаженному. Прочтем об этом в стихах с 4 по 7. «Священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленную нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленную нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живою водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле». Я предупреждал вас, что это необычная церемония, пожалуй, самая необычная во всей Библии. Все остальные жертвы приносились на жертвенники в скинии, а позже в храме по повелению Бога. А данный обряд – исключение. Прокаженного в скинию не допускали, поэтому священник должен был прийти к нему сам. Медный жертвенник, как мы знаем, символизировал крест Христов. Но этот крест должен был находиться на земле. Поэтому ему пришлось спуститься с небес, чтобы встретиться с нами там, где мы живем. Друзья мои, мы были отделены от Бога. Мы были изгоями, которые обретались где-то далеко, без надежды и без Бога в этом мире. И ему пришлось спуститься с нами, чтобы встретиться с нами и исцелить нас от этой проказы. Итак, в жертву приносились 2 живые птицы, скорее всего, голуби. Одну из них убивали, это символизировало смерть Христа. Вторая оставалась жить и символизировала воскресение Христа. Перед нами 2 стороны благой вести о спасении Христа. Вот как говорит об этом апостол Павел в 3 и 4 стихах 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию». Итак, 2 птицы – смерть и воскресение. Обратите также внимание на то, что использовалось кедровое дерево. Это, как мне кажется, символ совершенной человечности Христа. Это было дерево, не подверженное гниению. Из него была сделана ручка кисточки, которой червленной нитью привязывали соп. А червленная нить, как мне кажется, это символ веры в кровь. Ведь Раав велели вывесить именно червленную веревку, которая стала свидетельством ее веры. Иссоп – это растение, которое растет на камнях в сырых местах. Оно символизирует веру человека. Вот как сказано об этом в 9 стихе 50-го псалма. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». В этом практическое применение искупления Христа. И ведь можно стать в стороне, кивать головой и повторять, что веришь в то, что Христос умер, а потом воскрес. Но такая вера не спасает. Вопрос в том, взяли ли вы сами на вооружение эту веру в искупление Христа?
действительно ли вы доверились Ему. В этом также применение смерти креста и крови Христа для борьбы с грехом в жизни верующего. Вот 7 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Глиняный сосуд символизирует человеческую сущность Христа. Иисус облекся в нашу человеческую плоть. В 7 стихе 4 главы 2 послания к Коринфянам апостол Павел называл себя глиняным сосудом. «Наше тело – глиняный сосуд». Его неотъемлемые качества – слабость и немощь. И Христос облекся в это слабое, немощное человеческое тело. В 15 стихе 4 главы послания к евреям сказано, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Живую воду, о которой говорится в этих стихах, брали из ручья или источника. Она символизирует и Слово Божие, и Дух Божий. Обряд, о котором идет речь, одновременно и необычный, и прекрасный. Одну из птиц убивают над глиняным сосудом со свежей водой. Это символизирует смерть Христа, который вечным Духом Святым принес себя в жертву. Вот что говорится в 14 стихе 9 главы послания к евреям. «Кольме паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному». Именно эти две птицы могли и должны были символизировать высокий смысл воскресения. Живую птицу окунали в кровь убитой птицы, чтобы объединить их. Затем живую птицу отпускали на свободу. Христос был принесен в жертву за наши преступления, а затем воскрешен в наше оправдание, чтобы мы, получив свободу, могли пребывать во Христе. Вот как говорится об этом в 1 стихе 5 главы послания Галатам. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это означает, что мы не должны подвергаться воздействию религий, правил, обрядов и законов. Христос занял наше место. Он умер нашей смертью, понес наше наказание, и Он воскрес за нас. Если Он умер за нас здесь, то и мы умерли в Нем, и воскресли в Нем, и сейчас восседаем в Нем, одесную Бога. Друзья мои, верующий свободен так же, как и птицы на небесах. Он избавлен от религии, обрядов и закона. Верующие сегодня – это рабы Господа Иисуса Христа. Они исполнители воли Христа, как сказано в 15 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В книге Левит сказано «покропит на очищаемого от проказы 7 раз». 7 – число полноты и завершенности. Вопрос о том, очищен прокаженный или нет, решен раз и навсегда. В этом мире есть только 2 вида людей. Нечистые, прокаженные – и очищенные прокаженные, то есть погибшие грешники и спасенные грешники. Живая вода и кровь встречаются вместе в этом обряде. Апостол Иоанн засвидетельствовал для нас, что когда Христос умер, один из воинов пронзил ему ребра, и оттуда тотчас истекли вода и кровь.
В шестом стихе пятой главы своего первого послания Иоанн снова повторяет, что Иисус Христос пришел водой и кровью. Гностики во времена Иоанна учили, что Иисус не был Богом, и что Бог снизошел на Него во время крещения, то есть водой, и покинул Его на кресте, то есть кровью. Апостол Иоанн же настаивает, что Иисус Христос был Бог с самого начала, еще когда Он стал плотью, и что Он оставался Богом, находясь на кресте, когда проливал Свою драгоценную кровь. Вот что говорит Иоанн в 8 стихе 5 главы своего первого послания. «И три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном». Так что жертвоприношение, связанное с очищением прокаженного, подтверждает и иллюстрирует его свидетельство. А теперь прочтем 8 и 9 стихи. «Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист». Согласитесь, что и это необычно. Церемония жертвоприношения завершена, значит, прокаженный очищен и принят. И этот обряд, совершаемый перед тем, как прокаженный вернется в общество, означает, что его ветхая жизнь закончилась, и перед ним открывается новая жизнь. Одежда, как мы уже знаем, символизирует жизненные привычки, образ жизни, а сбривание всех волос на теле подчеркивает радикальную перемену, которая происходит в жизни этого человека. Друзья мои, когда человек приходит ко Христу, в жизни его происходит большая перемена. Чтобы по-христиански жить в мире, необходимо оставить все плотское. Господь Иисус сказал в 16 стихе 7 главы Евангелия от Матфея: «По плодам их узнаете их». Его слова и по сей день остаются лакмусовой бумажкой, с помощью которой проверяются верующие. Позвольте заметить, что для христианина 7 дней – это время полноты и завершенности. Время, когда Бог наблюдает за Своей Церковью на земле. И только затем Он представит ее себе как очищенную и непорочную Церковь, и об этом написано в 5 главе послания к Ефесянам. А верующие в это время находятся в процессе освящения. Такова практическая сторона дела, а потому необходим ежедневный рост в вере и в христианском хождении, в обретении святости. Святость для духовной жизни – то же самое, что здоровье для нашего физического тела. Давайте теперь прочитаем о том, как прокаженные очищались в стане. Вот 10 стих. «В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока, и 0,3 части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и 1 лог елея». Теперь выздоровевший прокаженный готов вернуться в сообщество Господа, но, занимая место рядом с другими израильтянами, он должен принести жертвы, которые обязан приносить каждый член сообщества. Таким образом, он приносил 2 овнов, 1 овцу, пшеничную муку с елеем и лог елея. Эти приношения обычно делал каждый израильтянин в течение всей своей жизни.
А для очистившегося от проказы человека они означали, что он полноправно входит в сообщество народа Божия. Прочтем теперь стихи с 11 по 20. «Священник очищающий поставит очищаемого человека с ним пред Господом у входа скинии собрания, и возьмет священник одного овна, и представит его в жертву повинности, и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколают жертву за грех и всесожжение на святом месте, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на месте, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Все эти действия – одна непрерывная церемония жертвоприношений, которая означает, что очищенный прокаженный теперь стоит перед входом в скинию на равных со всеми остальными израильтянами. Он принес одного овна в качестве жертвы повинности, которая напоминает ему, что он по-прежнему грешник и что ему необходима очищающая кровь Христа, Духом Святым, нисходящая в его жизнь. Второй овен – это жертва за грех, ибо у очищенного прокаженного по-прежнему греховная природа. Овца – это жертва всесожжения, за которое Бог видит личность Христа. Пшеничная мука, смешанная с елеем, – это хлебная жертва, и она символизирует всю красоту человеческой ипостаси Христа. Кровь, возложенная на край правого уха, означает, что он может теперь слышать глас Сына Божия, говорящий «Вера твоя спасла тебя». Кровь, возложенная на большой палец правой руки, означает, что теперь он может служить Богу с чистыми руками. А кровь на большом пальце правой ноги означает, что очищенный прокаженный может теперь ходить путями Божьими. Елей же, возлитый на его голову, означает, что он теперь всецело посвящен Богу. Все эти жертвы говорят о Христе, через которого очищенный прокаженный становится приемлем для Бога. Он вовсе не стал от этого каким-то особенным. Очень часто мы встречаем христиан, которые уверены, что они какие-то особенные люди, что они отличаются от других людей. Они перестают общаться с другими людьми, считая себя лучше их. Друзья мои, мы нуждаемся в Боге точно так же, как все остальные. Бог может воспринимать каждого из нас только через Христа. Каждый из нас должен быть омыт Его кровью и искуплен Его жертвой. Вспомните, как Петр воспротивился, когда Господь Иисус хотел умыть ему ноги.
А Господь сказал ему в ответ, я читаю 8 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Для нас это важный урок. Да, прокаженный вернулся, да, он очистился от своей проказы, но перед Богом он предстает вместе со всем остальным обществом. Он остался грешником и нуждается в постоянном очищении перед Богом. Мы продолжим изучение 14 главы книги Левит в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: Всемогущий Бог подарил людям великую драгоценность.
1: Эта драгоценность – время, которым мы так часто не дорожим.
0: Каждый человек решает сам, как употребить ему данное время, с пользой или же впустую.

0: Нам за все отчет придется дать пред Господом в свой час и за время, что дается, дорогое им для нас.
1: Время, время золотое, как же тратится оно? Для добра или на пустое? Вникнем в сущность моего.
0: Время есть всегда умыться, взглянуть в зеркало подчас. Также время есть побриться и узнать, который час.
1: Время есть у всех покушать, в завтрак, ужин и обед. Время есть других послушать и узнать любой совет.
0: Время есть пошить, примерить, галстук, брошку приколоть, причесаться, парфюмерить, покупаться неже плоть.
1: Время есть почистить зубы, узнавать, где, что, почем, заготовить доски, трубы, просто так пройтись вдвоем.
0: Время есть и оглянуться, чтобы моды посмотреть, постоять и улыбнуться, время есть на эту цель.
1: Время есть поспать приятно, также новости узнать. Время есть у нас, понятно, близких сердцу повидать.
0: Время есть у нас с друзьями посидеть, поговорить, незаметно так словами кое-кого и осудить.
1: Время есть узнать дорогу, расписание посмотреть. К сожалению, лишь для Бога, так бывает, время нет.
0: Чтоб почаще помолиться, Слово Божье почитать, время нет. А суетиться время есть, сестра и брат.
1: Нужно быть всегда в собранье, посещать больных друзей. Как же, есть в душе желание, но вот с временем трудней.
0: Нужно верным быть и в малом, и ответить на письмо. Время же, увы, не стало, где и как оно прошло.
1: Чтоб заботиться о плоти, не забыть и о душе. Смысл стиха вы все поймете, с Божьей помощью вполне.
0: Нам за все отчет придется дать пред Господом свой час. И за время, что дается, дорогое им для нас.

0: Можно вернуть утраченное имение или утраченную должность.
1: Можно вернуть утраченные деньги или положение в обществе.
0: Но утраченного времени, увы, вернуть никак невозможно.

0: Да, человек может предпочесть принести в плод своей жизни только листья, вместо настоящих плодов. В этом он свободен.
1: Но придет время жатвы, и Бог потребует от человека отчет за данное им время. Это Божие право.

0: Молодость – это лето, старость – зима. А зима ведь приходит не сразу. Сначала она окрашивает деревья по одному листочку, затем появляются заморозки по утрам, а потом с каждым днем все меньше и меньше греет солнышко. Так и смерть. Она не приходит сразу к человеку в маске старости. Сначала белеет голова, выпадают зубы, морщится лицо, а потом...
1: Но, друг мой, не унывай. Помни, что время дано тебе для определенной цели.
0: Бог желает, чтобы ты был спасен от власти греха и зла.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Кто-либо другой, менее кроткого нрава, чем Марта, вряд ли нашел бы общество Елены сносным. Но люди не могли не баловать девочку с тех пор, как она была так резко отрезана от естественных забав и удовольствий. Обычно и у нее, и у Марты была одинаковая склонность попадать в переделки. Однажды в жаркий летний полдень девочки сидели на лестнице веранды и вырезали бумажных кукол. Вскоре им это надоело, и после того, как они порезали шнурки на своих ботинках, Елена повернула свои ножницы по направлению к маленькому, пушистому, вьющемуся черному локону соседки. Тогда Марта схватила ножницы и только успела отрезать самый первый из копны длинных локонов Елены, как, к счастью, появилась миссис Келлер и положила конец игре. Несмотря на случавшиеся время от времени шутки и озорство, Елена становилась все более и более одинокой и несчастной. Сознание того, сколь не похожа она на других людей, подавляло ее. Она знала, что ее мать и друзья никогда не пользовались такого рода знаками, которые приходилось показывать ей, если она хотела что-то выразить. Они общались при помощи губ. Даже когда девочка стояла между двумя беседующими людьми и притрагивалась к их губам, она совершенно не могла понять, о чем они говорили в тот момент. И это злило ее ужасно. Елена старалась шевелить своими губками и неистово показывала знаки, но и это не помогало. Девочка не могла понять людей, и те не могли понять ее. В ярости из-за своей беспомощности она топала ногами и стонала до тех пор, пока совершенно жалкая и несчастная не выбивалась из сил. Друзей и соседей девочки переполняло сострадание к ней и ее родителям. «Бедняжка, маленькая Елена Келлер!» – говорили между собой взрослые. «И подумать только, что ничего нельзя для нее сделать! Что ждет ее в жизни? Что будет, когда она подрастет? Если она не в состоянии ни говорить с людьми, ни читать книги, как сможет развиваться ее ум и каким образом ей удастся найти себе какую-то полезную работу?» Играющие с Еленой дети принимали ее вполне нормально и изо всех сил старались понять знаки, которые девочка показывала. Но как только она начинала разряжаться одной из своих вспышек гнева, дети тотчас убегали от нее и оставляли одну. Иногда одна из ее подружек с более развитой фантазией, чем у остальных детей, изо всех сил старалась представить, как это должно быть, когда чувствуешь себя и слепым,

0: тупым и глухим, как Елена. Она говорила себе: «Я сильно зажмуриваю глаза и закрываю уши руками и представляю себе, что не могу говорить. Ой, я так долго не выдержу». Она знала, что для нее это была всего лишь игра. Стоит ей только открыть глаза и уши, и все родные, знакомые с детства виды зеленых полей, садов, верхушек крыш маленького сельского городка Тускумбрия и голубого небосвода, звуки пения птиц и крики играющих детей появятся снова. Но такого никогда не произойдет в жизни Елены Келлер. Когда, постоянно нарастая, ее ярость выплескивалась наружу, папа и мама девочки в растерянности не знали, что делать. «Если Елена будет продолжать так жить и дальше, — с грустью говорил ее отец, — то она будет становиться все более и более несчастной, мучая себя и остальных. Но как мы можем найти способ помочь ей? Ведь все считают, что научить такую, как она, практически невозможно. И даже если мы услышим об учителе таких детей, кто захочет приехать в такой маленький сельский городишко, как наш?» Миссис Келлер, аккуратно складывая заштопанные носочки Елены, задумчиво сказала: «Ты знаешь, я не перестаю думать о той девочке, Лауре Бриткмен, о которой писал Чарльз Диккенс. Она была первым слепоглухонемым человеком, которого когда-либо обучали. Ты помнишь, что имя доктора, нашедшего способ ее обучения, Самуил Хау?» «Да», — сказал ее муж. «Но разве он не умер несколько лет назад? Откуда нам знать, есть ли сейчас кто-нибудь, кто в состоянии воспользоваться его методом? Как бы там ни было, мы живем в таком месте, где поблизости нет никакой школы для слепых или глухих». Вместе с тем капитан Келлер решил, что если они услышат о ком-нибудь, кто действительно сможет посоветовать, что делать, он не пожалеет ни средств, ни времени, чтобы чем возможно помочь своей дочери. И когда вскоре после этого до них дошла весть о знаменитом окулисте в Балтиморе, успешно справлявшимся со многими, казалось бы, безнадежными случаями, родители девочки сразу же решили отвезти ее к нему. Во время долгой поездки девочка испытывала сильное возбуждение. В поездке она подружилась с несколькими людьми. Одна тетя сделала для нее большую бесформенную и невыразительную куклу из связанных между собой полотенец. Елена сразу же показала, где у куклы должны быть глаза, и знаками дала понять, чтобы кукле вставили что-нибудь вместо глаз. Казалось, никто не мог справиться с этой задачей, пока у самой Елены не появилась блестящая идея. Она пошарила ручонками по сиденью и нашла отделанную большими бусинами тетушкину пелерину. Девочка оторвала две бусинки и показала, что хочет, чтобы их пришили к кукле. И когда это было сделано, малышка была просто счастлива. В течение всего долгого путешествия она не выказывала своего дурного характера. Теперь, когда ее ум и пальцы были заняты, ей незачем было давать выход своей внутренней энергии в приступах ярости и сопротивления. И вот семья Келлер встретилась в Балтиморе с доктором. Он тщательно исследовал глаза девочки. Затем грустно покачал головой. «Нет, боюсь, что с ее слепотой ничего нельзя поделать», — сказал он родителям. «Но», — добавил он, — «ее можно учить. Советую вам проконсультироваться у доктора Александра Грэхема Белла из Вашингтона. Он может рассказать вам все о школах и учителях для слепых и глухих детей». Они сразу же отправились в Вашингтон. Во время переездов от места к месту Елену переполняло волнение, а капитан и миссис Келлер отчаянно надеялись, что этот визит принесет что-нибудь хорошее. Доктор Белл был очень знаменит. Он был широко известен как изобретатель телефонного аппарата. Кроме того, он был знаменитым специалистом в области работы с немыми и глухими людьми. Когда он посадил девочку на колени и вытащил свои часы, чтобы та могла потрогать их, она сразу поняла, что это друг. Ее доверие он заслужил и тем, что доктор понимал знаки, которые она делала. Доктор Белл повернулся к отцу Елены. «Ее можно научить», – успокоил он. «Советую вам написать в Перкинский институт в Бостоне. Доктор Хау проводил там свою неоценимую работу для слепых. Думаю, вы читали о Лауре Бридмен и методе, при помощи которого доктор обучал ее. Спросите нынешнего руководителя института, есть ли у них учитель, которого он мог бы порекомендовать, чтобы положить начало образованию Елены». Капитан Келлер не терял времени даром и сразу же написал туда запрос. И несколько недель спустя он получил письмо с потрясающей вестью о том, что человек, обладающий великим даром умения учить слепых, готов к ним приехать. Зовут преподавателя Анна Салливан. Одно время она сама была практически слепой. Девушка тренировалась в Перкинском институте и там познакомилась с Лаурой Бридмен. Сейчас, когда ее зрение частично восстановилось, в возрасте 21 года она с отличием окончила институт и намеревается посвятить свою жизнь обучению слепых детей. Новость о ее приезде в Айви Грин явилась первым проблеском света, разогнавшего мрак вокруг Елены. Глава вторая. Дверь открывается. Весенним днем 1887 года перед приездом Анны Салливан, которая должна была начать обучение Елены, в доме царила атмосфера сдержанного возбуждения. Ведь от нее зависело так много. Неужели она может справиться с этим маленьким диким созданием, контролировать которое не хватало силы ни у кого? По маминым знакам и по всеобщей суетливости Елена догадалась, что затевается что-то необычное. Должно быть, приезжает кто-то очень важный. Она выбежала на веранду и остановилась на ступеньках, нетерпеливо поджидая, пока мать вместе с гостем вернется со станции. Вдруг она почувствовала приближающиеся шаги. Девочка подбежала к Анне Салливан, ощупала ее лицо и платье, схватила ее сумочку и попыталась открыть. Если бы только в тот момент она могла прочесть мысли Анны, она бы знала, каким сюрпризом для ее новой учительницы было вместо бледного, болезненного ребенка, какое она представляла себе Елену, увидеть здоровую, шумную, дикую и неопустанную, как игривый же ребенок, шестилетнюю девчурку. Практически первым, что так поразило Анну Салливан в Елене, была ее неутомимая активность. Она ни на минуту не останавливалась, и у нее везде были друзья. В тот первый вечер Елена настояла на том, чтобы помочь Анне распаковать ее вещи. Она надела шляпку девушки, подняла голову и стала напротив зеркала так, словно могла видеть. Анна глядела на девочку со смешанным чувством симпатии и удовольствия. Но все же она видела, что быстрота и непоседливость Елены были не такими, как у счастливого, благополучного ребенка. «У нее ничему не обученные жаждущие дела ручки», – подумала она. И ей страстно захотелось начать обучать ее алфавиту языка глухонемых. Она выучила его в институте. Те простые движения пальцами и кистью рук, благодаря которым общаются между собой глухие. Если слепо-глухонемая Лаура Бридмен смогла при помощи пальцев научиться говорить, читать и писать, то почему бы Елене не сделать того же? В своем дорожном чемодане Анна привезла с собой куклу, которую ей прислали слепые дети из института. Лаура Бридмен одела эту куклу специально для Елены, хотя в то время необученная девочка этого еще не понимала. После того, как девочка позабавилась с игрушкой, В ее руке Анна назвала по буквам слово «кукла». Елена сразу же заинтересовалась этой игрой пальцами и попробовала повторить жесты Анны. До конца не понимая, что она чертит слово, или даже что слова вообще существуют, она продолжала подражать своей учительнице. Следующим словом было «пирог». Протягивая девочке кусок пирога, Анна в то же время писала свободной рукой «пирог». Так прошел первый урок Елены, во время которого она произнесла пальцами свои первые два слова. Но по мере продолжения занятий появилось бесчетное количество трудностей и множество яростных сцен. В какой-то момент Елена вроде бы проявляла интерес, а через минуту начинала раздражаться и, приходя в ярость, становилась совершенно неспособной к учебе. У нее были ужасные манеры за столом. Она хватала руками пищу с чужих тарелок. А когда Анна не позволила ей взять пищу и своей, девочка бросилась на пол, топая при этом ногами, вереща и пытаясь выдернуть из-под Анны кресло. Анна Салливан поняла, что эта сцена всего лишь одна из многочисленных. Она видела, что Елена крайне избалована. Ради спокойствия семья позволяла ей делать в свое удовольствие все, что ей вздумается. И теперь единственной надеждой управлять девочкой и учить ее, не сломив ее духа, было оставить Елену на некоторое время одну, подальше от дома и чересчур потворствующей семьи. К счастью, капитан и миссис Келлер согласились на предложенный Анной эксперимент. Вместе с Еленой она переехала в маленький, привлекательный садовый домик, расположенный в четверти мили от дома. Еду им присылали из большого дома. И каждый день капитан и миссис Келлер заглядывали к ним в окошко, чтобы узнать, как у них идут дела. Какое-то время ужасная борьба продолжалась. Но мало-помалу новый план начал удаваться. Елена постепенно успокаивалась. Она училась пользоваться своими руками, нанизывать бусы, немного вязать спицами и крючком, шить фартук для куклы. Так же успешно, как и понимать новые слова, которые в ее руке по буквам говорила Анна. Однажды утром к ним прибежала Белл, собака девочки. Елена уселась возле нее и начала играть с ее лапами. А так как первым словом, которое она произнесла, была «кукла», то она старалась научить и Белл этому слову. После возвращения Анны с Еленой в Айви Грин все были поражены произошедшей в девочке перемене. Елена стала намного управляемее, намного счастливее, и у нее появились новые интересы. День за днем с большим терпением и мастерством Анна Салливан учила ее новым словам. Вначале учительница давала ей какой-то предмет, для того, чтобы девочка могла его пощупать, а затем произносила в ее руке название этого предмета. При этом каждой букве соответствовала своя позиция пальцев и руки. К концу месяца Елена выучила 18 существительных и 3 глагола и была готова выучить еще больше. Но она все еще не осмысливала того, что она делала. Она всего лишь училась механически подражать игре пальцев Анны для каждого нового слова. Но внезапно среди мрака незнания забрежил рассвет. Однажды утром Елена была очень раздражена из-за двух новых слов, в которых она запуталась – «кружка» и «вода». Чтобы избежать дальнейших сцен в доме, Анна вывела девочку в сад, желая продолжить урок на солнышке. Они подошли к домику, в котором насосом качали воду. Анна заставила Елену держать кружку под краном, в то время как сама качала насос. Тотчас хлынула струя прохладной воды, наполняя кружку и сбегая по девочкиной руке. И в этот момент Анна несколько раз проговорила в другой свободной руке девочки слово «вода». Елена уронила кружку и вдруг застыла в изумлении. На ее лице появился новый свет понимания. У этой прохладной струи есть название «вода». Для нее это слово имело особенное значение. То слово, которое она пыталась произнести задолго до своей болезни. По дороге домой девочка прыгала и танцевала от радости. У всего есть название. Теперь ей хотелось знать название каждого предмета, к которому она притрагивалась, начиная с Анны, проговорившей в ее руке учитель. Через несколько часов Елена выучила 30 новых слов. Это был великий день как для нее, так и для ее учительницы. Вечером, ложась спать, Елена была настолько глубоко взволнована своим новым познанием, что впервые выказала Анне свою привязанность, поцеловав к великой радости учительницы ее на ночь. С Еленой Келлер произошла самая замечательная вещь в мире. В тот момент в домике с артезианским колодцем, когда она внезапно поняла значение слова «вода», впервые ее разум очнулся от сна. Как будто кто-то чудесным образом отворил закрытую некогда дверь. Теперь девочка делала свои первые торопливые шаги в новый волнующий мир. Сознание того, что все, к чему дотрагиваешься, имеет свое название, заставляло ее гореть от волнения. Она узнавала все больше и больше, исследуя все своими пальцами и затем прося Анну сказать, как этот предмет называется. С каким глубоким волнением она учила свое имя и имена самых близких ей людей – мамы, папы, малышки Милдред, двоюродной сестры Лейлы и ее маленьких девочек, Марты Вашингтон и других. Те первые слова и имена, которые она постигала, понимая их значение, были для нее лучами света во мраке незнания и непонимания окружающего ее реального мира. Чем больше она узнавала, тем больше света распространялось вокруг нее, а девочка усваивала все очень быстро. Анне хорошо удавалось играть в игру «Дотронься, скажи», благодаря которой Елена изучала названия вещей и их использование. Создавая ее, Анна впервые учила свою ученицу, как играть и как смеяться. Однажды утром Анна и миссис Келлер вошли в ее комнату, весьма позабавленные чем-то, что произошло до этого. Анна весело смеялась, и ей ужасно хотелось, чтобы Елена присоединилась к ней. Она положила детскую ручку на свое смеющееся лицо, в то время как пальцами произносила слово «смех», а потом так защекотала ее, что инстинктивно засмеялась и Елена. Девчушка впервые смеялась с тех пор, как ребенком лишилась зрения и слуха. Неудивительно, что вся семья была глубоко взволнована происшедшим. Эксперимент продолжался. Каждый день с утра до вечера девочка трогала, держала в своих руках все, что попадалось ей на пути. И чем больше росло ее познание вещей, тем с большим удовольствием воспринимала она окружающий ее мир. Ощущение былинки в траве, гладкого или сучковатого ствола дерева в лесу, мягкой округлой щечки малышки-сестренки, теперь для всего этого у нее было название. Это было началом построения той картины о вещах, которую она рисовала в своем воображении. Однажды утром, играя в саду, девочка забрела к домику, в котором из колодца качали воду. Вдруг она почувствовала чей-то сопевший около ее руки холодный нос. Девочка наклонилась, чтобы похлопать лежащего в углу сеттера. К ее великому удивлению, она нащупала несколько отодвигающихся от ее руки теплых телец. Затем она поняла, что все они прижались к своей матери, они ели. В большом волнении она вбежала в дом, желая рассказать обо всем Анне. Не переставая, она изображала знаками «собака», «ребенок» и показывала 5 пальцев, демонстрируя, как щенки сосут. Первое, что подумала Анна, это что одна из собак поранила малышку Милдред. Но когда Елена привела ее к домику, та увидела то, что привело девочку в такой восторг – семейство из 5 щенков. В первый раз Елена смогла выразить в 1-2 словах новость о каком-то важном событии. Теперь, после того, как начали развиваться ее умственные способности, она стала совсем другим человеком. С каждым днем ее личико становилось все более выразительным и счастливым. Анна Салливан была прекрасным педагогом. Она много думала над тем, как лучше всего помочь Елене учиться. При помощи рук девочка уже начала говорить не отдельными словами, а целыми предложениями так, словно она разговаривала с ребенком, который мог бы ее понимать. Они подолгу с удовольствием гуляли, проходя через поля и рощи. И все время Елена задавала бесконечные вопросы о мире, которого она не могла видеть, но который теперь начинала понемногу понимать. Эти уроки на открытом воздухе удовлетворяли как ее страстное желание действовать, так и ее жажду знаний. Играя на берегу реки Теннесси, она узнавала, как растения произрастают из земли, как живут и строят свои гнезда птицы, как белки, олени и другие животные ищут пищу и убежище. Ее любимым местом прогулок вместе с Анной был причал Келлера, старый заброшенный причал на берегу реки. Во время гражданской войны этим причалом пользовались солдаты. Здесь девочка училась строить плотины из гальки, делать острова и озера, рыть русло реки, не осознавая, что в конечном счете это был урок географии. Однажды теплым весенним утром Анна и Елена возвращались после продолжительной прогулки. Стоял знойный душный день, и обе чувствовали себя довольно усталыми, изнемогающими от жары. Уже недалеко от дома они остановились передохнуть под сенью дерева мимозы. Анна помогла девочке взобраться на дерево и усесться в прохладной тени среди ветвей. Затем у нее возникла идея. «Почему бы не пообедать здесь, вместо того, чтобы идти в дом?» Если Елена пообещает ей не двигаться со своего места на ветке, она вернется в дом и возьмет немного еды. Елена дала обещание и, ожидая прихода Анны, устроилась поудобнее. Через некоторое время она почувствовала резкое колебание воздуха и поняла, что солнце скрылось. Затем ее острое обоняние подсказало ей, что исходивший от земли особый запах предвещал грозу. Находясь наверху среди ветвей, не способная спуститься вниз или позвать на помощь, она внезапно испугалась. Если бы только ее учительница была рядом с ней. Вдруг листья на дереве зашевелились так сильно, как это всегда бывает перед грозой, а резкий порыв ветра чуть не сдул девочку с ее места. Елена ухватилась за ветку. Из-за сильного ветра дерево качалось из стороны в сторону, ветви хлестали девочку. Если бы только пришла Анна! Затем, когда ей уже казалось, что она вот-вот рухнет вниз вместе с деревом, Елена почувствовала, как чьи-то сильные руки схватили ее ручонки. И Анна помогла девочке спуститься вниз на безопасную землю. Какой радостью было ощущать твердую почву под ногами и утешающую руку Анны, крепко державшую ее ладонь, в то время как они вместе бежали домой в последние мгновения перед разразившейся грозой.
1: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Дорогие друзья, наша сегодняшняя передача посвящена выдающемуся русскому христианскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
1: Лермонтов – великий русский писатель. Он изображал современного человека с теми свойствами характера, души, природы, которые присущи человеку вообще.
0: Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве в ночь со 2 на 3 октября 1814 года. Его отец был тульским помещиком.
2: Мальчик рос очень впечатлительным. Писать он начал в юности. С 1 сентября 1828 года он был зачислен в Московский университетский благородный пансион, лучшее в тогдашней России государственное учебное заведение для детей дворян.
1: В Москве в начале 1828 года он начинает писать стихи, начиная осознавать себя поэтом. С 1831 года по 1832 год Лермонтов учится в Московском университете. Затем он попадает в школу гвардейских подпрапорщиков, которую окончил в 1834 году.
0: Уже позже у него зародился ряд заветных творческих планов. В 1841 году он написал стихотворение «Выхожу один я на дорогу».
1: Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь лежит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит.

чудно спит земля в сиянье голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего?

Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь.

0: чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел.
1: К этим словам была подобрана прекрасная мелодия –

0: Друзья, жизнь вечна и неприходящая. Она, как горный поток, бушуя, кипя, нагромождает все новые и новые пенистые волны и скрывает в своей пучине старые. И это движение бесконечно. Но, к счастью, не все уносится бесследно этим неизбежным потоком времени.
1: Настоящая поэзия вне времени. Она несет в себе вечность.

созвучье слов живых, и дышит непонятная, святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так.

друзья, вы только вслушайтесь в слова этого стиха. Как они звучат! Поэт вложил свою душу, свои переживания, свою грусть. И он знает, что только молитва может его освободить от этой печали. А как прекрасно поется этот гимн!

друзья, многие стихи рождаются при чтении и слышании Слова Божьего или во время тяжелых и радостных переживаний. Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины ты украшением была? У вод ли чистых Иордана востока луч тебя ласкал? Ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал? Молитву ль тихую читали, иль пели песни старины, когда листы твои сплетали Салима бедные сыны? И пальма-то жива ль поныне? Все так же ль манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой? Или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты? И дольный прах ложится жадно на пожелтевшие листы. Поведай набожной рукою, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою? Хранишь ты след горючих слез? Иль Божьей рати лучший воин он был с безоблачным челом, как ты, всегда небес достоин перед людьми и божеством?

поэт искренне желает постичь псущее в мире значение. Он ведет эти прекрасные диалоги с Богом, беседуя с Ним о самом сокровенном. В своих поисках он обращается к высокой истине, к Божьим заветам. Это молитвы о соизволении свыше, о прощении и целительном покровительстве.

0: Программу подготовила Мария Литовкина. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания,

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Новый взгляд на женственность».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих передачах мы прослушали свидетельства многих женщин о том, как сатанинская ложь о приоритетах и распределении времени порабощает нас и как истина освобождает. Послушаем еще три свидетельства. «Я чувствовала постоянную вину за то, что не могла выполнять все обязанности праведной христианки. У меня никогда не было ощущения, что какое-то дело получается у меня хорошо. И какое облегчение принесло мне понимание того, что у меня предостаточно времени, чтобы выполнить все, к чему призывает меня Бог. Испытывая сильный стресс, я повторяю эту истину снова и снова. Одно только повторение уже успокаивает меня. Сейчас время уже не летит так быстро, и я действительно могу жить настоящим. Я верила в ложь, что у меня ни на что не хватает времени. Я не выполняла как следует своих обязанностей. Чувство отчаяния и безнадежности не покидало меня, потому что дома всегда был беспорядок, а дети плохо себя вели. Когда я поняла, что у меня достаточно времени, чтобы исполнить все поручения Бога, пришлось признать, что зачастую я пыталась сделать то, чего Бог мне не поручал. Я начинаю избавляться от лишнего в жизни, определяю то, чего мне делать не следует, и то, что могу перепоручить другим. Я также учусь обсуждать это с мужем, чтобы понять, что же важно для него и для меня. Это нелегкий процесс, но кое-что я уже упростила. Надеюсь, это даст мне силу привести свою жизнь в порядок и стать свободной. Тогда я смогу исполнять все поручения Бога. Это происходит только под водительством Святого Духа и по милости Божией. После того, как мы прослушаем песню «Лишь одно беспокоит мне душу», мы рассмотрим ложь 19-ю.

Ложь 19. Я вполне могу обойтись без регулярной молитвы и чтения слова. Эту ложь мало кто из христианок осмелится произнести вслух. Однако около 48% опрошенных женщин признали, что верят в эту ложь. Эта ложь стоит четвертой в нашем списке популярности. Сатана уверяет нас, что мы можем жить независимо от Бога. Если врагу удается заставить нас жить, полагаясь на свои силы, а не на силу Святого Духа, то ему не нужно даже беспокоиться о том, верим ли мы в Бога, правильных ли доктрин мы придерживаемся, участвуем ли мы в духовных делах и служениях. Если отец лжи сможет добиться, чтобы мы жили по-христиански и при этом не развивали отношения с Господом Иисусом, то мы будем духовно бессильны и потерпим поражение. Если он сможет добиться, чтобы мы вершили великое для Бога, при этом намеренно не познавая Божью волю через Его Слово и молитву, мы будем выглядеть религиозными людьми, но будем безопасны для дьявола. Если он сможет добиться, чтобы мы жили своими мыслями и идеями, а не искали мудрости Божией, то в конце концов этот мир раздавит нас. Вот что женщина, которую я назову Иветта, рассказала мне о последствиях этой лжи в ее жизни. Когда я провожу время в чтении Библии и молитве, в моей повседневной жизни не возникает особых проблем, хотя у меня трое детей дошколят. Но потом я успокаиваюсь и думаю, какая я молодец, и меняю приоритеты. Не успеваю я и глазом моргнуть, как моя жизнь превращается в хаос. Я кричу на детей, чуть ли не избиваю их в гневе и не могу понять, как же я до этого дошла. Как мне быть? К сожалению, до меня не сразу доходит, что у меня нет сил и что мне нужен Бог. Ложь сатаны прокрадывается так незаметно. И если я не пребываю в Божьем слове и молитве, то начинаю верить лжи. Сатана знает, что если ему удастся заставить нас жить независимо от Слова Божьего, мы станем более уязвимыми. 6 раз в Ветхом Завете говорится, что Давид вопросил Господа. 1 Царств, 23 главе, 30 главе и в книге 2 Царств, во 2 главе, в 5 главе. Он знал, что без Бога он ничто и ни на что не способен. Каждое утро, прежде чем погрузиться в повседневные дела, он в молитве обращал свое сердце к Господу. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Предваряю рассвет и взываю, на Слово Твое уповаю». Псалом 5, 4 стих и Псалом 118, 147 стих. Я знаю, насколько ценно и важно каждый день проводить время наедине с Богом в слове и молитве. Но слишком часто я уделяю внимание мелочам и заботам этого дня, не вопросив сначала Господа. Поступая так, я говорю, хотя никогда не произношу этого вслух, что могу сегодня прожить сама, без присутствия, мудрости и благодати Бога. Я говорю, что могу работать, заботиться о доме, правильно относиться к людям и справляться со своими трудностями без Него. Этот дух независимости и самодостаточности – проявление гордыни. Писание учит: Бог гордым противится. Если я живу в гордости, то должна быть готова к тому, что Бог воспротивится моим усилиям. Иногда у меня возникает ощущение, что Бог говорит мне: «Ты хочешь сегодня жить сама по себе? Вперед!» Что из этого выходит? В лучшем случае я проживаю пустой, бесплодный день только ради себя. В худшем я попадаю в жуткий хаос, который сама же и создала.
С другой стороны, смиренным Бог дает благодать. Когда я начинаю день с того, что смиряюсь и признаю, что не могу прожить его одна, что мне нужен Бог, тогда я могу рассчитывать на Его божественную помощь. Истина в том, что не пребывая в Нем, не живя в постоянном, осознанном союзе с Ним и послушании Ему, я не могу делать ничего, что имело бы духовную или вечную ценность. Конечно, я могу делать много дел, принимать решения, но в конце концов увижу, что в моей жизни нет ничего по-настоящему ценного. Невозможно быть благочестивой женщиной, если регулярно не уделять время развитию отношений с Богом в слове и молитве. Ложь 20. Карьера приносит больше удовлетворения, чем роль жены и матери. Полвека назад горстка решительных женщин взялась совершать философскую и культурную революцию. Убежденные, что женщинам нужно сбросить путы мужского единовластия, они писали книги, публиковали статьи, преподавали в университетах и колледжах, устраивали марши протеста, лоббировали Конгресс и множеством других способов завоевывали сердца и умы миллионов женщин. Они написали свое определение понятия «женщина» и отбросили традиционные взгляды на приоритеты женщины и ее миссию в жизни. Такие понятия, как «добродетель», «целомудрие», «благоразумие», «хозяйственность», «покорность» и «скромность» были просто вычеркнуты из словаря. Их заменили «выбор», «развод», «неверность» и «стиль жизни унисекс». Это стиль жизни, основанный на абсолютно равных правах во всех сферах жизни для обоих полов. Современное поколение вообще не может думать по-другому. Одна из самых разрушительных целей или последствий нового взгляда на женственность – тенденция к понижению значения брака и материнства и перемещения женщин как физически, так и эмоционально из дома и семьи на заводы и в офисы. Доктор Дороти Паттерсон сделала следующее наблюдение. Женщины были освобождены от настоящей свободы, которой наслаждались многие века, от свободы быть дома, воспитывать детей и заниматься творчеством. Их заставили поверить, что отсутствие престижной и оплачиваемой работы обрекает женщину на разочарование в жизни, скуку и тюремное заключение в собственном доме. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Новый взгляд на женственность».

Статистика показывает, что дискриминация по признаку пола при трудоустройстве, при решении вопросов заработной платы и возможности получить образование уже не так ярко выражена, чего долго и упорно пытались добиться активисты феминистского движения. Но каковы побочные эффекты новой свободы? Кто думал, что мы столкнемся со следующими последствиями? Женщины испытывают сильнейшее давление со стороны работающих подруг, которые призывают их не стоять на месте, оставаясь матерью и женой. Статус домохозяйки теперь многие сравнивают с положением крепостного. Миллионы младенцев и дошкольников еще на рассвете отвозят в ясли и детские сады и забирают оттуда, когда уже снова стемнело. Миллионы детей возвращаются домой из школы в пустой дом или остаются в группе продленного дня. Матери отдают большую часть сил кому угодно, только не своим детям и мужьям, что становится причиной их хронической усталости и раздражительности. Члены семьи очень редко ужинают вместе. Дети на бегу питаются обедами из полуфабрикатов или бутербродами. В результате того, что замужние женщины проводят гораздо больше времени с мужчинами на работе, чем со своими мужьями, значительно повышается риск эмоциональной или физической измены. Женщины получили достаточную финансовую свободу, которая дает им возможность при желании смело уйти от мужа. День за днем женщины слушают на работе нецензурную речь, грубости и пошлые намеки. У женщин нет времени и сил на то, чтобы развивать близкие отношения с собственными детьми, и они, в конечном счете, оказываются чужими своим уже взрослым детям. Дети проводят огромное количество времени перед телевизором, видео, за электронными и компьютерными играми. Дети, за которыми недостаточно наблюдают взрослые, сталкиваются с порнографией, алкоголем, наркотиками, сексом и насилием. Пожилые родители попадают в дома престарелых, потому что их дочери и снохи работают на полную ставку и не могут обеспечить им необходимый уход в домашних условиях. Определяя христианские приоритеты, мы должны в первую очередь спросить себя, зачем Бог сотворил женщин? Каков его замысел? Женщине любого поколения и любой национальности Слово Божие открывает истину о цели ее сотворения, о ее основной задаче и призвании. Когда мы смотрим в лицо этой истине и выстраиваем свои приоритеты и расписание вокруг нее, то обретаем подлинную свободу. В книге «Бытие» во второй главе мы находим первое и самое ясное определение цели сотворения женщины. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот оно. Бог сотворил женщину помощницей мужчине, сотворил, чтобы она дополняла его, удовлетворяла его потребности. Ее жизнь должна была вращаться вокруг его жизни, а не наоборот. Она была создана из мужчины, для мужчины и дана ему Богом как дар. Ее отношения с мужем были первой и самой главной областью ее служения Богу. Ее муж отвечал за то, чтобы работать и обеспечивать семью, а она должна была стать его помощницей и другом, так как и он образом Божьим, управляя землей и производя доброе потомство. Вместе им предстояло заселить землю новыми людьми, которые будут любить Бога и стремиться исполнять Его повеления. Женщина была создана уникальной и щедро одарена Творцом физиологически, эмоционально, умственно и духовно. Он дал ей способность дарить жизнь, видеть красоту,
богатство жизни, чтобы нести семье благодать и радость. Нет успешнее той женщины, которая стала сердцем своей семьи. Писание ясно говорит, что жизнь и служение замужней женщины должны вращаться вокруг ее дома и семьи. Это не значит, что мать и жена не может работать вне дома, если только эта работа не препятствует исполнению ее главного призвания – домашнего служения. Более того, женщине необходимо оценить свои мотивы, понять, почему она хочет работать, и проверить, не стоит ли за ними какая-либо ложь. Например, сегодня считается, что семья просто не может выжить на одну зарплату. Действительно, в результате феминистской революции наша экономика стала зависеть от семей, в которых работают оба родителя. Однако это вовсе не означает, что семьи не в состоянии прожить на одну зарплату. Бог поручил мужчине быть добытчиком для своей семьи. Враг же позаботился о том, чтобы так жить стало невыносимо трудно. Но в истине жить можно всегда, если, конечно, мы действительно этого хотим. У меня есть много близких подруг, у которых 6, 7, 8 и даже 9 детей, и которые решили, что будут все свое время проводить дома с детьми. Это нелегко. У них нет многого, что сегодня считается необходимостью. Да, в каком-то смысле они многим жертвуют, но эти жертвы бледнеют в сравнении с тем, что они получают взамен практически в каждом случае. Это счастливые, радостные семьи. У них зачастую более правильное представление об истинных ценностях, чем в семьях, где работают оба родителя. Они научились молиться и полагаться на Бога во всем, начиная с хлеба насущного и заканчивая оплатой высшего образования. Родители всегда знают, где находятся дети, и могут наблюдать за ними, направлять их игры и занятия в нужное русло. Дети и родители начинают дружить. Они активно участвуют в служении церкви, на что у многих семей, если оба родителя работают большую часть дня, не хватает ни времени, ни сил. А теперь судите сами, кто теряет больше. В нашем мире, пораженном грехом, бывают ситуации, в которых идеал недостижим. Высокий процент разводов и огромный процент матерей-одиночек тем более должны заставлять нас держаться за свой идеал. Это должно побудить нас стремиться к исполнению совершенной воли Божией. Мы должны сопротивляться влиянию своей культуры. В конце концов, именно философия работающих матерей во многом виновата в том, что повысился уровень разводов, стало еще больше матерей-одиночек, больше измен, больше самодостаточных, состоятельных женщин, больше насилия среди подростков и больше вымотанных, измученных, несчастных женщин. Дороти Паттерсон напоминает всем нам. Конечно, можно упустить много возможностей найти свою работу, пока растишь детей. Но есть только одна задача, выполнение которой нельзя отложить на потом. Это работа по воспитанию собственных детей. Ведь в наше время все меньше детей имеют возможность расти в уютном доме. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Я вполне могу обойтись без регулярной молитвы и чтения Библии. Истина. Невозможно стать благочестивой женщиной без того, чтобы развивать отношения с Ним посредством чтения Библии и молитвы. Ложь. Карьера приносит больше удовлетворения, чем роль жены и матери. Истина. По воле Божией нет более высокого и священного призвания, чем быть женой и матерью. Бог создал женщину особенной. Только она может дать жизнь ребенку и выкормить его. Нет большей радости для женщины, чем стать сердцем своего дома.
по Божьему замыслу, женщина должна прежде всего удовлетворять потребности своего мужа и детей. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 89, с 10 по 12 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. Первое послание Тимофея, 5 глава, с 9 по 10 стих. Послание Тита, 2 глава, с 4 по 5 стих для замужних женщин, и 1 Коринфянам, 7 глава, с 29 по 35 стих для незамужних женщин. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Отец, я каюсь, что часто заполняю свою жизнь земным и временным. Я хочу прожить жизнь, которая была бы угодна Тебе. Пусть то, что важно для Тебя, будет важно и для меня. Пусть Твое Слово будет светом, открывающим мне Твои мысли. Помоги мне чувствовать Твой Дух и знать, что делать каждый день. Пожалуйста, покажи мне, как исполнить особое призвание женщины. Дай мне мудрости и смелости не заниматься ненужными делами. Помоги мне провести свою жизнь в свете вечности, чтобы в конце жизни сказать, как Иисус: «Я прославила Тебя на земле тем, что совершила Твое дело, которое Ты поручил мне исполнить». Во имя Иисуса. Аминь.

сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Вашему вниманию сегодня предлагаю послушать проповедь на тему «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Вы сегодня также услышите три песни. «Солнце светлый, дар любви» поет группа «Светанок». Вторая песня «Господи, дай мне святости» поет Тамара Брояка. И третья песня «Мне есть за что благодарить Творца» поет Ирина Кашубская. Итак, друзья мои, слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Я приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня я желаю с вами поделиться Словом Господним, которое мы находим в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 16, 17 и 18 стихами. Я читаю. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Так в свое время написал апостол Павел друзьям своим, верующим братьям и сестрам в городе Фессалоники. Итак, апостол Павел желает, чтобы верующие люди радовались, молились и благодарили Бога всегда. Но прежде, чем мы рассмотрим эти три замечания или три увещания для фессалоникийцам со стороны апостола Павла, давайте мы посмотрим на те обстоятельства, в которых находился сам апостол Павел во время написания этого послания, да и что ощущали на себе фессалоникийцы. Читающие Слово Божие знают, о чем мы читаем в 17 главе Деяний святых апостолов, с начала главы, что апостол Павел, после того, как претерпел поругание в Филиппах, пришел в этот город Фессалоники, в этот крупный центр Македонии, для того, чтобы благовествовать Слово Господне. Из Писания мы видим, что всего трех суббот достаточно было, трех субботних проповедей для апостола Павла, чтобы вокруг него собрались люди, интересующиеся именем Иисуса Христа. Так кто же были эти люди? В основном это были прозелиты, то есть обращенные из язычников, люди, принявшие закон Моисея. Но апостол Павел не проповедовал закон Моисея, он проповедовал закон Иисуса Христа, его благодать, через спасительную жертву, через смерть Сына Божьего. Однако же силы тьмы не дремали. По навету неуверовавших иудеев, что христиане якобы не признают римской власти, апостол Павел должен был покинуть этот город. Недолго пришлось ему там трудиться. Но однако же сердце его радовалось, за новых людей, обретших спасение во Христе. И вот вскоре он посылает из Афин своего ученика Тимофея в этот город, чтобы тот узнал о духовном состоянии фессалоникийцев. Об этом мы читаем в некоторых местах Священного Писания. Но, друзья мои, давайте мы обратимся к нашему первоначальному тексту. Мы с вами прочли. Апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Итак, три добрых совета в цепи увещаний апостола Павла были даны фессалоникийцам в дни их переживаний, переживаний давления римлян, язычников и иудеев, смущавших верующих людей своими неверными толкованиями о скором наступлении Дня Господня, о судьбе умерших и их будущем. Слова апостола Павла и сегодня достигают наших сердец. Он говорит нам: через прошедшие эти годы всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Слово Божие говорит нам: радуйтесь, праведные, о Господе. 32 Псалом, 1 стих. И мы поем такую прекрасную песню: «Когда я слышу о Христе, я сердцем веселюсь и воспеваю в простоте Спаситель мой Иисус. Когда на ров земного зла, где гибнул, оглянусь, тогда звучит моя хвала: Спаситель мой Иисус, Ты радость дал душе моей, и я о том молюсь, чтоб целый мир Тебе воспел, Спаситель мой Иисус». Всегда радуйтесь, советует нам апостол Павел и сегодня. Что же такое радость? Радость – это удивительное лекарство, по словам одного человека, удивительное лекарство для истерзанной души человека. Но, к сожалению, ни в какой аптеке его нет, нет в продаже. Ее, эту радость, невозможно купить. Потому что радость – это то, что является одним из плодов Духа Святого и даров Духа Святого. Радость дается Богом любому человеку при его возрождении. Радость – это то чувство, которое может ощутить всякий человек, но только всякий человек
по-разному воспринимает радость и по-разному переживает радость. Видели ли вы когда-нибудь радующегося пьяницу, увидевшего бутылку? Какое искреннее торжество у этого человека! Какая же великая радость вошедшего на престол царя, когда сердце его торжествует! Ну а радость матери? Радость матери, давшей жизнь ребенку, видели ли вы когда-нибудь? А как радуется нищий, нашедший бриллиант? Все это, конечно, радость, но это временное явление. Временная радость. Не об этом говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит нам о радости спасения. Радость спасения все ныне воспоем. Так у нас звучит один гимн. Эта радость неприходящая, она вечна. Итак, будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках. Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах, и с восторгом, без тревоги, воспевайте вы в сердцах. Какие чудесные слова! А что еще? Ах, радость, радость будет там, искупленным сердцам, когда окончим жизнь свою и будем там в раю, где жизни дерево с плодом, там пред Спасителем Христом, где Он, избавивший людей, царит в любви своей. Ах, что за радость там, радость там, радость там! Да, действительно, эту радость мы ощущаем уже здесь, потому что в нашем сердце живет радость через Иисуса Христа. Слово Божие говорит нам, непрестанно молитесь, и это очень важно. Важно нам не прекращать наши молитвы, потому что и не прекращаются наши потребности, но также важно не прерывать и словословие, потому что не прерывается и благословение Божие. Когда мы обращаемся к Богу, Он дает нам, мы просим Его, и Он отвечает нам на наши молитвы. Господь говорит через апостола Павла, непрестанно молитесь. Поистине, молитва не должна заключаться только в выражениях «Дай нам, Господи», «Пошли нам, Господи», «Помоги нам, Господи», «Не оставь нас, Господи», «Сохрани нас, Господи» и так далее, и так далее. Молитва – это беседа с Богом, и она, как и прилично святым, должна начинаться словословием, почтением Бога, искренним благодарением. Утренняя молитва, по словам одного брата, это ключ к решению всех дневных проблем христианина. А вечерняя? Вечерняя – это надежный замок, запор на наступающую ночь. «Просите, – Господь говорит, – и дано будет вам, ибо без Меня не можете делать ничего». Это слова Христа. Иисус Христос советует нам бодрствовать и молиться, дабы не впасть в искушение. Да, действительно, ученикам так не хватало бодрствования, и они не могли молиться. Молитва без бодрствования – это лицемерие. Но и бодрствование без молитвы – это самоуверенность. И то, и другое не угодно Господу. Я в этом искренне убежден. Мне так и хочется сказать, дорогие мои братья, дорогие мои сестры, помните, молиться нужно и бодрствовать нужно. Одно без другого не принесет вам никакой духовной пользы. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Почему же он не сказал просто молитесь, но непрестанно молитесь? В этом, значит, заключен большой глубокий смысл. Непрестанная молитва благоговеющего человека гарантирует непрерывное благоволение Бога к этому человеку. Мы просили с вами, непрестанно молитесь. Это что же? Нужно все время стоять на коленях и молиться, и молиться, и молиться. Так ли? Нет. Но это значит находиться в молитвенном состоянии в любой момент. Это значит ощущать Божие присутствие рядом, с собою, внутри себя. Непрестанно молитесь, говорит апостол Павел. И кто непрестанно находится в молитвенном состоянии, то есть близко к Господу, тот имеет великие благословения Господа. Молиться нужно и в тот день, когда мы окрылены великим счастьем, когда у нас радость, когда у нас торжество. Но молиться нужно и тогда, когда перед нами трудности. Молиться тогда, когда несчастье грозит нашей душе, когда враг смущает нас, когда мы
терпим поношение, когда мы в какой-то опасности. Молиться надо и за близких своих, за друзей своих, и за злых людей, за притеснителей наших. Тоже молиться нужно. Молиться, когда мы слабые, молиться, когда мы сильны, молиться, когда мы радуемся и торжествуем в семье своей, когда рожденная жизнь появилась, или когда провожаем до могилы близкого человека. Один человек сказал так: когда ты просыпаешься утром, говори сначала с Богом. Не занимайся ничем, побеседуй с Ним, хотя немного. Иван Степанович Проханов в свое время написал такой гимн: «От сна, восставший пред тобой, Творец мой, предстаю. Благоговейную душой тебя, Господь, молю. Я мирно ночью почивал, прикрыт, храним от зла, пока день новый не настал, пока заря взошла. Храни меня от зла и днем, чтоб мирно мне пройти твоим спасительным путем и кротко крест нести. Пошли мне духа благодать, ходить всегда с тобой. Когда ж захочешь жизнь прервать, прими, дух слабый мой». Такова молитва. Молитва – это крылья веры. Без молитвы христианин жить не может. И немой христианин, неполноценный христианин. Как дитя, если оно, родившись, не кричит, его считают в опасном состоянии, он как бы мертвый. Так можно сказать и о христианине, который не молится ни утром, ни днем, ни ночью. Господь говорит нам через апостола Павла, чтобы мы за все благодарили. Это третья мысль. За все благодарить. За все благодарить — это не означает, что за это можно благодарить, а за то не следует. За все — значит за все. И за все доброе, и за все худое. Почему так? Потому что нужно иметь благодарное сердце. Благодарное сердце – это богоугодное сердце. Благодарность есть добродетель возвышенных душ. Но благодарность для низкой души есть нестерпимое бремя. Человеку свойственно получать что-то хорошее и совсем не благодарить. Но Павел Апостол нас учит: и за хорошее, и худое нужно благодарить. Легко сказать спасибо, если ты доволен жизнью, успехами, трудами и так далее. Но трудно благодарить за непонятное, за горе, за терзание, за смерть, за неопределенность. История сохранила описание встречи в Риме одного еврейского историка Иосифа Флавия. Многие люди знают о нем. Он жил немного позже, чем жил Иисус Христос. И вот в свое время он посетил Рим. Этот человек был высокообразованным евреем. И как человек, имеющий доступ к богатым домам, он посетил дом первосвященника, того первосвященника, который был после Каиафы. Звали этого первосвященника Аароном бен Анной. Аарон бен Анна был переселен из Иерусалима в Рим и стал там главным раввином римской синагоги. Он вспоминал былое величие иудеев, великолепие храма, Иерусалим. Он вспоминал день, когда назарянин Иисус стоял перед Синедрионом, и Синедрион выносил ему смертный приговор. С каким усердием вспоминает Аарон бен Анна, он, молодой еще тогда человек, кричал: «Распни, распни его!» Разве не он тогда кричал Пилату: «Кровь его на нас и на детях наших»? Да, это кричал он, как и многие-многие другие, не понимая, что они делали. Но Слово Божие нам говорит, что посеет человек, то и пожнет. И вот этот Аарон бен Анна сеял в свое время. Что же случилось? Какие же плоды пожинал он после? А это случилось после падения Иерусалима, после разрушения храма. Когда он бил себя в грудь и говорил: «Черри Иуды уже нет! Кровь, смерть и позор на нашей голове! Господи Боже Израилев, могу ли я благодарить Тебя за то, что Ты отвернулся от своего народа, разорил его? Как же я могу теперь благодарить Тебя за это?»
Так говорил Иосифу Флавию этот еврейский раввин или бывший первосвященник. Если евреи не могли благодарить Бога, то мы, христиане, сегодняшний день должны благодарить Господа за их еврейское отвержение и наше языческое спасение. Потому что спасение, пришедшее от иудеев, обращено теперь на язычников. И как апостол Павел учит, чтобы мы благодарили, мы так должны и благодарить Господа. Павел апостол говорит: «За все благодарите». Дорогой друг, ты пьешь сок? Ты ощущаешь его аромат, приятный вкус? Подумал ли ты, кто приготовил для тебя это? Когда ты ешь вкусный хлеб, вспоминаешь ли ты о тех людях, кто трудился на поле и кто приготовил этот хлеб? Ты восхищаешься скульптурой, но кто выполнил эту работу, подумал ли ты о том человеке? Друг мой, ты призван быть Христовым благоуханием. Ты призван быть раздавателем голодным этого священного хлеба, Слово Господне. Ты не мертвый камень. Ты не просто скульптура. Ты живой член великого живого тела Иисуса Христа. Того Христа, который умер за тебя на Голгофском кресте. Благодаришь ли ты за жизнь свою? Помнишь ли ты кровь Иисуса Христа? Благодаришь ли ты за все то, что Он дал от щедрот своих? Наша молодежь поет такую песню: «Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильней и искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Такое наставление дал нам сегодня апостол Павел через свое послание Фессалоникийцам. В молитве нашей давайте мы скажем желания свои Господу, чтобы Он принял нашу молитву, чтобы мы поистине ощутили радость Его присутствия. Господи Боже мой милосердный, я благодарю Тебя сердечно за то, что Ты дал нам Твою святую радость, радость Тебе, радость неприходящую, радость спасения, радость совершенную. Как апостол Павел в свое время сказал: «Радуйтесь всегда в Господе», и еще говорю: «Радуйтесь». Господи, как хочется нам радоваться тогда, когда нет у нас радости в сердце. И поэтому Дух Твой Святой пусть работает в нас, чтобы мы всегда имели эту радость, всегда имели желание непрестанно молиться, всегда благодарить Тебя за все дарованное Тобою от щедрот Твоих. Слава Тебе! Слава Тебе, живому истинному Богу, за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Каратаевы собрались у Марии Петровны. Также Ната и Анти пришли навестить маму. Верочка, которая с разрешения Марии Петровны принесла с собой и Мишку, внимательно следит за щенком, чтобы он не натворил ничего плохого.
1: Помнишь, как плохо ты поступил?
2: Ну что с тобой?
1: Разве можно без спросу брать со стола?
3: Да все опять что?
1: Ах, какой ты безобразник.
3: Ну ничего, ничего.
4: Миш, иди сюда, иди сюда.
1: Никакое скуление тебе не поможет.
3: Ой, Сереж, не надо.
1: Зачем ты его бьешь? Ведь он и так понимает, что ты говоришь ему. Понимает?
3: Конечно, понимает.
1: Но если ему не указать сейчас свое место, то он скоро превратится в такого господина, что будет делать, что захочет.
3: В этом ты прав, Сережа.
2: Да, это так. Собака – стадное животное. Ей всегда надо дать почувствовать, кто является хозяином.
3: Да, вот это уж точно. У моей подруги, например, когда-то был бульдог. Ты что, не помнишь? Ну, в общем, короче, его пришлось уничтожить, представляете? Потому что он стал кусать всех подряд, желая установить свой порядок в семье. Он был такой сильный пес, но его не сумели вовремя правильно воспитать. Были слишком мягкосердечными, когда нужна была твердость именно.
2: Собака... верный друг, если только ее правильно выучит.
3: Конечно.
5: Да, вот это.
2: Это и есть самое главное.
5: Да. Но это не так-то уж и легко. На примере нашего Мишки.
3: Да.
5: Не очень легко получается.
3: Говорят, что старую собаку служить не научишь. Все правила поведения нужно прививать еще щенку.
2: Обычно собака признает только одного хозяина. А кто же хозяин Мишки?
3: Да, кто же хозяин?
1: Сережа.
3: Сережа?
2: А, Сережа.
3: Я думала, это да. Ты, Верочка.
5: Это когда собака непослушна, тогда хозяин Сережа. Да, это так у нас получается.
2: А тогда ты, Сережа, научи Мишку, что ему можно и что ему нельзя.
1: Я и учу, но у нас слишком много волосливых особ, которые только всегда мешают.
6: Он что? Меня имеет в виду.
5: Да, Сережка у нас бы, если бы один воспитывал, так уж воспитание хорошее получила бы собака.
3: А вот собаку.
5: Ну, я тоже считаю, что воспитанием должен заниматься кто-то один. Иначе у бедного животного голова кругом пойдет.
3: Правда, Вера? Он не знает, кого слушаться.
5: Да.
1: Конечно, он не выучится. Если один запрещает, а другой разрешает.
3: Конечно, даже человек растеряется, не то что собака.
5: Да, это правильно. Вот взять хотя бы даже детей. Если воспитывать вот так в разнобой, то они быстро сообразят, как с кем себя вести.
3: Да.
6: Ну вот в этом-то и есть трудности во многих семьях. Что запрещает отец, то мать разрешает, и наоборот.
5: Да, вот так бывает очень часто.
3: Да. И часто ребенок является для родителей средством достижения своих личных целей в ссорах. Некоторые вот мои подружки рассказывали именно о таких ситуациях в семье. А потом эти подруги научились сами извлекать пользу для себя из создавшихся обстоятельств.
2: Вот, видишь.
3: Да, вот.
2: А результатом всего этого бывает искривление характера.
5: Да, бедные дети.
3: Да. Так вот и вырастают преступники, несчастные люди.
2: Да.

0: Они с детства уже научились пользоваться другими с выгодой для себя.
1: Да, как все-таки маленький ужас. Человек умеет капризничать и бывает страшно упрям.
0: Еще так умеет.
1: Я сама помню, в детстве одно время устраивала маме маленький концерт.
0: Маленький?
1: Когда вот мне, например, мороженое не покупали или сладости, то я начинала орать, как будто меня режут. Я прекрасно помню эти моменты.
0: Да. Ну, и чем эти твои концерты заканчивались, помнишь?
1: Да. Ну, конечно, мама всегда оставалась спокойной и твердой в своих словах.
2: Это
1: и
2: правда.
1: Я быстро потом поняла, что кричать и вообще что-либо устраивать бесполезно. И перестала так себя вести.
2: Правильно. Мария, да, ты правильно поступала. Мне всегда неприятно наблюдать такие сцены в магазине или на улице. Иногда даже просто жалко и неприятно смотреть, какие беспомощные и неловкие родители вот в таких ситуациях.
1: Да.
2: Ничего не могут сделать с ребенком, а тот капризничает, как желает.
0: А ведь родители сами виноваты в подобных ситуациях.
3: Конечно, да.
2: Ой, у нас, слава богу, такого никогда не было. Чтобы дети так вели себя при людях. Иногда.
1: А дома?
2: Дома бывает, конечно, капризничают. И очень часто даже капризничают. Но все-таки слушаются. Слава Господу.
4: Конечно. Мы ведь заранее знали, что номер не выйдет.
2: Вот так вот.
4: Зачем было зря время тратить?
2: Ах, вот оно что. Вот почему вы были послушны. Ты смотри, это интересно узнать теперь. А в общем, ты прав. Это было бы совершенно бесполезно такие концерты устраивать. Даже не верится, что я доживу до того времени, когда наш сорвиголова будет главой большого семейства.
0: Ну, а почему бы и нет? Ведь время летит так быстро.
1: После... И люди меняются.
0: Да, после 10 лет дети развиваются очень быстро, даже слишком быстро.
2: Да, это так.
4: Ты, мам, наверное, уже соскучилась без меня.
0: Ну, еще бы не скучать, Наташ.
2: Да.
0: Вот поэтому очень хорошо иметь несколько детей. Кто-нибудь из них жил бы дома. Ой, если бы не папа с мамой, то мне, наверное, бы умереть со скуки пришлось.
1: Да, непривычно.
5: Ну, а, кстати, где же они? Давно должны ведь были прийти уже.
2: Да, где же бабушка с дедушкой?
0: Не случилось ли что-нибудь? Ой, у мамы так болят ноги, еле-еле ходят.
2: Надо же, она такой болезненной стала в последнее время. Так часто болеет.
0: Слабла, да.
4: Дедушка все время заставляет бабушку ходить.
2: Ну, это правильно. Ей нужно ходить.
6: Правда. Даже сегодня сказала бабушке. Иди, иди. Если не будешь двигаться, то скоро останешься сидеть, как кочан капусты на поле.
3: О, бедная бабушка.
0: Это правильно, но дедушка не всегда понимает, насколько бабушке трудно бывает.
3: Да,
2: да, это так. Дедушка для своего возраста очень бодрый и энергичный. Даже не дашь ему столько лет, правда?
0: Да, да.
7: Ну вот и мы.
6: Приветствуем
7: всех.
5: Ну, наконец-то долгожданные, давайте.
3: Да. Спасибо.
0: Правильно, ну где же вы были?
2: Ну, мы уже забеспокоились, где-то вы.
5: О, это бабушка затормозила дедушку.
8: Да, мы... дедушка наш заблудился.
3: А, дедушка.
7: Неправда. Да. Это ты ждала не там, где мы условились.
2: Вот как. Ну, вот как.
8: Вот ты говоришь таким. Доказывает, что я ждала не там, где надо. Хотя я ясно сказала, где ждать.
2: Так где вы? Договаривались?
3: Договаривались где-то.
7: Ты же сказала, что ждать у главного входа в универмаг.
2: Ну вот, видите как.
8: Что ты меня уверяешь? Я же сказала, жди у бокового входа, а не у главного.
7: Видите, как необходима даже в мелочах точная информация.
3: Да,
2: да, это важно.
3: Важно,
8: вот.
3: Важно.
8: А также внимательно слушать, когда говорят. Мы ведь до ночи могли бы искать друг друга.
0: Но главное, что вы все-таки встретились и теперь здесь.
2: Это правильно. Слава Господу, что вы пришли.
3: Без заблудились куда-то.
6: Дедушка, интересно ли было ждать в неправильном месте?
7: Вот уж не сказал бы. Думал, что совсем замерзну.
2: Ай-яй-яй. Надо чай теперь горячий.
8: У меня голова закружилась, пока деда искала.
3: Да.
2: Надо же, как получилось, а?
5: Ну вот бабушка о слухе очень верно сказала, что люди порой слушают и воспринимают только то, что им нравится.
0: Вот-вот. А помните, это, кажется, в послании к Тимофею сказано, что настанет время, когда по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух. Помните?
3: Да.
2: Апостол Павел
5: тебе пишет. Ну, это так и есть. Я заметил, вот, что некоторые охотно слушают только о любви и милости Божьей.
0: Да.
5: И сразу начинают, как от зубной боли, страдать, когда речь заходит о приговоре или о правосудии Божьем.
2: Да. Неприятно слышать, конечно, такие вещи.
3: Недаром Иисус сказал, кто имеет уши, слышит, да слышит.
1: А другим он сказал, между прочим, имея уши, не слышит.
0: Да.
7: Важны и закон, и милость. Они зависимы друг от друга.
0: Да.
7: То есть, даже не существуют друг без друга.
3: Да.
2: Это правильно, да.
8: Если человек не будет осужден по закону Божьему, то он не узнает, что такое помилование.
3: Вот.
2: Да, не будет знать милости.
3: Да. Человек должен быть внутренне здоровым. Только тогда он способен слушать.
0: Да, а вот мертвый по преступлениям человек совсем бесчувственный.
3: Да. Это правда.
7: Вот поэтому и необходим закон, данный через Моисея. Он говорит человеку, ты поступаешь неправильно и погибнешь, если будешь продолжать поступать так же.
3: Да, закон нужен. Также показал человеку на его бессилие угодить Богу.
7: Вот
3: и... Поэтому и пришел Иисус,
5: который дает человеку новую жизнь.
8: Да, это великое чудо Божье, Его милость к нам.
0: Это так.
8: Да. Получая новую жизнь, даже ледяные сердца и жестокие становятся любящими и чуткими.
2: Да, действительно, совсем меняются.
7: И получается здоровый слух, здоровые уши, чтобы слушать и понимать слово учения.
1: Да. Слово Божие наставляет всех на истинный путь.
2: Правильно, Сережа.
3: Да.
2: Это так.
7: Истинно так.

систематическая учеба в нашей христианской жизни необходима, если мы желаем стать крепкими и зрелыми членами Божьей семьи, способными учить других. Наш мир нуждается в учении Слова Божьего сегодня столько же, сколько нуждались в нем народы в библейские времена. Человеческое сердце греховное, и его единственная надежда в слушании Слова Божьего. Мы, как христиане, должны сперва стать истинными учениками. И только потом, когда мы сами освоим учение Слова Божьего, мы будем способны учить других. Духовное учение получило свое начало, когда Бог избрал себе израильский народ, чтобы использовать его в качестве примера для других народов. Они, как и мы, должны были знать предпосылки жизни на земле. Жить невозможно без законов, без каких-то правил. В каждой культуре, в каждой стране, в каждом обществе, как бы примитивны они ни были, законы нужны. Благодаря законам мы знаем, что можно делать и что нельзя. Также Израилю Бог дал нужные законы. Библия повествует, что Моисей получил две каменные скрижали, на которых был написан Божий закон. Бог сказал Моисею, что он дал эти скрижали для научения народа. Бог повелел Моисею научить народ этим законам. И Моисей повиновался. Он обратился к израильскому народу с призывом: «Слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам». И потом он еще предупредил: «Не прибавляйте к тому, что я заповедаю вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». В книге Второзаконии, в 6 главе, в 1 стихе, Моисей повторил: «Вот заповеди, постановления и законы, которым велел Господь Бог ваш научить вас». Повинуясь Богу, Моисей положил начало служению духовного учения в Ветхом Завете. И служение это продолжается в наши дни. Как можно проводить чистый и здоровый образ жизни? Закон Божий указал израильскому народу, как это можно достичь. Закон также указал на то, как нужно приносить жертву за грех, и как нужно поклоняться Богу и относиться друг к другу. Израильский народ нуждался в этом законе для сохранения своего счастья и благополучия. Моисей сказал израильтянам, что если они будут послушны постановлениям Божиим, то другие народы, увидя это, признают, что они мудрые. В книге Второзаконии, в 4 главе, в 7 и 8 стихах, Моисей восклицает: «Если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его, и если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня». Бог исполнил свое обещание. Когда избранный им народ изучал и проявлял послушание его закону, Бог благословлял их. Он сохранял их в своей земле от всех их врагов. Нужда в учении среди израильского народа была велика. Также велика эта нужда среди народов и сегодня. Человеческая сущность не изменилась. Какой она была тогда, такая она есть и сегодня. Человеку очень трудно постоянно делать добро, так как его натура склонна ко злу. Возможно, мы умеем делать добро, но мы легко поддаемся на совершение недобрых дел.
человек проявляет слабость, тогда, когда ему следовало бы быть крепким. Израиль не всегда был послушен Богу. Были времена, когда они отворачивались от Бога и отказывались подчиняться закону, пророкам и священникам, которые были поставлены преподавать им закон Божий. Когда это случалось, Бог удерживал свое благословение от народа. В течение истории Израиля один за другим поднимались судьи, пророки и цари, чтобы править народом и учить его Божьему закону. Одни из них преуспевали, другие терпели поражение. Так продолжалось столетиями. Потом в предназначенное Богом время пришел Иисус Христос. Иисус сказал, что Он учитель. «Вы называете Меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то», говорит Он в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 13 стихе. Государственный деятель Никодим пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Иисус не опроверг слов Никодима. Вместо этого Он сказал: «Истинно говорю тебе». Этим Христос сказал, что как учитель Он говорит правду. Народ, слушавший Иисуса, сразу понял, что учение этого мужа отличалось от всего, что они когда-либо раньше слышали. После Нагорной проповеди Иисуса евангелист Матфей написал следующее наблюдение: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Воистину, Христос был самым великим учителем из всех когда-либо ходивших по лицу этой земли учителей. Но Христос был не только учителем, Он был и есть Сын самого всемогущего Бога. Иисус жил и действовал всего 33 года на этой земле. В течение 3 лет своего публичного служения Иисус своей жизнью показал пример своим 12 ученикам. Он знал, что Его время истекает. Скоро Он вернется к Своему Отцу, пославшему Его. Но на Его месте должны были остаться ученики, чтобы продолжать труд благовестия. И ученики Христа учились от Него, ходя вместе с Ним, наблюдая, как Он творил чудеса, слушая, что Он говорил следовавшим за Ним толпам людей. Первые ученики не только освоили то, что Христос преподал им, но они, в свою очередь, пошли по всему тогдашнему миру и проповедовали Евангелие везде. В результате тысячи и тысячи душ через веру в Иисуса Христа обратились к живому Богу. Целое царство были достигнуты вестью о Христе. Но это не было достигнуто без цены, без жертв. Апостолы не раз были избиты иудейским начальством. Им грозили и их предупреждали, чтобы они больше не говорили об Иисусе. Но они с еще большим дерзновением продолжали распространять евангельскую весть. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе, сказано в книге «Деяния апостолов» в 5 главе, 42 стихе. Некоторые тружники первой церкви умерли под дождем камней, другие под царским мечом, третьи, как и их учитель, были пригвождены живыми ко Христу. Но ничто не могло погасить огня евангелизации первой церкви и преданности первых учеников делу обучения народов евангельской истине. Теперь учеников в первой церкви уже нет. Мы, сегодняшние христиане, в свою очередь вступили на аресталище. Ответственность идти по всему миру, чтобы передать нашему поколению весть о спасении в Иисусе Христе, лежит
на нас. Мы услышали эту весть, мы приняли ее и уверовали. Мы сами учились ходить по пути истины. И теперь наша очередь стать учителями. Я не говорю, что нам всем нужно стать пресвитерами, руководителями. Нет. В библейском контексте мы являемся учителями, когда мы объясняем другим истины Божьего Царства. Говорим им о пути спасения, о необходимости принятия Иисуса Христа в свою жизнь. Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам, сказал Иисус Христос своим ученикам. И также нам, всем, встающим на смену бывшим перед нами, ученикам Иисуса Христа. Моисеев закон, или вернее, Божий закон, данный через Моисея, осудил нарушителя и грешника. Но когда пришел Христос, закон Моисея получил новое, еще более ясное значение. Иисус сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». По закону Моисея за убийство человек подлежал суду. Иисус же сказал, что кто ненавидит брата своего и скажет «безумный», уже подлежит суду и гиене огненной. Моисей учил: «Не прелюбодействуй». Иисус же сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Перед таким законом мы все грешные, все, без исключения. Бог определил высокий стандарт праведности, и Бог знал, что мы нуждаемся в указании на нашу греховность, иначе мы никогда не перестанем грешить и никогда не обратимся к Нему. Последнее указание нам на нашу вину пред Богом — это Голгофский крест, на котором был распят Иисус Христос. Иисус пришел в мир, чтобы показать миру, что его дела злые. Но вместо того, чтобы покаяться в своих грехах, люди распяли Сына Божьего. «Какая жестокость!» — говорите вы. Да, это жестокость. Но Библия говорит, что Христос умер не только за грехи тех, кто распяли Его, а также за наши, за твои и за мои грехи. Если мы отказываемся от Иисуса и не принимаем Его в свою жизнь, мы тоже становимся участниками Его распятия. Крест Христа указывает нам на нашу греховность. Крест говорит, что мы нуждаемся в перемене жизни. Если мы отказываемся от этого познания, от этого света, который дает нам крест Христа, то нам никогда не будет дано большего познания о своем положении, и мы останемся вовеки во тьме неведения. Что ты, дорогой мой друг, желаешь больше любить? Тьму или свет Христа? Что ты изберешь сегодня для себя? Реши в тишине своего сердца. Ты можешь встать на колени и в молитве попросить, чтобы Иисус Христос вошел в твою жизнь и изменил тебя. Он услышит твою молитву и сделает тебя, как говорит Библия, новым человеком, новым творением. Да поможет тебе Господь в этом сейчас.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Бог пишет на сердцах» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Иеремии, 31 главы, 33 стиха. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Это язык Нового, а не Ветхого Завета. Закон обещал смерть всем людям, ибо не оставлял надежд на жизнь тому, кто приступал его. Каждая его буква несла с собой смерть. О каких смертоносных буквах идет речь? «Вот что сделайте, и останетесь живы. Храните заповеди мои, и по обетованию обретете благословение на земле и мир в небесах за послушание». Но от самого грехопадения человек не смог исполнить условия закона. Не способен он на это и ныне. Если предположить, что люди в наше время могут исполнить закон, то тем более его могли исполнить люди, с которыми завет спасения по исполнению закона был заключен. Старый завет был заключен с избранным народом. Бог отвел его в пустыню, подальше от худых сообществ. Чудесное питание поступало к евреям из небесных житниц. И жажду избранные утоляли не менее чудесно, из скалы. Сам Бог находился среди них. Над ними было облако Господне, чтобы покрывать их днем от палящего солнца, и огонь, чтобы вести их ночью. В трудные времена евреи могли обращаться к Моисею. В случае ошибок, из-за невнимательности, они могли прийти к Аарону, и тот приношением назначенной жертвы мог оправдывать их снова и снова. Бог поместил их там, где они не имели искушений, которым подвергалась остальная часть человечества. Он отделил евреев от мира. Вполне можно сказать, что они были как сад, обнесенный стеной, избранный, взятый в удел. И все же даже в этом благодатном саду, который чудесно возделывал и прекрасно использовал Бог, совершенная святость не могла произрасти, и потому закон нарушался. То, что даже племя Израилево, обрезанное и благословенное заветами и обетованиями, в непосредственном присутствии Бога в их святилище не могло соблюсти закон, преподает нам ясный урок. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Повиноваться Богу безупречно, точно и совершенно невозможно. Собственной праведности не выработаешь. То, что Бог повелевает нам сделать, сделать невозможно. Вспомните о горящем и несгорающем кусте, который видел Моисей. Вспомните и падите ниц. И устрашитесь, и предайтесь отчаянию, если желаете спастись своими делами. Что касается народа Божьего, то древнее прошло, теперь все новое. Уверовавшие во Христа Иисуса пребывают под новым заветом. У него же совершенно иной вид. Этот завет не ставит условий наподобие «сделай то и то, и останетесь живы». Новый завет говорит устами Божьими: «Дам вам сердце новое и прощу грехи ваши, благословлю вас своим присутствием и освящу вас. Я сохраню вас в святости и сохраню вас на моих путях и, наконец, приведу к себе». И все это я прошу армянин открыть свои уши. Все это он благоволит дать, не ставя никаких условий во исполнении этого завета, поскольку исполнение их всех возлагается не на грешника, а на того, кто замещает его. И я не скрою, что если мы с армянами будем копаться в Ветхом Завете, что, кстати, характерно для них, то они найдут больше аргументов для своего убеждения, чем в Новом. Но, братья, мы живем в эпоху благодати. Бог дал Новый Завет и сам его исполнил. Бог как бы говорит: «Я исполню Новый Завет, если мой единородный Сын Иисус Христос прольет кровь свою для прощения твоих грехов и сотворит совершенную праведность для тебя жертвой благоугодной». Так и случилось. И теперь Завет благодати является собой обетованием. Чистое обетование. И только обетование. Никаких условий. Все, что от нас требуется, это стать бедным, виновным, беспомощным и нищим духом. Или, другими словами, сесть у ног нашего благого Бога и получить от Него эти невиданные благословения, которые Новый Завет изливает на всех верных. Когда же велит тебе твой Бог пройти через воды Иордана, то защитит тебя Его рука, врагов всех поборов, и в всем завете сил довольно, дабы помочь тебе пройти весь путь. Одним из благословений Нового Завета являются записывания на сердце. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Именно об этом я собираюсь говорить сегодня вечером, а вместо обозначения различных тезисов проповеди я представлю несколько положений, имеющих, по-моему, очень близкую связь с положением о записях на плотских скрижалях сердца. Мое первое положение заключается в том, что каменные скрижали утратили значение для христиан. Не поражайтесь и не удивляйтесь этому положению. Я знаю, что в некоторых церквях эти каменные скрижали установлены прямо над столами причастия. Но они там совершенно не к месту. Ведь у нас не может быть общения с Богом на основании обветшалого закона. Если должно быть над столом причастия нечто, то скорее прав католик, поместивший крест или распятие вместо скрижалей. Мы же убрали всякие символы, чтобы не сделать их источниками идолопоклонства. Но крест лучше, чем пара скрижалей закона, поскольку Бог никогда не имел общения с человеком на основании закона, да и не мог иметь после грехопадения Адама. Христианину ни к чему эта пара каменных скрижалей. Вы знаете меня слишком хорошо, чтобы заподозрить в нелюбви к заповедям. Однако я не посмею умалять силу учения, преподаваемого Святым Духом, ибо вы не под законом, но под благодатью. Все 10 заповедей — суть христианская любовь. Поскольку каждая из 10 заповедей является правилом христианской жизни, верующий держится всякого слова, которое Бог оставил в повелении сынам человеческим. Но если люди в заповедях видят не любовь, а камень закона, то мне с ними не по пути. В святом гневе Моисей собственными руками разбил каменные скрижали. И, естественно, завидев их осколки, я могу сказать только, что поступил бы точно, как Моисей, и тоже вдребезги разбил бы скрижали. Даже Моисею не удалось пронести их на руках, не разбив. Я не лучше его». Бог правит народом своим не по закону, а по любви. Дети его ходят в святости не потому, что обязаны, а потому что желают поступать свято. Они не руководствуются правилом «сделай то, и останетесь живы». Их кредо: «Любовью вечную я возлюбил тебя, а ты что сделал для меня?» Что касается законов, написанных на каменных скрижалях, Христос придерживался их и в точности исполнил. Вот почему смертоносная буква теперь бессильна сокрушить нас. Заповеди, записанные на вашем сердце, суть ваше правило, ваше кормило и ваш закон. Смотрите, не поступайте противно откровению. Христос в вас — упование славы. Сегодня многие из моих слушателей обращаются с каменными плитами закона именно как с каменными плитами. Дорогая душа, ты стараешься добраться до неба при помощи своих дел, но тебе не соблюсти закон. Тогда зачем пытаться? Этот закон слишком свят, слишком высок, слишком духовен для тебя. Он оказывает пагубное воздействие на твое воображение, твои помыслы, твои слова и поступки. Почему? Потому что ты нарушаешь его всякий миг, даже сидя здесь сегодня в зале. И нечего тебе обольщаться, ибо исполнить невозможное невозможно. И даже если ты каким-то образом сможешь соблюсти закон в будущем, толку от того мало, поскольку закон ты нарушил прежде. Стараться же блюсти то, что ты уже нарушил, абсурдно. Если разнести вдребезги гипсовую чашу, то как бы потом тщательно до последнего осколочка не склеивать, разбитое не восстановить. Блюдя закон, ты просто с большим успехом перережешь глотку всякому упованию, но не спасешься. О, человек, зачем ты силишься спастись сам, соблюдая закон, когда Христос соблюл его ради всех, кто доверился ему? Неужели ты думаешь, что Христос сошел бы с неба, чтобы соблюсти закон ради тебя, если бы ты сам смог сделать это? Если бы ты мог стать своим спасителем сам, то что за нужда была ему идти на крестную смерть? Пролить кровь, пострадать и еще как пострадать, и умереть. Неужели Христос совершил то, в чем не было необходимости? О, гордая душа, как смеешь ты думать совершить то, что доступно лишь Спасителю? Итак, оставь свое. Ибо вся праведность твоя, как запачканная одежда. Оставь свои добродетели и все дела, какими гордишься, и взгляни туда, где висит тот, кто соткал хитон несшитый и окрасил его в пурпур своей крови. Облекись в него, и будешь носить небесный придворный костюм, и встанешь в один прекрасный день среди равных по положению в раю. Но без этого хитона ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Вот почему я советую тебе приобрести у него виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых. С законом, начертанным на каменных скрижалях, верному делать нечего, ибо он имеет дело с законом, написанным Духом Бога Живого на его сердце.

Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Бог пишет на сердцах» из его книги «12 проповедей о сердце», на текст из книги пророка Иеремии, 31 главы, 33 стиха. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его».

0: Согласно моему следующему положению, ветхое сердце не годится для написания Божьего закона. Некто сказал однажды, что сердце человеческое, по крайней мере, в младенчестве, походит на лист чистой бумаги, и что на нем можно было написать все, что угодно. Как мало знал тот человек, как мало интересовался истиной о человеческом сердце. Ибо сердце человеческое стало запачканным, запятнанным, черным, опороченным, обесчещенным, грязным и мертвым от самого начала. Кто не повторит за Давидом: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Ничего чистого на поверхности природного сердца нет. И, конечно, Бог никогда не начертал и фразы на природном сердце, и не напишет, поскольку Он очень хорошо знает, что написать Его святой закон на подобном сердце невозможно. Если бы и была у Него возможность написать этот закон на черном сердце, Он, по-моему, не сделал бы этого, поскольку подобное сердце нечисто. Бог никогда не напишет своего совершенного закона на таком несовершенном пергаменте, как растленное сердце. Оно столь мерзко, столь отвратительно, что Бог не коснется его и щипцами для угля. Все, что Бог может сделать с ветхим, природным сердцем человека, это умертвить его, пронзить его насквозь тем копьем, которым пронзили Бог Христа. «Смерть ветхому Адаму! Смерть ветхому Адаму!» — восклицает Евангелие. Мы не говорим об изменении сердца, ибо может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Ветхая природа есть дело безнадежное, и ей суждено умереть. И чем скорее она умрет, тем лучше для вас и для меня. Бог не напишет своего закона на ветхом сердце. Он не притронется к нему, ибо оно для него нечистое, запачканное и просто омерзительное. Также Богу невозможно написать свой закон на ветхом сердце и потому, что оно из камня. Действительно, некогда Бог начертал закон на каменных плитах, но эти каменные плиты были разбиты, и теперь Он не станет писать на камне вторично. Первые каменные скрижали были разбиты, а что касается вторых, то я не знаю, где они, ибо их потеряли, как будто и сама идея о совершенстве была утрачена падшим человеком. Напиши Бог на каменном сердце, в результате сердце с законом на нем вскоре окажется разбитым и разрушенным. Да и как ему писать на столь непостоянном, ненадежном, обманчивом предмете, как невозрожденное сердце? С тем же успехом можно было бы написать на песке. Бог не пишет приходящего. Он не возьмет пера, дабы начертать свои слова на таком материале, как сердце. Ибо лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Должно вам родиться свыше. Божье обетование таково: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Дышите этой молитвой, осознав непригодность ветхого сердца для записи на нем закона Божьего. Когда имеется новое сердце, произведенное Святым Духом, вопрос о ветхом сердце снимается раз и навсегда. Чудесное дарование нового сердца превышает всех чудес в природе. Вам известно, дорогие друзья, что на дереве, лишенном части ветвей, могут появиться новые? Конечно. Вы слышали о некоторых ракообразных животных, которые, утратив клешню, отращивают новую. Но вам никогда не приходилось слышать о живом организме, отрастившем новое сердце после утраты старого. В природе это просто невозможно, но не для Бога. Такое чудо из чудес Господь творит с нами. Господь дарует новое естество нашей жизни, новый источник жизни всему нашему бытию. Итак, когда у нас новое сердце, на нем должно быть что-то написано. Сердце пустое, бессодержательное, противоречит здравому смыслу. Взгляните на все дела Божьи. Все они несут на себе записи. Даже во время мрачной бури вспышки молний пишут имя страха Божьего. Разве громы не подобны барабанному бою воинства Божьего в походе? И разве не предвечный отражается на груди у бурного моря? И даже поля, покрытые зимой белым снегом, а осенью золотом урожая, создают впечатление божественной власти и божественной любви. Бог пишет на всем мироздании, и нет ни единой каменной глыбы в великом дворце творения, на котором не было бы следов, оставленных рукою Творца. Всюду есть великие иероглифы, которые усердные люди, искусные для всякой работы и посвященные духом, любят читать. И как не быть письму на сердце, если Бог взял на себя труд сотворить его повторно, дабы дать своим детям новое сердце? Если нет ничего на сердце, это не сердце. Сердце без чего-либо в нем — просто унылый, мертвый вакуум. Подобное сердце недостойно такого творения, как человек. Для чего бы и творить новое сердце? Для какого предприятия, если ничто не будет начертано на нем божественной рукой? Дьявол тут же постарается написать на нем свое, если не напишет Бог. Разве не лучше воспрепятствовать человеку заполнять сосуд мекиной, заполнив его до краев пшеницей? Так и для Бога. Не лучше ли тотчас написать на новом сердце свое, чтобы сохранить для себя это сердце в чистоте, чтобы ничего из лексикона адского не было начертано на нем? Но что произойдет, если новое сердце оставить пустым? Разве не записано о злом духе, говорившем «возвращусь в дом мой, откуда вышел», что, придя в тот дом, он находит его выметенным и убранным? Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Отчего так? Дом тот был оставлен пуст. Если бы там был его владелец, если бы сильный с оружием охранял свой дом, то прежний владелец не вернулся бы. Так и Бог. Тщательно выводит он совершенный закон свой на поверхности освященного сердца, и грех навсегда лишается возможности оставить там свои следы. Мне известно, что новое сердце, это нетленное семя, не способно грешить, поскольку рождено от Бога, и то самое, что делает его семенем нетленным, заставляет его набухать, расти и прорастать. Поскольку такое сердце является сердцем Божьим, на нем должны находиться записи от Бога. Бог не дает миру книги с пустыми страницами. Свои послания, которые должны быть прочитаны всеми людьми, Бог не посылает в виде чистых листов. Никак нет. На новом сердце должны оставаться следы руки Божьей. Бедная душа! Моли Бога дать тебе новое сердце. Если ты уже обрела его, моли, чтобы он оставил на нем свое письмо. Молись словами следующего стихотворения. Там будет жить его священный дух, и там его закон начертан будет, и всякое движение наших душ в полнейшем послушании пребудет. Пойдем далее. Разве новое сердце не есть лучшее место для закона Господня? Не вообразить лучшего места для письма с законом Господним, чем сердце человека. Некий служитель однажды проповедовал по тексту «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Проповедь его состояла из 3 частей. А. Что может быть лучше Слова Божьего? Б. Что может быть лучше сердца для сокрытия Слова Божьего? И В. Что может быть лучше следствия, чтобы не грешить пред Тобою? Замечательно составленная проповедь. Сердце — лучшее из всех мест, поскольку вы знаете, что человек хранит свои ценности именно там. Когда маловерный был встречен на проселочной дороге под названием «Мертвая стезя», три заклятых мошенника именем «Слабодушие», «Недоверие» и «Виновность» вытащили у него все, что было на расходы, и все же им не удалось похитить его драгоценностей. Дело в том, что он держал их в сокровищнице своего сердца. Некоторые носят свою веру наподобие шляпы, которую могут сорвать воры, которую, придя в гостиную дьявола, можно оставить в гардеробе. Истинный христианин держит свою веру в сердце. И как его сердце пребывает в полной безопасности в самой внутренности его существа, так и его вера. Все равно в хорошую или в плохую погоду, в добром или худом сообществе, во время падения акций или их подъема, человек остается самим собой, поскольку главные драгоценности свои он хранит в сердце, лучшем месте для хранения закона Божьего. Хранить закон Божий в сердце значит хранить там, где его будут лелеять, и откуда он будет управлять всем человеком. Если вам удается внедрить нечто в самое сердце человека, вы внедрите это нечто во внутренность его бытия. Мы слышали об одном пастухе, пасшем стадо овец на лугу. Ручей, протекавший по лугу, был таким грязным и топким, что пастух попытался очистить его русло. Однако и после того, как ил был убран, вода по-прежнему была не очень чистой. Он расчищал русло раз за разом, но проходило некоторое время, и вода в нем снова становилась нечистой. Она была лучше, чем до очистки, но все же не той, какой хотелось видеть пастуху. Наконец, кто-то посоветовал ему почистить ручей выше по течению, на холме. Там собиралась масса ила и грязи, и вода спускалась по склону, несла их примеси по течению. Пастух сделал, как ему советовали, и вода посветлела. Итак, когда человек получает очищенный источник, когда он обретает закон Божий в сердце, тогда он может быть уверен, что с потоками его действий все будет в порядке. Хранить закон в сердце лучше всего, поскольку он пребывает там в целости и сохранности, и оттуда воздействует на всего человека. Господи, даруй мне и моим друзьям хранить Твой закон вот так безопасно в золотой шкатулке обновленного сердца.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Бог пишет на сердцах» из книги Спеджена «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Еремии 31 главы 33 стиха. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его». Вторую часть этой проповеди слушайте в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Разное случается в жизни, не правда ли? Вы планируете одно, в конечном итоге получается совсем другое.

0: Дорогая, я тут подумал, а не купить ли нам Дэйву настоящую кожаную бейсбольную перчатку, а?
1: Разве мы себе это можем позволить?
0: Ну, так или иначе придется.
1: Бак, я не знаю. Другим детям тоже нужны вещи, а это больше похоже на роскошь.
0: Дорогая, но он создал свою команду, и я горжусь им. Но для того, чтобы хорошо ловить мяч, ему нужна кожаная перчатка.
1: Ты и твой спорт. Как будто это самая важная вещь в жизни.
0: Когда ты ребенок, так оно и есть. Кроме того, спорт развивает характер.
1: Делать домашнюю работу или помогать по хозяйству, это, пожалуй, развивает характер.
0: Милая, ну так ведь он же помогает. Всегда нарубит дров, принесет уголь.
1: Да, да и хороший ребенок. Очень ответственный.
0: Значит, я покупаю ему новую кожаную перчатку. Сэкономим на чем-нибудь другом.
2: Отец проработал 42 года на железной дороге. Он всегда хотел, чтобы я и два моих младших брата посвятили свою жизнь спорту. Когда мы играли с мячом, отец всегда подбадривал нас. Я до сих пор храню перчатку, которую он мне купил. Но самым дорогим подарком для меня было все то время, что он проводил с нами.
3: Наша команда победила?
0: Еще как! Жаль, ты не видел последние минуты матча. Это было захватывающе.
3: О, а как насчет отпраздновать, а?
0: О, я горжусь Дэйвом. Он действительно одаренный ребенок. В бейсбол он играет так же хорошо, как и в футбол. Он далеко пойдет.
2: Спорт стал моей жизнью. Мои родные гордились мной, особенно бабушка. Она жила в Северной Каролине и каждое лето приезжала к нам на недельку погостить. Однажды вечером, сидя на веранде, мы разговорились.
4: Твой папа очень гордится тобой, Дэйв.
2: Да, особенно, когда меня выбрали лучшим игроком бейсбольной команды.
4: Ну, ты молодец.
2: Ты знаешь, бабушка, моя фотография была в газете.
4: Твой папа мне показывал.
2: А я, когда принес трофей домой, то мама просто глазам своим не поверила.
4: У тебя хорошая мама, Дэйв. Ну, а ты прямо как твой отец.
2: Да. Он всегда говорит, команда, которая не проигрывает, не может быть побежденной.
4: Он прав, Дэйв. Какой сегодня был красивый день. Особенно закат солнца.
2: Да.
4: На небесах тоже так будет. Красиво и спокойно. Не будет больше никаких болезней, не будет слез, не будет страданий. Только Иисус. Свет небесный.
2: Знаешь, бабушка, вот мой друг Вейн и его
4: да.
2: семья, они тоже так говорят. Они часто молятся, даже перед едой.
4: Ну, мы должны благодарить Господа, ибо все, что у нас есть, это Он дал нам.
2: Что, даже возможность быть физически развитым?
4: Да, Дэйв, и это тоже. И ты должен научиться жить для Иисуса.
2: Ну, я был пару раз в церкви.
4: Я молюсь, чтобы ты стал играть за команду Господа, сражаясь за добро и справедливость.
2: Ты знаешь, бабушка, религия — это хорошо, конечно, но спорт мне больше нравится.
4: Я горжусь тобой, Дэйв, но я была бы счастлива, если бы ты принял Христа.
2: Я рассказал маме об этом разговоре, и она сказала мне, что бабушка христианка. Однажды вечером я видел, как она молилась на коленях,

0: держа в руках Библию.
1: Господи, спаси Дэйва, наставь его на путь истинный. О, спаси его, Боже, покажи ему всю радость спасения. Спасибо тебе, Господи, за то, что умер за нас, дабы каждый из нас мог спастись. Аминь.
0: Я любил бабушку. Ее молитва тронула меня, но наставления моего тренера вдохновляли меня больше. Я должен был играть и побеждать.
2: Эй, сынок, привет.
3: Привет, пап.
2: Ну, как прошел день?
3: Нормально. Вот, собираюсь в аптеку.
2: Да?
3: Мне нужны протеины.
2: А кто сказал?
3: Тренер Кокс.
2: А, ну.
3: Он говорит, что мне надо прибавить в весе.
2: Ага.
3: Понимаешь, папа, если я поправлюсь, то меня возьмут защитником в футбольную команду.
2: О, так это здорово. Фантастика.
3: Да. А ты знаешь, что он еще сказал?
2: Что?
3: Что при желании можно всего добиться. И еще он сказал, что я создан для спорта.
2: Он прав. Если сосредоточишься на игре и сильно захочешь победить, ты справишься. Занимайся спортом, учись. И дай бог, получишь спортивную стипендию в колледже.
0: Я последовал совету своего отца и все свое время посвящал спорту. В баскетбольной команде я был защитником, и в том году мы вышли в полуфинал. Меня включили в юношескую команду всех звезд и вручили почетный трофей. В 9 классе я и мой друг Дон организовали свою бейсбольную команду. Очень скоро перед нами открылось много новых возможностей.
4: Вот это игра!
3: Мы их сделали!
4: И играли мы не хуже взрослых.
3: Да!
4: Когда вернемся, отпразднуем, выпьем по бокалу пива.
3: Дон, ну я не знаю.
4: Да ладно тебе!
3: Ну, одно пиво не может повредить, правда?
4: Тренер говорит, мы не должны пить, но все остальные парни пьют. И ничего, все еще играем.
3: Ну, ладно. Ладно, я тоже пойду. Ну что, я хуже других, что ли?
0: Поначалу такие мероприятия случались редко и не влияли на мою игру.
5: В третьей четверти ты классно сыграл.
3: Ты понимаешь, я искал принимающего, но они-то все были закрыты.
5: Да, ты помог изменить исход матча.
3: Слушай, Дон, вот тренер говорит, что алкоголь влияет на твою игру. Но я что-то ничего не заметил.
5: Я тоже.
3: Знаешь что, давай тогда еще по одной.
5: Давай.
0: Пить, чтобы быть как все, это глупый повод. Алкоголь и спорт несовместимы. Раньше я говорил, что никогда не буду этого делать, и в результате поплатился. Все тяжелее было сконцентрироваться на игре, и скорость была уже не та. И все же, несмотря на это, в 10 классе у меня было много наград. Отец гордился мной.
2: Посмотри, еще одну твою фотографию поместили в газету.
0: И что там пишут?
2: Олтон Юниор, защитник, вчера был назван самым полезным игроком.
6: Молодчина, Дэйв.
3: Ой, посмотрите, а вот и фотография Дона.
2: Стипендия в колледже вам обеспечена. Фантастика!
0: Я начал выпивать, думая, что это никак не отразится на моей игре. Я глубоко заблуждался.
5: Ну, вот и конец сезона.
0: Да, вот это конец.
2: Эй, Дэйв, Дэйв, подожди.
5: Здравствуйте, мистер Уолтон.
2: Здравствуй. Хорошая игра, ребята.
0: Нет, что-то не так. Как я мог пропустить тот мяч?
2: Тебя что-то беспокоит, сын?
0: Просто устал, наверное.
5: Ну, мне пора. Тренер Кокс ищет меня повсюду.
3: Пока, Дон.
0: Надеюсь, ему предложат что-то хорошее.
2: Да, на его месте ведь мог быть и ты.
0: А, Мною уже никто не интересуется. Наверное, я не так уж хорош, как думал.
2: Ты теряешь скорость, сынок. Что случилось?
0: Я закончил школу. Мне предоставили стипендию в маленьком колледже на 2 года. Если бы я продолжал заниматься спортом и у меня была бы высокая успеваемость, то мне бы продлили стипендию еще на 2 года. Но, к сожалению, этого не случилось. Я говорил друзьям, что мне наплевать, но я лгал. Особенно страдали мои родители, когда узнали, что я пью.
6: Я не понимаю, Дэйв, зачем ты это делаешь? Ведь мы тебя воспитали нормальным ребенком.
0: Мам, все парни в команде выпивают, не только я.
6: Это неправда.
2: Дэйв, ты мог бы столького добиться. Я думал, ты знаешь, что алкоголь – это плохо. Эти вещи нельзя совмещать.
0: Да. Да. Прости меня, папа.
2: К сожалению, Дэйв, уже слишком поздно.
6: Мы так надеялись на тебя.
2: Сынок, прости нас. Но у нас нет денег, чтобы оплатить твою учебу в колледже без стипендии. Тебе придется найти какую-нибудь работу.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Если мои родители были просто разочарованы, то я был в полном отчаянии. Ведь спорт был для меня всем. Я нашел работу, но меня по-прежнему тянуло в бар. Там с друзьями я проводил каждый вечер. Казалось, этому не будет конца. А летом я повстречал Даяну. Она еще училась в школе, но мы уже встречались.
1: Да, я помню. В прошлом году ты играл в футбольной команде. Вы всегда побеждали наших.
0: Ну, извини, так уж получилось.
1: Не ври. Ты бы сделал это снова, если бы смог.
0: Ты права. Ты знаешь, мне трудно без спорта.
1: А как насчет колледжа? Ты бы мог там играть.
0: Уже поиграл.
1: Дэйв, ты классный спортсмен. Ты бы мог получить стипендию в колледже.
0: Да ну, я там кое-что натворил.
1: Что?

0: Я думаю, что еще не поздно, Дэйв. Ты сможешь преодолеть это.
1: Папа всегда говорил, победитель никогда не остается в тени. Он всегда стремится все выше и выше. Но всему есть предел. Спустя 3 года мы поженились. Даяна стала парикмахером, помогала мне закончить колледж. Я изучал социологию и помимо этого подрабатывал тренером. Затем я закончил колледж и устроился на работу в спортивный клуб. Но я по-прежнему продолжал выпивать.
0: Дэйв, пожалуйста, брось пить! Ну, пожалуйста!
1: Не начинай, Даяна!
0: Ты со мной себе не похож. Не говоря уже о том, сколько денег истратил.
1: Да что с вами, женщинами? Сначала выходите замуж, а потом все пытаетесь изменить. Я? Это я!
0: Ну, скажи, тебе нравится так жить?
1: Отстань!
0: Ты изменился, Дэйв. Ты не тот мужчина, за которого я вышла замуж.
1: Это ты изменилась. Раньше ты ходила со мной по барам, помнишь? А теперь ты стала хорошей.
0: Я хочу иметь семью.
1: Делай, что тебе хочется, а меня не трогай.
0: Если даже у нас будет ребенок.
1: Наша дочь Холли родилась за неделю до Рождества. Меня переполняли радость и гордость. В ту ночь мы с друзьями отпраздновали рождение дочери в баре, и я вернулся домой никакой. Я с ужасом представлял себе будущее и неспособность быть хорошим отцом. Я не знал, как измениться. 2 года спустя, на работе, я познакомился с одним человеком, который впоследствии стал моим другом.
2: Я не знаю, Дэйв. Думал, занимаюсь достаточно, чтобы быть как ты. Но, наверное, это все зря.
1: Не смеши меня, Дэб.
2: Да я серьезно. Я помню, как ты играл в футбол в школе. Быстрый, ловкий, проворный. Ну, просто класс.
1: А, может быть, пару раз, не более.
2: Да я не раз видел, как ты спасал команду от поражения.
1: Да, я с грустью вспоминаю те дни.
2: Ну, иногда мы теряем что-то, чтобы получить взамен другое.
1: Да, все когда-нибудь кончается.
2: Ты прав. Человечество борется с этой проблемой со времен Соломона. Но не забывай, Господь хочет, чтобы ты шел по правильному пути.
1: К тому времени мой младший брат стал христианином. Он все время рассказывал нам об Иисусе Христе. Но, к сожалению, ни отца, ни меня это не интересовало. Мой друг Дэб вот уже 3-ю неделю не показывался в клубе. Мне не хватало его дружбы. Однажды он позвонил мне и пригласил на воскресную службу. Я и думать не мог, что мой брат приведет всю нашу семью в церковь.
3: Сегодня день нашего спасения. Встаньте и подойдите. Подойдите, кто хочет покаяться и отдать свою жизнь Христу. Он простит вам грехи ваши. Он даст вам то, что никто не может дать. Вечную жизнь. Не бойтесь, ибо Он погиб на кресте за вас.
1: Никто не пошевелился. Рядом сидящая женщина плакала. Я знал. Она молилась за меня. И я тоже начал молиться. Я вышел вперед и отдал свое сердце Иисусу Христу. Пока я там стоял и плакал, 2 молодых человека подошли ко мне. Это были мои братья. Потом подошли 2 девушки, мои сестры. За ними последовал и отец. Это был великий день. Целая семья была спасена. Я с нетерпением ждал, чтобы все рассказать Даяне.
0: Ну, как в церкви?
1: Ты не поверишь, Даяна. Я спасен.
0: Дэйв!
1: Дэйв сказал, что он молился за меня эти 3 недели.
0: Я тоже молилась за тебя, милый.
1: Даяна, я не знал, что ты христианка.
0: Да, я приняла Христа еще ребенком. Когда я встретила тебя, я уже перестала ходить в церковь.
1: Ох, как будто груз свалился с плеч. Я не хочу больше жить без Господа.
0: Я так рада за тебя.
1: Ты знаешь, Даяна, вся моя семья была в церкви, все они спасены.
0: Вся семья?
1: Да, вся. Ну, все, кроме мамы. Я не знаю, есть ли она спасена.
0: Я приняла Христа еще год тому назад, Дэйв.
1: Ну, мама, почему ты мне не сказала?
0: Твой отец был против религии. Я все держала в секрете.
1: А вот я не могу. Наоборот, знаешь, всем хочется все рассказать.
0: Я молилась за отца и всех вас.
1: И Даяна тоже молилась за меня.
0: Я не знала, что она верующая.
1: Она, как и ты, все держала в секрете.
0: Господь услышал наши молитвы. Вся семья. Невероятно.
1: Ах, мама. Вот если бы бабушка была жива. Она ведь тоже молилась за нас. Ты знаешь, вчера у алтаря отец сказал, что он гордится мной. Мы с Даяной изменились. Вместе молились. Попросили прощения друг у друга за все содеянное. Вместе теперь ходим в церковь. Рассказывая историю своей жизни в церкви, в тюрьмах, приютах, сотни людей приняли Иисуса Христа. Я говорил о Христе со своими старыми друзьями.
4: Ты увлекся религией, Дэйв!
1: Иисус в корне изменит твою жизнь. Ты знаешь, вот когда-то я хотел быть победителем в спорте. Теперь я хочу быть победителем души. Он действительно изменит твою жизнь, поверь мне.
4: Но мне и так хорошо. В семье все хорошо. Недавно купили новый дом. Чего еще можно пожелать?
1: Дон, у тебя нет Господа, понимаешь? А без Него у тебя нет ничего.
4: Я хожу в церковь, Дэйв.
1: Да я знаю, знаю. Но пойми меня, я говорю о личных отношениях между тобой и Иисусом. Иисус сказал, если человек не родится заново, он не сможет увидеть Царство Божье. И это правда. Я чувствую себя как слепой, который сказал, я был слеп, но я прозрел.
4: У меня все в порядке, Дэйв. Ну, поверь мне.
1: Он заблуждался, но еще об этом не знал. Однажды я побывал на Гаити. То, что я там увидел, голод, смерть, людей, утративших надежду, все это снова повлияло на мою жизнь. Вскоре я узнал, что Дон был осужден на 3 года за употребление наркотиков. Я написал ему письмо, в котором просил его принять Иисуса Христа. И спустя несколько дней я получил ответ.
2: Даяна! Даяна!
0: Что?
1: Даяна, пришло письмо от Дона.
0: Что ты говоришь и что он пишет?
1: Даяна, он спасен! Хвала Господу! В тюрьме он принял Христа.
0: О, слава Господу, Дэйв!
1: Ты знаешь, он пишет, что хотел покончить жизнь самоубийством. Хорошо, что я вовремя ему написал.
4: Дэйв, приятель!
1: О, Дон!
4: Рад видеть тебя.
1: Я тоже, Дон, ну... Ну как ты? Как ты себя чувствуешь на свободе?
4: Настоящую свободу я ощутил тогда, когда принял Иисуса Христа. Спасибо тебе за то письмо, ты просто спас меня от смерти.
1: Ну что ты, Дон, это не я. Это Господь.
4: Зря я тебя не послушал раньше.
1: Послушай, Дон, а что ты собираешься делать в дальнейшем?
4: Я? Я решил посвятить свою жизнь Господу.
1: А я тоже. Я проповедую в школах, в тюрьмах. Послушай, давай вместе.
4: Я с удовольствием.
1: Ты знаешь, Дон, я хочу создать свою миссию для бедных.
4: Серьезно? Я с тобой.
1: Правда? Отлично.
4: Теперь мы играем в другую игру. и по другим правилам.
1: Мы с Доном проповедовали в церквях, школах, тюрьмах и везде, где нас слушали. 10 лет тому назад мы открыли свою миссию в Спартанбурге. Путешествуя по всей стране и неся благую весть, мы славили Господа. Слава Господу!

Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что Ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. Мы вам желаем Божьих благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на передаче «Освобожденные».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой гортани моей. Если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам и домовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Псалом 137. Давида. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй.
3: Псалом 138. Начальнику хора Псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподню, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божии, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
4: Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты Бог мой! Услышь, Господи, голос молений моих! Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани! Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим».
3: Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя.
4: Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней, но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
3: Псалом 141. Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере.
4: Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.
3: Псалом 142. Псалом Давида.
4: Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывая лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.
3: Псалом Псалом 143 Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой, Господи. Что есть человек? Что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница — десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтыре воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница — десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь, и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
4: Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя!
3: Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его.
4: Псалом 147. Хвали, Иерусалим, Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет верею ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит, пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148.
2: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились, поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя!
4: Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословие Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их. Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым Его. Аллилуйя!

Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гусле. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Книга притчей Соломоновых, глава 1. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: «Иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподнее, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас, сын мой». Не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра.

нищего, и вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня, за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла.

Глава вторая. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Глава третья. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею.

Твою, напиши их на скрижали сердце твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведным у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
0: У Бога все светлое, чистое, открытое и прекрасное. В его дворах нет ничего затаенного, одна лишь ясность и прямота, верность и святость. Никакая нечистота не может приблизиться к Богу. Также и Дух Святой, чистый, непорочный, благородный. Свет Господень не может появиться в черствости. Он светит только в доброте, неся утешение и исцеление. Свет Христов не ограничивается пределами небес. Его лучи проникают во тьму нашего мира и совершают искупление. Что это за благодать? Ныне среди мрака воссиял Христос. Он не бросает погибающих, но озаряет и освобождает их. Мы должны согласиться с тем, что есть мир тьмы, враждебный миру света. Откуда появилась тьма, мы точно не знаем. Этой тайны Иоанн Богослов нам не открыл, потому что он хотел, чтобы мы познали свет, а не вникали во тьму. Люди вместе со своим творением погрязли во тьме. Весь мир лежит во зле. Может быть, тебя мучают такие вопросы? Если Христос сотворил добрый мир в единстве с Богом, то каким же образом в него вкралась тьма? Если Бог сотворил человека по образу своему, почему же мы теперь лишены славы Божией? Иоанн не называет по имени сатану, этого духа, который взбунтовался против Господа и попытался заслонить собой свет Божий. Он ежечасно противится Христу, отвращаясь от своего Создателя и все более удаляясь от Него. Утратив дарованный Богом свет, сатана возгордился и возжелал стать великим без Бога, вознестись выше Него и одолеть Его. С тех пор сатана стал князем тьмы. Дорогой брат, для чего ты живешь? Может быть, ты, оставив Бога, самонадеянно стремишься к величию, известности или наслаждению? Тогда ты, подобно лукавому, ступаешь на путь тьмы. Ведь сатана не только совратился сам, но и увлек за собой миллионы людей. Смотрись в лица прохожих на улице. Что у них в глазах? Свет или тьма? Чем отзываются их сердца? Божьей радостью или дьявольским унынием? Сатана ненавидит Бога, потому что свет Божий осуждает его. Он не хочет, чтобы свет разоблачил его злобу, а потому прячется, укрывается и порывается взять верх над Христом и его учениками, пребывающими во свете. Но не под силу вероломному одолеть Господин свет, и он озлобленно заслоняет свое лицо в полном бессилии. Света ему не поглотить. Самое страшное, что миллионы людей живут в глухой ночи своих грехов и не видят солнца Христа, либо потому, что они слепы и не могут узреть славы Господней, либо же потому, что они покрыли лица свои покрывалом греха и не видят и не разумеют. Ну а солнце, верно, нет нужды толковать. Оно просто есть, яркое, сияющее, слепящее. Каждый ребенок знает, что оно приносит жизнь. Однако многие люди не понимают силы и славы Христовой, потому что не желают познать Его. Приверженцы ереси закрывают глаза, ослепленные Богом века сего, и ненавидят слово истины о божественности Христа. Они стремятся истребить Христовых последователей, но на самом же деле просто не хотят, чтобы выявились их грехи. Они не желают идти к свету, а считают за лучшее оставаться во тьме. Вместо самоотречения и исповедания грехов они тщеславятся и заносятся, оставаясь незрячими перед благодатным светом Христовым. Тьма борется со светом. Свет же одолевает ее любовью. Подумай, кем ты являешься сейчас? Светом в Господе или тьмой в лукавом? Молитва. Господи, Ты — свет мира. Мы идем за Тобой, веруя в Твою любовь. Мы уже не ходим во тьме, но обрели свет жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты не покинул нас во гневе Своем, но призвал нас в Свой яркий свет. Освети жизни миллионов людей вокруг нас, которые не видят Тебя, хотя Ты сияешь перед ними. Помилуй нас и озари нас, о освящающий! Вопрос 8. В чем различие между духовным светом и тьмой? Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, а на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Два. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете.
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние божественного света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань! Светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы — никто, лишь Он — все во всем. Цель служения Иоанна заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветних пророков, этой власти – изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. Некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Молитва. Господь Иисус Христос, мы величаем и благодарим Тебя, ибо Ты — свет мира и надежда для впавших в отчаяние. Ты осветил тьму наших сердец, изоблачил и простил наши грехи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми света и освободил нас для вечной жизни. Мы просим Тебя, озари наших родных и близких лучами Твоего света и дай им истинное покаяние, чтобы они верой вошли в Твой славный свет. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

важное в жизни. Марфа, Марфа, печешься о многом, а одно только надо тебе, чтобы быть в единении с Богом, что Мария избрала себе. Так сказал ей Спаситель когда-то, в свою бытность еще на земле. Слово Божье дороже, чем злато, в этом мире, погрязшем во зле. Братья, сестры, мои дорогие, будем слово Христа возвещать, что без сумрака смерти слепые взоры к Богу могли направлять. Боже, Боже, воскресший из мертвых, освети наши злые сердца, чтобы в них и холодных, и черствых запылала любовь без конца.

тиши ночной. Один в тиши ночной читаю слова Твои, Творец Святой, и милости Твои считаю благоговейной душой. Судьбу свою Тебе вверяю, я знаю, мудр в советах Ты. Тебе я сердцем доверяю и вижу свет средь темноты. Когда порой ослабеваю, тогда свой взор подъемля я к Тебе, Отец Святой, взываю, о, укрепи Твое дитя. И Ты, Творец, моленью внемля, мне силу снова подаешь, и мощной рукою бремя Ты, сняв, вперед меня ведешь.

волчица. Голодная, злая волчица прокралась в деревню в ночи. По снегу живот волочится, и в пасти зуб о зуб стучит. В пещере холодной волчата без матери смирно сидят. На них только месяц рогатый, да звезды из неба глядят. Волчица к загону овечек прокралась с желанием одним. Там пищу себе обеспечить и детям голодным своим. Но стая неспящих овчарок догнала ее у реки и отняла детский подарок, ее ж разодрала в клочки. В пещере далекой волчата сомкнуть не решаются глаз. Да чем же она виновата, волчицей она родилась? У волка и волчьи повадки, и хищность его естество. Как сделаешь горькое сладким, как сделаешь годным его? Не волки ль и мы от рождения, но добр наш небесный Отец. Чудесным своим возрождением он нас превращает в овец.

молился о нас. Он на гору молиться один уходил. Он с небесным отцом там общенье искал. Ветер листья олив шевеля серебрил и склоненную голову тихо ласкал. Камни слышали звуки божественных слов, слезы молча впитала сухая земля, и кривые ряды узловатых стволов знали все, о чем сын там отца умолял. И до нас донеслись через седые века Духом Божьим хранимые эти слова. Я читаю, что чья-то писала рука, и склоняется низко моя голова. В свете слова его виден каждый пробел, каждый промах и каждый уродливый грех. Мог кому-то помочь, не хотел, не успел, поощрить мог, но свой был важнее успех. Потому-то Спаситель молился о мне, знал, что трудно мне будет бороться с грехом, и я вижу его на горе в тишине, и хоть больно и стыдно, я радуюсь в нем. Он как будто бы тихо со мной говорит: не спеши, не заботься, ведь время не ждет. Посмотри, как сияет на солнце гранит, посмотри, как вечерний горит небосвод. Наклонись на пути, чтоб понюхать цветок, чтоб головку ребенка погладить рукой. Не гаси мной зажженный в тебе огонек, пусть течет твоя жизнь полноводной рекой. На земле я трудился не меньше тебя, все же время имел отойти от забот и колени склонить перед тем, кто, любя, нам так много прекрасного в жизни дает. И я плачу, когда говорит он со мной, непривычная ласка для сердца елей. И на гору свою с тишиною ночной ухожу для молитвы с тоскою своей. Через слово свое он ко всем говорит: пробудитесь, покайтесь, придите ко мне. Отзовитесь, пока его голос звучит. Он молился о всех на горе в тишине.

Воскресение. Христос воскрес, ожив собою, из мертвых славою Отца, чтоб живших верою святою вознесь к обители Творца. Лучом божественного света Он мир греховный озарил, глаголом Нового Завета нам Царство Божие открыл. Предвечный Сын грехи чужие Своею жертвой искупил, слова пророчества благие Голгофской смертью утвердил. Движимый дивною любовью спасенье чудо совершил, Он свой народ, омывши кровью, навеки с Богом примирил. Христос воскрес, чтоб изливалась Святого Духа благодать, и мудрость свыше даровалась Господне Слово возвещать.

Боже мой, когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь, ты склонись надо мной. Боже мой, Боже мой, дай мне сил у тебя почерпнуть. Если в сердце сомнений войдет целый сон, и унынье заснуть не дает, ты склонись надо мной. Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Если слышишь, что я недовольна судьбой и ропщу на себя и других, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и избави от мыслей плохих. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях в слезах пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услышь, и прости, и омой. Когда время придет мне расстаться с землей и оставить всю жизнь позади, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и в покой меня вечный веди.

Два крыла. Отец и мать, как два крыла, что помогают нам взлетать. Без крыльев доля тяжела. Отец нам нужен, как и мать. Напрасен спор, кто главный винт большой машине бытия. Жизнь, как огромный лабиринт, отрада добрая семья, где оставляют в сердце след примеры матери, отца, где равнодушия к Богу нет, где помнят милости Творца. Из двух хороших половин по воле Господа одно, чтоб достигать святых вершин, а не катиться вниз на дно. Печальна доля сироты, кто приведет его к Христу? Благословляй всем сердцем ты родительскую доброту. Отец и мать, как два крыла, что помогают нам взлетать. Без крыльев доля тяжела, отец нам нужен, как и мать.

Возьми крест твой и следуй за мной. Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест твой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь я креста, и призналась, что им тягощусь. Но я подняла взор и во взгляде Христа увидала глубокую грусть. «Без креста ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывен».

гневно со мной, поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой подымет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно сопутствует тех, кто за мною решится пойти. Это крест, но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расправляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моею судьбой. И сказала я: Господи, ради тебя возьму крест и пойду за тобой.

Я была пустырем, целиною поросшей бурьяном. Рос он буйно на мне и душил своим запахом пьяным. Он тянул мои соки, был сильным, а я все слабела. Я жила, чтоб питать и растить его гнусное тело. Но пришел земледелец, взрыхлил меня плугом глубоко, вырвал с корнем бурьян и склонился ко мне одинокой. И из сумки своей, что с плеча его низко свисала, он зерно положил в меня, жизни и счастья начало. Солнце грело меня, орошал меня дождик весенний, разрослось зерно, стало стройным, прекрасным растением. Я следила за тем, как на нем показались почки, как набухли они, как из них распустились листочки, как цветы расцвели, я дышала их запахом нежным, как плоды показались, совсем не такие, как прежде, как срывали их дети, и взрослые люди, и старцы, как их лица потом покрывались здоровым румянцем. И мне так захотелось еще стать щедрее и любезней, и для блага людей стать еще плодоносней, полезней. И чтоб снова пришел земледелец с умою и плугом, чтоб он сеял в меня, чтоб навек моим сделался другом.

Вернись. Ушел ты от Бога, о нем мало знаешь, и думаешь редко, погряз в суете, и всю свою жизнь день за днем прожигаешь безверной, надменной и гордой среде. А бедное сердце так жаждет покоя, волнуется, ноет, болеет, грустит. Христос ему нужен, но мир наслаждений твой взор привлекает, к себе все манит. И ищешь в них ты для души утешенья, но нет, никогда его там не найдешь. Христос лишь один может дать исцеленье разбитому сердцу, к нему, коль придешь. Вернись же скорее, доколе ты будешь скитаться вдали от Творца твоего. С ним горе и скорби свои позабудешь, безмерное счастье найдешь у него».

День умер, истекая кровью, она по краю неба разлилась, и ночь сошла на землю, и черным покрывалом накрыла мертвеца, накрыла с головой. Он больше не придет, другой, который завтра застенчивым румянцем с востока к нам придет. Не будет им, он будет новым днем, а старый безвозвратно ушел, ушел навеки. Мы это наблюдаем каждый день, мы каждый день хороним, и грустно нам в тот час. Но вера в новый день нам помогает жить, дает нам перспективу. Без воскресенья жизнь ничто, и новый день, встречая, как после смерти жизнь, я Бога умоляю, чтоб он, даруя новый день, мне старый день простил.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Слово редактора. Адрес для нашей души. Трудное дело говорить в самом начале. В самом начале дела, в самом начале выступления, песни, в самом начале дороги. А особенно трудно говорить в начале года. Каким он будет, этот наступивший для всех нас год 2010-й? В чьи семьи он войдет с радостью и благословением Божьим? Кому в этот грядущий год постучится тяжкая беда и уныние? А кто в этом году увидит над собой небо? Не то небо, что приносит нам дождь, солнце или красоту природы, а небо, которое всегда ждет нас, гордых и независимых, всегда любит и не пропускает ни одного нашего шага по этой грешной земле без своего небесного внимания. Это небо ждет нас и верит в наше сердце, которое рано или поздно может забиться в необычном ритме, в ритме молитвы покаяния перед небом, перед Творцом всего существующего, перед Господом нашим. И тогда в самый пасмурный день воссияет великий свет, свет прозрения и вспыхнувшей любви, неизведанной доселе любви к Богу. Я испытала это счастье, счастье смирения и доверия небу, и знаю, каким может быть после этих минут самый обыкновенный листок на дереве. Вы, наверное, не поверите, но мир обрел новые краски, когда я, зареванная и безмерно счастливая, вышла в тот день из дома молитвы, в котором покаялась. Я любила всех — сопливых ребятишек, играющих на улице, ворчливого кондуктора в троллейбусе, отчитывающего мне сдачу, своих неугомонных соседей, вот уже который год не дающих нам спать по ночам своим шумом. Я полюбила тех, на кого сетовала и сердилась, кому завидовала и о ком не хотела помнить. Иисус дал мне эту любовь, и я поняла с тех пор многое, о чем думала превратно, живя без Бога. Сейчас вы прочтете стихотворение моей прекрасной, давней, еще с университетской скамьи, подруги Элочки Ш. «Я рожала детей, — говорили мне, — дура, ни карьеры потом, ни лица, ни фигуры. Поживи для себя, — говорили подружки, — что ты видишь? Пеленки, горшки да игрушки. Может, правы они? Не доспал, не успел, не пошел, не поехал, хоть и очень хотел. Я рожала детей, — говорили мне, — много. А сейчас поняла, шла я верной дорогой. Есть прекрасного много на свете, но самое лучшее в жизни — дети. Забывается все, моя та суета, навсегда остается лишь детей теплота. Я рожала детей без расчетов и планов, скромно званье неся, многодетная мама. Судьба раскидала нас с моей подругой в разные земли. Эля живет со своей семьей в Израиле. И я даже не знала, что она пишет стихи. Но недавно Эля прислала мне стихотворение, которое вы только что прочитали. Она пишет о себе и обо мне. Это ведь и я была среди тех, кто говорил ей: «Куда же ты рожаешь? Поживи для себя». А она и жила. Для себя, жила в своих малышах, в их заботах, болезнях, нерождающихся зубках, в пеленках и горшках. А сегодня она счастливая мама. Но есть у меня огромная просьба ко всем вам, наши дорогие читатели-христиане. Помолитесь об этой семье, доброй и очень близкой моему сердцу семьи Юры и Элиш, потому что, зная о Христе, живя на его земле, они еще не доверили Богу свои сердца, свои земные дороги, не испытали этого великого счастья, единения с самим Господом.
Помолитесь о них и об Израиле, ведь время идет и приносит нам не только очередные морщинки на лице и проблемы со здоровьем. Время идет незаметно и решительно, и только Господь знает, где и когда остановятся эти невидимые стрелки вселенских часов. Успеют ли понять наши дорогие, что впереди вечность, великая и неумолимая, та, которой нужно уже здесь, на земле, быть готовой? Куда пойдет наша душа после последнего вдоха земного воздуха? В вечную муку? Или в радость соединения со своим Творцом и Спасителем? Адрес, по которому пойдет наша душа в свою вечность сегодня, сию минуту, еще зависит от нас, а завтра? Галина Вольф.

0: Там, где вечность музыка течет. Стихи Елены Савинок и Анны Вельк.
1: Небо хмурится тучами, небо плачет дождем. Гнев в душе твоей, случай ли, будешь плакать потом. А улыбка, как солнышко, греет души людей, ведь вся жизнь наша, полюшка, перекресток путей. В сердце вашего ближнего сейте мир и любовь, по завету Всевышнего каждый день вновь и вновь. К вам вернется, что сеете, урожаем сполна, как же гневаться смеете, или вражда вам нужна?

Боль души моей тебе известна, но позволь еще раз рассказать, ей ведь, Боже, в моем сердце тесно, и я просто не могу молчать. Пред тобой я сердце открываю, мне так стыдно, но прошу, очисть, лишь тебе я, Боже, доверяю, лишь в тебе одном сокрыта жизнь. Ты мой врач, ты раны мне врачуешь, миром наполняешь разум мой, сердцу утешение даруешь и ведешь в божественный покой, а душе даешь святые крылья, и она в молитве вдруг парит, позабыты все часы бессилья, силу твоя близость мне дарит, боль души слабеет и уходит, радость сердца наполняет мне, то Господь меня за руку водит, в радости со мной Он и в беде.

Мой грех, став Иисуса болью, пригвоздил его ко кресту, но любовь, что струилась кровью, позвала, и пошла я к нему. Я Христу отворила сердце, если хочешь, прошу, войди. Он вошел через сердечную дверцу, словно облик простившей любви. Его взгляд волновал мне душу, слезы сами струились из глаз. Его голос хотелось слушать непрерывно, за часом час. «Я люблю тебя, очень», — молвил, — «и искал тебя так давно. Навсегда этот миг запомни, я и ты, мы теперь одно».

Молитва о ближнем. Чужая боль моею стала болью. Ее несла к небесному Отцу, и высыхали слезы, ставши солью, но новые струились по лицу. Сжималось сердце страхом и тревогой, и вопль летел с земли на небеса. Я за ту душу умоляла Бога: прости, очисти и наставь, любя. Чужая боль, а с губ слетает стон. Чужая? Нет, моя она, Всевышний, ты знаешь, Боже, заблудился он, и голоса его уже не слышно. В одно мгновенье озираешь землю, он сын твой, Господи, найди его, и тихо я слова твои приемлю, нашел, очистил и омыл всего. Благодарю, а мне дай силы жить и приносить к тебе чужую боль, чтоб не рвалась бесценной веры нить, а крепче становилась с каждым днем. Чужая боль моею стала болью, и я несу ее к небесному Отцу. Стекают слезы, высыхая солью. Господь, помилуй и прости, прошу.

Снова я замечаю, в который уж раз, что душа победителем вышла из битвы. И я знаю, не сил моих это запас, это чьи-то молитвы. Вот я радуюсь очень успехам в труде, только чувствую, нет моей в этом заслуги. Знаю, труд мой не спорится сам по себе, но молитвами друга. Если будет однажды мне плохо совсем, разошлю я друзьям телеграммы, открытки, и два слова всего напишу я им всем. Помогите молитвой. Всяк из нас на особое что-то рожден. Кто-то слово писал, кто-то скручивал свитки. Только нет благородней того, кто силен в скромном даре молитвы.

Люди, люди милые, прозрите! Зверь уже готовит вам печать, не ее, а Бога изберите. Не бегите вслед земных богов и не следуйте бегущим к аду. Нет у ясновидцев нужных слов, гороскопы вам не скажут правду. Вы хотите будущее знать? Полистайте Библии страницы. Бедствия мир будут потрясать, кризисы — лишь слабые зарницы. Слово Божье скажет обо всем, что сегодня в мире происходит. Сверьте же написанное в нем, убедитесь, что конец приходит. Чашу гнева ангелы прольют, соберут они солому в связки. Слишком поздно многие поймут, что идет история к развязке. Со страниц священных вопиет правда, волю Божью предрекая. Кто же эту правду изберет от гиены вечной, убегая?

вокруг него горит, лучи которой всюду в мироздании, и каждый атом вечности течет в мелодиях, в потоках Божьей славы, а бесконечность, проводя свой счет, миры листает перед ней, как главы. А мы здесь, на крошечной земле, не замечая, как она несется беззвучно в ледяной бездонной мгле, и тем все славить, славить Бога рвется. А мы, живя, за временем спешим, и по природе нашей мы земляне, и как-то не всегда мы дорожим тем духом, что имеют христиане. Когда порою умирает в нас желание вставать, молить, бороться, давайте помнить, что все ближе час, когда в ту славу церковь вознесется. Давайте видеть над своей судьбой не бич, не гнет, не просто неизвестность, а этот, там, за кромкой голубой, мир славы Божьей, нашу с вами вечность. Давайте славить каждый свой рассвет среди земных печалей и страданий тот льющийся нам в душу с неба свет и во Христе Иисусе оправдание. А час тот обязательно придет, и души наши облака подхватят, и там, где вечность музыкой течет, свет славы Божьей примет нас в объятия.

0: непостоянный соблазнится.
1: Читает сам автор Пита Браун.
0: Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофея 4:16. Случай на Урале. В Германию я приехал с Урала, и все, что там теперь происходит, особенно в среде христианской, меня интересует, волнует. А недавно мне стало известно о случае, типичном, пожалуй, не только для верующих на Урале. Одна христианка, назовем ее Ольга, попала под влияние лжеучения. Правда, вовремя опомнилась и раскаялась, и слава Богу. Но теперь ее мучают вопросы. Простил ли ее Бог? Как она могла уклониться? Что делать? На первый взгляд вопросы кажутся наивными, даже риторически. Написано в Священном Писании, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Об этой милости Божией сестра, надо полагать, знает. И об условиях спасения она, конечно же, осведомлена, коль скоро с верующими общается, проповеди слушает, Библию читает, а главное, процесс духовного возрождения прошла. Откуда же паника, сумбурные мысли, страх? Вор-невидимка. А теперь переключимся на себя. Разве среди нас мало терзающихся аналогичными вопросами? И разве мы не испытываем после, казалось бы, непростительно глупых, позорных грехов чувства страха и растерянности? Сколько времени мы посвящаем молитвам, исследованию Писания? Часто ли посещаем больных, помогаем бедным? Сознаем ли вообще, что обкрадывает нас во всем этом лукавый, который есть дьявол? Давайте признаемся, что сомнения относительно нашей святости и даже самого спасения не обходят и нас с вами, и гложат они нас не случайно. Но лучше сомнения, работа над собой, скажет иной, нежели праздная жизнь и бездельное ожидание восхищения. Отчасти он прав, но что касается сомнения о реальности нашего спасения, то не все так просто. Почерк змея. Первое, что заронил древний змей в сердце Евы, было именно сомнение. Сегодня он делает то же самое, только с колоссальным напором и рвением. Сатана был и остался мастером обмана, усыпления, бдительности. Он виртуозно подделывает то, что для христиан является святым. Он может и ослепить, как случилось это с сестрой на Урале. Религиозное самодовольство, некритическое отношение к нехристианским вероисповеданиям, традиционно-ритуальная церковная жизнь, распри между различными христианскими направлениями и беспредельный религиозный плюрализм и теологический либерализм, вплоть до феминизма и идолопоклонства, плюс неблаговидные людские наклонности. Все это исходит от дьявола и многочисленных его слуг. Внешне мы все вроде благочестивы, но чуть что выплескивается сущность наша двойственная. Получается, что служим двум господам? Простит ли нам это Бог? Спрашиваю словами христианки с Урала. Душевная маята. Всезнающий Творец предвидел, как будет развиваться религиозность людей. Он предупредил: бодрствуйте, трезвитесь, непрестанно молитесь. Осознаем ли мы это или нет, но плоть наша немощна и всячески противится духу. А когда душа мечется в суетных поисках счастья, то контроль над нами спешит перенять князь мира сего и поведет от одного греха к другому. Посмотрите на современного среднестатистического христианина-протестанта, числящегося в какой-нибудь свободной от церкви. А Господь Бог по-прежнему великодушно представляет нам свободу выбора. Христианке Ольге тоже. Но так будет не всегда. На духовном фронте. Как бы там ни было, но страдания наши и беды, как видно из примера сестры с Урала, исходят от нас самих. Галата 6:7. Процесс формирования скорби нашей чаще всего таков. искушение, грех, контроль сатаны, нарастание грехов, огорчение, болезни, печаль, скорбь. Чтобы выстоять в борьбе с сатаной, праведный Бог дал нам, возрожденным чадам, Духа Святого, то есть предоставил нам в помощь самого себя, с надеждой, что прислушаемся к голосу Его, будем Библию читать, а не беллетристику, собрания посещать вместо зрелищных представлений, на евангелизацию пойдем, а не на карнавал, к пастору обратимся в нужде, а не к знахарке. Что-то из перечисленных условий сестра Ольга, думаю, переступила, и потому не в состоянии была распознать ложных пророков. На крючок попалась. Кто же посеял я сердце сомнений? Только тот, чье главное оружие против нас, маловеров, сомнение, страх, ложь. Сатана означает враг, противник. Он ведет против нас, хоть и замаскированный, но настоящую войну. Кто не просит об исполнении силы свыше и не молит Бога Саваофа об обличении во всеоружии Божие, Эфеса 6.11, тот не может противостоять проискам духов злобы поднебесных, например, манипулирование сознания, что случилось с сестрой Ольгой. Только у кого в руках меч обоюдоострый, Слово Божие может устоять. Только кто в Иисусе Христе, который является головой всех, без исключения силы властей, в состоянии победить. Он уже наделил нас, последователей Его, полной своей властью. Лукас 10:17-20. В чем же тогда дело? Под колпаком. Ведению борьбы с темными силами учит Слово Божие. Казалось бы, вникай да пользуйся. Увы. В некоторых церквях, общинах и собраниях эти бесценные библейские истины мимоходом, а то и вовсе не проповедуются. Реальность бесов, демонов и прочих мироправителей тьмы, как правило, замалчивается. Слишком, видите ли, много чести для них. Распространено даже мнение, что бесовское воздействие проявляется лишь в крайне неадекватном поведении отдельных персон. А единоверцы наши, страдающие от бремени сатаны, живут тихой, неприметной жизнью и недоумевают, почему у них все не так. Вместо поиска причины отделываются формулы. Покаялись, крестились, освободились. Дескать, никто и ничто не может теперь нас достать, обременить и спасения лишить, если сам от него не откажемся. Нетрудно догадаться, как реагируют их церкви, когда становится известно об их борьбе с дьяволом. Мне известны случаи, когда жалобщикам просто советовали больше молиться. Не поможет — к психиатру. Вместо того, чтобы стеной встать за брата или сестру, как учит Господь, отсылают в мир. Неудивительно, что Ольга обратилась за помощью не в свою церковь, а в отдаленную за 3-9 земель евангельскую миссию «Свет на Востоке». Опасные заигрывания. Интерес к чужим религиям, оккультизму, альтернативной медицине, легкомысленным связям, однозначно осуждаемым Библией, к добру не приводит. Такие грехи представляют сатане, так сказать, юридическое право на оккупирование личности или, как выразился Павел, на совращение во след сатаны. 1 Тимофея 5:15. А если уж попал в его железную кабалу, то как же вырваться из нее бедному христианину, коль скоро он духовно близорук, уж не говоря слеп, обезоружен, обладает минимумом богопознания и потому боязлив, да к тому же еще приходится учитывать острый дефицит душепопечителей. В Германии, например, легче найти 100 ведьм, чем одного призванного, благословенного душепопечителя. Проще, конечно, сделать вид, будто нет нашей христианской семьи, отданных сатане во измождение плоти, как написано в 1 Коринфянам 5:5. Нет испытывающих удручающие сомнения, необъяснимые страхи, фантазии, кошмарные сны, навязчивые идеи, тяжелые депрессии и так далее и тому подобное. Не счесть всех напастей. Смотритесь в лица своих прохожан. Кто нацепил им траурные, унылые, сонные маски? Помним ли еще, что мы, несмотря ни на какие притеснения лукавого. Благословлены во Христе на небесах и, стало быть, должны обладать духом не боязни, но силы. Вспоминаем ли еще о том, что Царство Бога пришло уже с того момента, как Иисус стал изгонять бесов? Матфея 12:28. Если да, то как можно сегодня от черной кошки шарахаться, бородавки заговаривать, гороскопы считывать? Опять же, экстрасенсы. Да что там говорить, веры своей порой стесняемся. Ложных пророков не распознаем. Какой же мы тогда свет мир? Не просто слова. Как легко, если не сказать легкомысленно, сдаем мы порой христианские, кровью оплаченные позиции. Когда каялись, обещали Спасителю своему не только верить, но и быть верными слугами, твердо следовать по его стопам и даже взять на себя крест свой. Последнее означает ведь не что иное, как распятие плоти, ведение бескомпромиссной борьбы за дело Божие. На практике же получается, что мы даже за себя, за свою веру постоять не в состоянии. Библейские выражения типа «взять крест свой, до крови сражаться» воспринимаем просто как красивые евангельские слова. А когда наступит мученическое, скорбное время, гонение, испытание, страдание, тогда, читаем в Писании, непостоянный христианин тотчас соблазнится. Матфея 13, от 20 до 21 стиха, глава 24, от 9 до 10 стиха. Не о нас ли с вами здесь речь? Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, гарантирует нам Иисус Христос. Следуем мы за Ним, различаем еще свет истины от поддельного. Случай с сестрой Ольгой это мало подтверждает. А вы?

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».
2: Резонанс. Нехристианская болезнь в алтаре номер 4 за 2010 год. Депрессия – болезнь излечимая. Продолжение. Что делать с депрессией? Врачи советуют погрузиться с головой в работу. А если человек, страдающий депрессией, замешивает бетон или работает ассенизатором? Надо делать то, что говорит нам Бог. Многие христиане погружаются в пучину уныния просто потому, что не пытались найти ответ в Писании. Царь Давид страдал от депрессии, пожалуй, больше, чем любой другой библейский персонаж. Депрессия его длилась долго и мучительно, но он вынес из нее несколько жизненных уроков о том, как с ней справляться. Псалмы полны примеров его страданий. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Псалом 41:6. Прочитайте также псалмы 41, 42, 68, 87, 101. Несмотря на все приступы депрессии, он нашел несколько важных ключей к одержанию победы над ней. Противодействовать унынию. Самое главное – немедленно начать противодействовать депрессии. Ее нужно встретить во всеоружие. Если позволить ей остаться, она расползется, как раковая опухоль, метастазируя всюду, куда только сможет распространиться. Обычно пораженные депрессией вынашивают и лелеют ее, как любимого ребенка. Многие окунаются в нее просто от бездействия, и жалость к самому себе лишь усиливает это состояние. Давид понимал важность такого первого шага, поэтому воскликнул с вызовом к себе и к своей депрессии. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога!» Псалом 42, 5 стих. Как противодействовать? «И пленяем всякое помышление в послушании Христу» 2 Коринфянам 10, 5. Христиане должны контролировать свои негативные мысли, полностью подчиняя их господству Христа. Не делая этого, можно впасть в уныние. Это означает упорядочить свои мысли в соответствии с истинным Божьим Словом. Христиане должны сохранять свой разум. Мы не должны помышлять о нечистом или потакать дурным привычкам. Божье Слово призывает нас помышлять о том, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Филиппийцам 4:8. Надо смотреть на свою жизнь и будущее с точки зрения Бога. С послушанием придерживаться истинности Божьего Слова, размышлять над Писанием и очищать разум его животворной водой. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притча 12:25. Под добрым словом здесь подразумевается всякое слово, несущее в себе положительный заряд радости. Такое слово содействует размагничиванию депрессии. Секрет мудрости Соломона.